дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: Детское радио. Детское радио.
1: Детское радио.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно. Детский.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 7781-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

этих спят.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Засыпательно. Детское радио.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: ефірі Дітське радіо.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
0: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно. Все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
0: Деревья умеют ходить. Ученые выяснили, что деревья умеют самостоятельно передвигаться, как сказочные энты из Средиземья. С шагающими растениями столкнулись специалисты, которые считают деревья в самых разных уголках нашей страны. Например, в Карелии, в Забайкалье и в Архангельской области. За долгое время наблюдений счетоводы заметили, что деревья смещаются примерно на 5 сантиметров в год. А за несколько лет они могут шагнуть на полметра от места своей посадки. Специалисты даже выяснили, какие деревья самые быстроходные. Это сосны, ели и березы. А вот самыми медленными оказались молодые дубы и ясени. Представьте, приехали вы в лес отдохнуть под любимым деревом, а его на своем месте нет. Оно уже растет на метр правее или левее. И никаких фокусов, просто явление природы.
2: А знаете ли вы, что...
0: Ходить на ходулях может целая деревня! Жители индийской деревни Карби установили необычный рекорд. Они выстроились в самую длинную очередь из людей на ходулях. Линия растянулась на 2000 метров. Это 4 автобусные остановки. В установлении рекорда приняли участие более 700 человек. Они были одеты в белые брюки, синие рубашки, а на голове у каждого красная чалма. Все вместе они дружно прошагали на ходулях 10 минут. Никто не споткнулся и не упал. А все потому, что они умеют ходить на ходулях с детства. Эта местная древняя традиция передается из поколения в поколение. И все жители умеют ходить на палках так же ловко, как мы катаемся на велосипедах или на самокатах.
2: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
2: А знаете ли вы, что...
0: Есть город, в котором постоянно идет дождь. Ученые определили самый дождливый город на планете. Это не Санкт-Петербург и не Лондон, известный своей пасмурной погодой. Это индийский город Мау-Синрам, который находится среди холмов штата Мегхалая. Если там начинается дождь, то он идет без перерыва несколько дней, а то и недель. Но дело не только в том, как долго продолжается ливень, а сколько выливается воды. Как-то раз за один июньский день здесь выпало столько осадков, сколько в Москве выпадает за 2 года. По словам местных жителей, во время ливней они просто не могут выйти на улицу, и дети не ходят в школу. Часто бывают наводнения, отключается электричество, в домах постоянно влажно, не высыхает одежда. Но несмотря на все это, в Мау-Синраме всегда много туристов, и они стремятся сюда именно в сезон дождей, с июля по сентябрь, чтобы увидеть, как же выглядит дождь, который то льет как из ведра, то стоит стеной. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа
2: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: Много песен на детском радио.

0: Планета динозавров.
1: Здравствуйте! С вами снова я, астроном Остроумович. Вот смотрю я на очередного представителя доисторической фауны и думаю, не поторопились ли ученые, назвав этих рептилий динозаврами, то есть ужасными ящерами? Ведь некоторые из них выглядели достаточно мило.
2: Максимальное приближение.
1: Знакомьтесь, комсогнат. Самый мелкий из известных науки динозавров. Свое название этот хищник размером с индейку получил благодаря довольно симпатичной мордочке. Комсогнатус в переводе с латыни означает «изящная челюсть». И действительно, в отличие от многих других динозавров, комсогнату присущи утонченные черты. У него длинная гибкая шея и аккуратная голова с тонкими продолговатыми челюстями. Передвигается комсогнат на стройных задних лапах. И если ему ничто не угрожает, делает это грациозно и с достоинством. Посмотреть со стороны – настоящий аристократ. Но, как это нередко бывает, внешность обманчива. Изысканными манерами комсогнаты похвастаться не могут. Например, они совершенно не брезгуют объедками, оставленными своими более крупными собратьями. Держась на почтительном расстоянии, комсогнаты следуют за ними по пятам, дожидаясь окончания охоты, и устраивают пир, когда великаны насытятся. Но иногда они сами не прочь поохотиться, и здесь комсогнаты тоже не блещут благородством.

0: выбирая жертву послабее. Если же комсогнаты чувствуют, что удача не на их стороне, они немедленно покидают поле боя. Не дожидаясь заслуженной трепки, мелкие хулиганы бросаются в рассыпную, следуя известной доисторической поговорке: «За двумя комсогнатами погонишься, ни одного не поймаешь». Но, с другой стороны, их можно понять. Представляете, как сложно таким малышам выжить в жестоком мире гигантов. Вот и приходится держаться вместе, хитрить, приспосабливаться. Смотрите, похоже, стаю что-то насторожило. Внимание комсогнатов привлек странный шорох в зарослях гигантского папоротника. Осторожные зверьки замерли, готовясь в любой момент дать стрекача. Однако на этот раз тревога оказалась ложной. Нарушителем спокойствия стал трицератопс – рогатый травоядный динозавр. Этот вегетарианец не опасен для комсогнатов. В то же время достаточно велик и силен, чтобы сделаться их добычей. Эта встреча закончится миром. Что ж, на этом я, астроном Остроумович, прощаюсь с вами, но ненадолго. Уже скоро мы вновь заглянем на планету динозавров и непременно увидим что-нибудь интересное.
1: Планета динозавров.
2: Хочешь послушать и другие программы? Заходи на сайт dtfm.ru. А еще ищи любимые программы детского радио на Яндекс.Музыке, Apple подкастах и подкастах ВКонтакте.

0: Дайте відсі. Дітське радіо!
1: Дітське радіо! Дітське радіо!

0: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
1: На каникулы лечу.
0: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
1: Как же это здорово! Делиться с друзьями чем-нибудь хорошим. Любимыми песнями, добрыми сказками, веселым настроением.
2: Тем более, что с детским радио друзей у тебя становится больше. Ведь сегодня вместе с тобой его слушают мальчишки и девчонки в Красноярске, Уфе, Новосибирске, Саратове.
1: А еще в Челябинске, в Воронеже.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Входите.
2: Здравствуйте, Мария Петровна. Это вам.
1: Вот так сюрприз. Какие чудесные гладиолусы.
2: Это бабушка в теплице выращивает. Сказала, отнеси Марии Петровне букетик, Максимка.
1: Спасибо большое. Сейчас мы их поставим в вазу.
2: А как дела в сказках? Добрыня не писал?
1: Нет, пока. Так.
2: Это Добрыня?
1: Да. Сообщение из двух слов. Аленький цветочек. Что-то случилось в сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек».
2: Помню эту сказку. Младшая дочь купца попросила отца привезти из путешествия необычный подарок – цветочек аленький. Купец попал в заколдованное место. Нашел там цветок и сорвал. А цветок принадлежал чудищу, страшному, мохнатому.
1: Чудище согласилось отпустить купца и подарить ему цветочек в том случае, если купец пришлет вместо себя одну из дочерей.
2: Младшая дочка купца отправилась к чудищу.
1: Как пошла сказка на этот раз, узнаем у Добрыни. Перемещаемся.
3: Здравствуйте, детективы.
2: Привет начальнику сказочной полиции.
1: Здравствуй, Добрыня. Пропал аленький цветочек?
3: Похищен, Марья Петровна. Место преступления осмотрел.
2: С чудищем поговорил?
3: Поговорил. Настроение у него, сами понимаете. Вон он, на пригорочке.
2: На пригорочке зеленом цветет цветок цвету алого. Красоты невиданной и неслыханной. Что ни в сказке сказать, ни пером написать. Запах дивный от цветка, по всему саду ровно струя бежит.
3: Теперь приходится говорить «цвел», а запах был дивным. На месте цветочка только яма,

0: ни комочка земли вокруг.
1: Здравствуйте, зверь лесной, чудо морское.
2: И вы, сыщики Марья Петровна и Максим, здравствуйте. Сможете ли беде моей помочь?
1: Поведайте, что видели, что слышали.
2: И поведать-то мне нечего, Марюшка Петровна, голубушка. Никого я не видал, во дворце был. Слышу, птицы закричали, громко так, тревожно. Потом тишина. Зверья со мной много живет. Я подумал, может, кто из них пташек напугал. Снова крики услыхал. Вышел из дворца, гляжу. Свет цветочка аленького тускнеет, тускнеет. Кинулся я к пригорочку заветному. Да только опоздал. Украли цветочек мой отраду душевную.
3: Яма на месте, где цветочек рос, будто ковшом экскаватора сделана, только игрушечным.
1: Вы преследовали похитителя?
2: Да не преследовал я его. В круг дворца моего лес дремучий, непролазный, непроходный. Деревья ни перед кем не расступаются, кусты не раздвигаются. Меж стволов их руки не просунуть. Меж пней да кореньев ни мыши, ни зайцу косому, ни другому зверю не проскочить. Затосковал я, Марья Петровна, голубушка. Сыщите цветочек мой аленький. Нету мне без него жизни.
1: Найдем, обязательно.
3: Не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Благодарствую.
3: И как сквозь эти заросли пробираться?
0: И вправду, тесновато. Марья Петровна, за мной старайтесь ступать.
1: Спасибо, Добрыня.
3: Мария Петровна, слышите запах?
0: Приятный аромат.
3: Лепесток
1: от аленького цветочка.
3: Светится.
0: Видно, похититель обронил, когда тут пробирался.
3: Значит, правильно, по следу идем. Ух, сплошь репейник да колючки.
0: Тут не то, что заяц не проскочит. Комар не пролетит.
1: Впереди что-то блестит.
0: Ручей вроде. Да, ручей. Не широкий и не глубокий. Можно вброд перейти. Камыш, глина на берегу. Макс, стой.
3: Что такое?
0: Вмятины в глине. Следы не иначе.
1: Посмотрим. 4 вмятины. Маленькие. И 3 большие, широкие. 3 широкие вмятины, 2 глубокие, 1 неглубокая.
3: Что это значит?
1: Пока не могу сказать.
0: Эх, вода изрядно следы размыла. От ног или лап не разобрать. Пойду гляну, нет ли следов на том берегу. Есть следы, только 4 маленьких, как на вашей стороне. А 3 широких, больших нету.
1: Итак, что мы имеем?
0: Начнем с крика птиц.
1: С этим более-менее ясно. В первый раз, когда похититель появился. Второй, когда убегал с аленьким цветочком.
3: Лепесток, вмятина у ручья.
0: Следы похитителя или похитителей?
1: Предполагаешь, Добрыня, что похитители – несколько сказочных существ?
0: Предполагаю.
3: Тут явно присутствует волшебство. А иначе, как пробраться через такой лес?
0: Может, похититель летать умеет? Раз и нету.
3: А потерянный лепесток – улика. Или случайность.
1: А что, если похититель нарочно оторвал лепесток?
0: Что он, на аленьком цветочке, как на ромашке гадал? Любит, не любит?
1: Не гадал, а загадывал.
3: Желание?
0: Цветик-семицветик. Похититель ищет цветок с волшебными лепестками.
1: Именно об этом я подумала.
3: Цветик-семицветик – сказка Валентина Катаева. Девочка Женя получила от волшебницы цветик-семицветик. Первые 6 лепестков потратила на ерунду.
0: И только последний на доброе дело.
1: Но могло быть и такое. Лепесток случайно оторвался. Ведь аленький цветочек не сорвали, а выкопали. То есть хотели...
0: Чтобы не завял. Не для букета же брали. Для букета сорвал и все.
3: А может, для запаха?
0: Так говорю же, букет.
1: Волшебство, букет, запах.
0: Час от часу не легче.
3: Что случилось, Добрыня?
0: Похищенные цветы из сказки «Цветы маленькой Иды».
1: Сказка Ганса Христиана Андерсена.
3: Девочка Ида узнала, что у цветов бывают ночные балы.

0: ей захотелось увидеть, как цветы танцуют. Тут Иде приснился сон. Во сне она была на балу и танцевала вместе с цветами.
1: Судя по всему, в нашем случае до бала дело не дошло. Перемещаемся в сказку.
2: В сказке ночь, значит, преступление произошло недавно.
1: Никогда раньше не был в этом цветочном дворце.
0: Двери открыты.
2: Словно ураган прошелся. Стулья и столы опрокинуты, занавески оборваны. На подоконнике стоят цветочные горшки.
1: Но цветов в них нет. За роялем кто-то прячется. Выходите!
3: Ах, господа сыщики! Как хорошо, что вы пришли! Это я, желтая лилия, сообщила в полицию о сказочном происшествии.
2: Добрый день, желтая лилия. Пожалуйста, расскажите подробнее, что случилось?
3: Да. Я играла на рояле, цветы танцевали. На наш бал приехали даже король с королевой. Две хорошенькие алые розы с золотыми коронами на головах. И вдруг, ах, это было ужасно, ужасно. Что-то загрохотало, загремело, окно распахнулось. Ой, страшно вспомнить. Будьте добры, полейте на меня из лейки. Это поможет мне успокоиться. Благодарю вас.
2: Что же было дальше?
3: Я спряталась за рояль. Мои лепестки от страха закрылись. И я ничего не видела. Почти. Мне удалось приоткрыть один лепесток. Из окна на меня смотрели два огромных цветка. Они были похожи на две огромные желтые луны. У каждой точно посередине была черная дыра.
0: Эти цветы разговаривали?
3: Я зажмурилась и сквозь закрытые лепестки услышала какие-то слова. Говорили что-то о луне.
2: Скажите, какие-то цветы пропали?
3: Розы, король с королевой, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы.
1: Надо осмотреть окрестности. Похититель не мог далеко уйти.
0: На траве следы.
2: Точно такие, что мы видели на месте похищения аленького цветочка.
1: Нечеткие. Три широкие вмятины. Две глубокие, одна неглубокая.
0: И четыре вмятины поменьше. Ой, кто это летит?
1: Бабочки.
2: Это лепестки. В сказке сказано, цветы прыгнули со своих стебельков высоко в воздух, забили лепестками, точно крылышками, и полетели.
0: А может, все-таки похититель какой-то сказочный коллекционер цветов?
1: Помните, в сказке «Снежная королева» у старушки был большой цветник?
0: Да, цветник. Сад. Старушка, у которой Герда чуть навсегда не осталась.
2: Та самая.
1: Старушка пошла по сказкам искать цветочные диковинки для своего цветника.
0: А почему горшки не взяла? И как старушка пробралась сквозь непроходимые заросли?
2: Старушка умеет колдовать. В своей сказке она прикоснулась к розовым кустам клюкой, и розы ушли под землю. То же самое могла проделать и с непроходимыми зарослями. Цветы брала без горшков, чтобы пересадить.
0: А чтобы ее не узнали, эти желтые цветы наколдовала.
1: Между прочим, старушке цветик-семицветик не помешал бы. В смысле, помог бы ее желание исполнять.
0: Например, исполнить желание оставить у себя Герду.
2: Но сообщение о пропаже цветика-семицветика мы пока не получали.
1: Думаю, просто похититель не знает, в какой сказке его искать. Поэтому ищет везде, где герои, цветы.
2: Волшебным цветком хотел бы владеть любой персонаж.
0: Это мог быть Урфин Джус.
1: Волшебного порошка уже нет, а дуболомов надо делать.
0: А цветок выполнит желание и даст Урфину бесконечное количество порошка.
1: Утинам логика ностра. Это на латыни.
2: Следуя логике.
1: А помогала Урфину медвежья шкура, табатун.
0: Вот откуда такой след. Словно экскаватор цветочек выкопал. Когти.
1: Да, и широкие следы от лап тоже он оставил. А три, потому что в четвертой лапе цветы держал.
2: А что, если лепестки нужны не для того, чтобы колдовать, а чтобы...
0: Расколдовывать? Вы кого-то имеете в виду, Мария Петровна?
2: Если предположить, что следы от лап Это могли быть мачеха и ее дочка из сказки Самуила Яковлевича Маршака «12 месяцев».
1: Это они послали падчерицу в лес за подснежниками. А в конце сказки их в наказание превратили в собак.
0: Они отрывают лепестки, но ничего не происходит.
1: Значит, понесут цветы к себе в сказку. Там будут подбирать волшебные слова.
2: Пока похититель не добрался до Цветика-семицветика, надо успеть побывать у всех подозреваемых. Максим, перемещайся в сказку «Снежная королева». Поговори со старушкой.
0: Хорошо.
1: А мы к Урфину.
2: Нет, Добрыня. Попробуем сначала подкараулить похитителей в сказке «Цветик-семицветик».
0: Хорошо, что в лодке оказался. Мог бы и в речку свалиться. Герда плыла на такой же. Река должна вынести меня к домику старушки. О, нет, только не это. Похоже, в лодке течь. Еще и дождь. Придется руками воду вычерпывать. Ух, и холодная. Ничего, берег близко. Настоящий сыщик в любой ситуации внимателен и запомнит все, что видит вокруг. Так, на берегу вишневый сад. В глубине домик под соломенной крышей. В окошках красные и синие стекла. У дверей два солдата.
4: Бедная дитятка. Сейчас. Так, зацепила. Тяну. Ну, хватайся за клюку мою. Ох, ну вот, вытянула. Все хорошо. Промок весь, продрог. На-ка, жилетка меховая. Набрось.
0: Чи, спасибо.
1: А где нам девочку Женю искать?
2: Тут должен быть маленький садик.
1: Да вот он.
2: Понаблюдаем издалека. Мы не можем вмешиваться в ход сказки.
1: Ага, старушка. Все как в сказке.
2: Дает Жене цветик-семицветик.
1: Сейчас появится похититель.
2: Женя оторвала желтый лепесток, что-то сказала.
1: Исчезла.
2: Первым желанием Жени было перенестись домой. Следуем за ней.
1: Погодите, Марья Петровна, сообщение пришло.
2: Исчез цветок?
1: Да, тот, из которого появилась дюймовочка.
2: Значит, о сказке «Цветик-семицветик» похититель еще не знает. Надо выяснить подробности и найти улики. Дюймовочку похитили жаба с сыночком. Надо с ними побеседовать.
1: Здесь у сада протекает речка. Под ее берегом болотце. Там их и найдем.
4: Что за ранние пташки залетели на наше болотце? Сынок! Сынок! Встречай гостей! Чем же вас угостить?
2: Мы не голодны, благодарю. Ночью вы похитили дюймовочку.
4: А что, ежели и так? Для ее же блага старалась. Лучше моего сынка женишка не сыскать.
2: Наверняка вы что-то видели или слышали.
1: Когда для дюймовочки старались.
5: Я есть хочу.
4: Бегу, крошка моя. Ква-ква. Ну, может, чего и слыхала.
2: Добрыня, мы поговорим, а ты пока осмотри окрестности.
1: Хорошо, Марья Петровна.
2: Что же вы слыхали?
4: Кто-то что-то прорычал или пролаял. А может, и рычал, и лаял. Неприятный такой голос.
2: Рычал, лаял или говорил?
4: Не разобрала. Мне ведь надо было дюймовочку нести.
2: Попытайтесь вспомнить, пожалуйста.
4: Вспомнила. Вроде спросил про луну. Луна — это он?
2: И что было потом?
4: И ничего. Рычание или гавканье не разобрала.
5: Мам! Брэ-ки-ки-ки-кекс из мошек будет?
4: Будет, будет. Некогда мне с вами разговаривать.
5: Мам!
4: Иду, мой дорогой, иду.
1: Марья Петровна, вы уже закончили разговор?
2: Все, что было можно, я от жабы узнала.
1: Идите за мной, я тоже кое-что узнал. Вернее, нашел.
2: Что же?
1: Следы. Точно такие, как у ручья в маленьком цветочке и как в сказке цветы маленькой Иды на берегу озера.
2: 7 вмятин. 4 широкие, 3 глубокие и 1 неглубокая.
1: И вот еще. 4 маленькие вмятины и лепесток.
2: Красный, от тюльпана дюймовочки.
1: Сомнений больше нет. Похитителю нужно...

0: нужны волшебные лепестки. Значит, он ищет семицветик. Урфин с медведем. Или собаки, мачеха и дочка.
1: Или эта старушка сбивает нас с толку колдовством.
0: А может, кто-то ей помогает? Исключать эту версию нельзя.
1: Согласна, только пока не могу понять, как маленькие следы связаны со старушкой и Урфином.
0: Разберемся.
1: Мы опоздали, Добрыня? Цветик-семицветик все-таки похищен?
0: Нет, Марья Петровна. Пропала роза маленького принца.
1: Похититель пока нас опережает. Перемещаемся в сказку Антуана де Сент-Экзюпери.
2: Какая же маленькая планета маленького принца. Шаг, и ты на обратной стороне.
0: Максу звоните, Марья Петровна.
1: Да, надо сообщить ему, в какой мы сказке. Не отвечают.
0: Занят, наверное. А вот и маленький принц. Пока вы с ним будете говорить, я буду рядом исследовать место происшествия.
1: Хорошо, Добрыня. Здравствуйте, маленький принц.
3: Здравствуйте, Мария Петровна. Как же хорошо, что вы пришли. Найдите, найдите мою розу, умоляю, умоляю вас. Она такая беззащитная. У нее всего-то 4 шипа.
1: Обязательно найдем. Расскажите, как все случилось?
3: Я летал на астероид 325. Он совсем недалеко от моей планеты. Хотел найти себе занятие и поучиться чему-нибудь. А когда вернулся...
1: Когда вернулись вы?
3: Я увидел кратер. То есть я подумал, что это кратер от метеорита. Но оказалось, что это яма. На том самом месте, где росла она. Моя роза. Она никого не боялась. И все же пропала.
0: Точно, яма. И в ней... О! Клочок черной шерсти. Видимо, за розовый шип зацепился.
1: Скажите, может, кто-то что-то видел?
3: На моей планете никого нет. Здесь росла роза. А теперь мы с барашком... остались вдвоем. Знаете, мой барашек такой маленький. Настоящее чудо. Его нарисовал для меня настоящий летчик.
1: А можно поговорить с барашком?
3: Можно.
1: Он живет в нарисованном ящике.
3: Да, он в нем спит по ночам.
4: Кто там?
1: Это Мария Петровна.
4: Мария Петровна? Это хорошо.
1: Скажите, пожалуйста, барашек, вы случайно не видели похитителя розы?
4: Не видел. Но я слышал шаги. Такие тихие-тихие, опасные шаги. Потом кто-то зарычал. Потом я слышал голос.
1: И что говорил голос?
4: Я не слушал. Мне было очень страшно. Я думал только о том, чтобы не шуметь.
1: Может, вы расслышали какие-то слова?
4: Кажется, было слово «луна».
1: Луна?
4: Да. Голос спросил, где она? Луна. Так мне показалось.
1: Спасибо вам, барашек.
4: Пожалуйста, Мария Петровна.
0: Марья Петровна, смотрите, и здесь лепестки. Но не розы.
3: Я знаю эти лепестки. Эти лепестки от цветов, что распускаются на моей планете каждое утро и увядают каждый вечер.
1: Лепестки, клочок черной шерсти, кратер, яма, луна. Похоже, мы что-то упускаем.
0: А что вас смущает в луне? Все похищения были совершены ночью. Может, похитители не могли рассмотреть цветок в лунном свете?
1: Не о лунном свете говорили похитители, а как будто... как будто один обращался к другому по имени.
0: Имя Луна? Да нет, Луна здесь ни при чем. Ведь все сходится. Лепестки отрывали, чтобы воспользоваться их волшебными свойствами. Поняли, что не волшебные. Да и цветы завяли. Осталась только роза. Кратер? Ее явно выкапывали. Урфин это. И топотун. Точно. У него когти. Такому цветок выкопать, что мне репу раскусить.
1: Пожалуй, тут я с тобой соглашусь. Перемещаемся в сказку Александра Волкова «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Может, успеем раньше, чем Урфин отправится за цветиком-семицветиком. Странно, Макс давно не выходит на связь.
0: Беспокоюсь я за него.
1: Я тоже начинаю волноваться.
5: Забавные солдаты.

0: Ты вход охраняют?
1: Они деревянные.
0: Возможно, дуболомы. На жилетке, что дала мне старушка, много выдранных клочков шерсти. Красиво у вас тут.
1: Да, я свой садик люблю. Цветочки разные сажаю, кусточки.
0: А какие запахи волшебные?
1: Цветочки у меня на всякое время года.
0: Можно взглянуть на них?
1: Можно, можно.
0: Возможно, где-то здесь и аленький цветочек посажен. Он должен светиться. Ночью проверю. И волшебные, наверное, есть.
1: Вот волшебных маловато. Не просто с ними. Все ноги собьешь, пока разыщешь. Да и не молода я уже. По сказкам трудно самой ходить.
0: Значит, ходит не сама. Кто-то ей помогает. Скажите, пожалуйста, а розы где растут?
1: Так нету их. Пропали, завяли. Да и колючие больно. Не люблю я их.
0: Розы она от Герды под землю колдовством спрятала. Может, и семицветик уже там.
1: Пропали, пропали. Идем в дом, детка. Выпьешь чаю, обсохнешь, согреешься. Небось, проголодался.
0: Опасно, но надо соглашаться. Это отличный способ пробраться в дом и осмотреть все внутри. Честно говоря, да.
1: Входи, входи. Какой милый ребенок. Надо же, такая удача. Сейчас чаю тебе налью. Варенье у меня вишневое. Вот. Как же кудри твои вымокли. Все спутались. Дай-ка расчешу.
2: Давненько я, Марья Петровна, в стране живунов не был. Уж и запамятовал, где тут дом Урфина.
3: Похищен семицветик?
2: Нет. Сообщение от Макса. Вот, читайте.
3: Так-так, любопытно.
2: Еще как любопытно. Может, все эти цветочные похищения старушкиных рук дело?
3: Полной уверенности у меня нет. Но, может, мы найдем разгадку в доме Урфина Джуса. Нам нужен квадратный дом, выкрашенный в коричневый цвет.
2: Вспомнил! У живунов все дома круглые, с остроконечными крышами и хрустальными шариками наверху. А на крыше дома Урфина чучело орла. Да вот же он!
3: Отлично. Вызову к нам Макса. Наверное, все, что надо, он у старушки узнал.
4: Алло, слушаю.
3: Макс, мы с Добрыней ждем тебя у дома Урфина Джуса.
4: Урфин, Добрыня, Джус. Вы, вероятно, ошиблись номером.
3: Макс, это Мария Петровна. Мы детективы агентства Хрум.
4: Не знаю никакого Хрум. И вас не знаю. Кто вы? Почему называете меня Максом? Меня зовут совсем не так.
2: Ничегошеньки я не понял, Марья Петровна. Что это было? Шутка?
3: Боюсь, это не шутка. Макс действительно забыл нас.
5: Хрум или сказочный детектив. Продолжение расследования в следующем часе. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
5: Детское радио.

0: Слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее? Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
3: Сказку слушать. А ты?
4: И я.
3: Включай.
2: Погоди, это ж только вечером, на ночь.
3: Ладно, подожду.
2: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
5: 0+. А знаете ли вы что?
6: Все ленивцы левши.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно»
8: то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: на работе? Сказку кто прочтет тогда? Песню с кем споете? Назови-ка его.
1: Увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Захар Правдин. В эфире детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
1: А знаете ли вы, что...
2: крокодилы могут быть дружелюбными. В Индии крокодилы спасли щенка. Бездомный пес пытался убежать от своры собак, которая гналась за ним, и прыгнул в реку. Однако беглец угодил в еще большую опасность, поскольку попал в гости к трем крупным крокодилам. Рептилии при этом не напали на пса, а начали своими длинными зубастыми пастями подталкивать его к берегу на безопасное место. В итоге он благополучно выбрался из воды и ушел от преследователей. Этот случай заинтересовал ученых. Еще бы! Впервые в истории хищники проявили дружелюбие. Исследователи предположили, что крокодилы, возможно, просто были сытыми, поэтому отпустили песика. А может быть, малыш им просто понравился, и они искренне захотели помочь.
1: А знаете ли вы, что...
2: обезьяны знают, как работать в офисе. В Индии обезьяны свободно гуляют по улицам деревень и городов. И порой забираются в дома и магазины. А одна обезьянка пробралась в рабочий офис и с жаром взялась за работу. Мартышка уверенно заняла место одного из сотрудников и стала перебирать документы. Причем так увлеклась изучением бумаг, что даже не обратила внимания, когда ей предложили банан. А сотрудники компании продолжили заниматься своими делами. Будто ничего странного не происходит, и такая обезьянья проверка бывает у них чуть ли не каждый день.
1: Ужасно интересно.
3: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
2: пингвины бывают пятнистыми. В Антарктиде нашли пингвина с очень редким окрасом. На белом брюшке у него черные перья. Издали кажется, будто это пятнышки. Обычно у пингвинов антарктического полуострова крылья сверху черные, а снизу белые. Точно так же и спина обычно полностью черная, а передняя часть, кроме головы, ярко-белая. Из-за этого создается впечатление, что птицы носят смокинг. Такой наряд помогает спасаться от хищников. Когда пингвины плывут в воде, тем, кто находится над ними, трудно отличить темную спину от темного океана. А тем, кто находится под ними, то есть в воде, трудно отличить их белую переднюю часть от неба. Однако очень-очень редко встречаются пингвины с необычным оперением. Вот такого и встретили ученые. По их наблюдениям, у птицы нет проблем ни с хищниками, ни с сородичами. Одетые в элегантные смокинги пингвины дружелюбны к хозяину стильного пятнистого костюмчика. На этом все. С вами был Захар Правдин и программа...
1: ужасно интересно все то, что неизвестно. Много песен на детском радио.

0: Сказки народов мира. Поговори со мною, Фудзи-сан. Японские сказки.
1: Далеко на востоке, посреди самого большого в мире океана, стоит белоснежный мост, что соединяет небеса и землю. Имя ему Фудзияма, достопочтенная Фудзи-сан, священная гора. Глупец тот, кто ни разу не попытался на нее взобраться, так говорят в Японии. И если вам будет дарована встреча с мудрым духом Фудзи-сан, то он расскажет вам немало удивительных историй. Вот одна из них – сказка о сундучке с шутками. Жил на свете Кахей. Был он ни стар, ни молод, ни богат, ни беден. Но если бы вы спросили у местных жителей, кто в их деревне самый веселый, все как один бы ответили – Кахей. Шуткам и розыгрышам Кахея не было конца. И давно привыкшие к его проделкам люди покупались на них вновь и вновь. Бывало, окликнет Кахей рыбака: «Такеши-сан, сын Вашнобу столько рыбы наловил, вы бы пошли, помогли унести». И побежит Такеши на берег со всех ног, радостный, и увидит богатый улов из трех головастых мальков, которые кошка доедает. «Опять разыграл меня Кахей». Усмехнется, да и забудет об этом. «Ох, Мидори-сан, где это вы так извозились?» Продолжает шутить Кахей. «Никак в смолу наступили. Вон там, глядите, на правый гетто».
2: Гетто – национальные японские сандалии, по виду напоминающие скамейку. Выглядят как деревянная площадка на двух поперечных брусках. Раньше гетто носили монахи и крестьяне, которые возделывали рисовое поле. Сейчас эту обувь надевают на праздники. Женщины под кимоно, а мужчины под хакама.
1: Снимает Мидори гетто, разглядывает ее, а гетто новое аж сверкает чистотой. Качает старая Мидори головой, но не может сдержать улыбку. Ай, снова попалась. Так продолжалось не год и не два, когда прослышал о Кахее местный богач. Был он дерзким и заносчивым, к простым людям относился свысока, и в деревне его не любили, хоть виду и не показывали. Заехал как-то раз богач в деревню во время летнего праздника Танабата. Все были веселы, пели, танцевали и кричали друг другу: «Поздравляю!»

0: поздравляю по-японски. Умедето. Более вежливая форма поздравления умедето гозаймасу. А Танабата – это самый любимый детский праздник в Японии. Фестивали искусств, парадов, праздничного оформления улиц и деревьев.
1: Похоже, этот мужичок неотесанный чувствует себя королем. Надо бы его на место поставить, проучить. А то ишь, так думал богач, глядя на Кахея. Приглашу его в гости, посмотрим, как он со мной свои шутки шутить будет. Наутро Кахей вошел в дом богача и поклонился хозяину. Тот, кто отрывает человека от работы, наверное, очень нуждается в нем. Но ума не приложу, чем я могу тебе помочь? Начал разговор Кахей. Да какие у тебя могут быть дела и ум? Подумал богач, а сказал так. Послушай, Кахей, а был ли хоть один человек, кто не купился бы на твои шутки, а?
2: Не видал такого, отвечал Кахей.
1: Хотя, может, и был, да виду не показал. А ведь я знаю того, кого ты ни за что не проведешь, не унимался богач. Познакомишь? Шутливо ответил Кахей. Он перед тобой. И богач ткнул себя в пузо. Спорим, если тебе удастся меня провести, я подарю тебе 10 золотых монет. А если не удастся, ты расскажешь всем в деревне, какой я умный, сказал самодовольно богач, не сомневаясь, что золотые останутся при нем.
2: Не могу я с тобой спорить, сказал Кахей, вздохнув. Свой сундучок с шутками я оставил дома.
1: Но богач не мог отпустить Кахея, не выиграв спор. Он тут же отправил своих слуг на поиски сундучка с шутками.
3: «Хозяин, мы перевернули дом вверх дном, но не нашли никакого сундучка»,
1: сказали вернувшись слуги. «Бездельники! Плохо искали! Вот уж я вам сейчас!» Начал было богач, но, увидев смеющегося Кахея, понял, что проиграл. «Забирай монеты и до свидания!»
0: «До свидания!» По-японски «сайонара». В разговоре с близкими друзьями можно использовать и вариант «джане».
1: «До свидания!» С улыбкой ответил Кахей богачу, поклонился и, взяв 10 золотых, пошагал в деревню. От звона монет ума не прибавится. Богач ты, бедняк.
4: Повторяем, запоминаем.
0: Сегодня мы узнали, что традиционная обувь японцев – деревянные сандали гета. Поздравляю по-японски «умедетоу гозаймасу». А если прощаетесь, то скажите «сайонара».
4: Сказки народов мира. Поговори со мною, Фудзи-сан. Японские сказки.

0: в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
5: Хеллоу, бонжур,
6: хорошо,
7: салам,
8: ола,
9: гутен так,
10: шалом,
11: привет!
12: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен.
13: А уж передать привет лучше ее не сможет никто.
14: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
15: Днем по будням на детском радио.
1: 0+. Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
16: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
16: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
16: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
1: ООО «Карибара». 18+.
17: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
18: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто!
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
19: А знаете ли вы что?
10: Лучший подарок для лося – это соль.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
19: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: Хрум или сказочный детектив.
1: Наше расследование началось с того, что в сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» исчез аленький цветочек.
2: Явно был похищен. Просто был выкопан с корнем, словно маленьким экскаватором. Похитители, а мы знаем, что их было несколько, убегая, легко прошли сквозь чащу. Мы нашли один аленький лепесток и уже сильно размытые водой отпечатки. 4 неширокие вмятины и 3 широкие. Причем одна из 3 широких была еле-еле вдавлена в мокрый берег. Никто ничего не слышал и не видел.
1: А вот в сказке Ганса Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды» Лилия сначала слышала страшный грохот, а потом видела 2 огромных желтых цветка, похожих на 2 луны. Посередине каждой была черная дыра.
2: В этой сказке тоже были похищены цветы. Розы, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы. И тоже обнаружены странные вмятины.
1: А потом пропал красный тюльпан, из которого появилась дюймовочка.
2: Жаба, что похитила дюймовочку, слышала, как кто-то из похитителей то ли прорычал, то ли пролаял какие-то слова.
1: Что-то похожее на «луна». Это он?
2: У пруда, где живут жабы, на траве, я обнаружил такие же вмятины, как и в случаях остальных похищений.
1: Везде мы находили лепестки.
2: И на планете маленького принца тоже.
1: Пропала любимая роза принца. От нее осталась только яма.
2: Друг принца Барашек слышал, что похититель сказал что-то похожее на «Где она, луна?».
1: Анализируя улики, мы пришли к выводу, что похитителей было несколько. Возможно, кто-то пытался нас обмануть, оставляя такие следы.
2: Скорее всего, везде не обошлось без колдовства. Все эти цветки,

0: Странные голоса и непонятные слова, похожие на луну.
1: Правда, три следа стали нам понятны. Это следы лап. В четвертый несли похищенные цветы. После долгих размышлений мы стали подозревать в совершении преступлений Урфина Джуса и его медвежью шкуру по имени Топотун.
0: Своими когтями он мог запросто выкапывать цветы.
1: Мы подозревали мачеху и дочку. Из сказки «12 месяцев» в финале сказки они заколдованы и превращены в собак.
0: Опять же, и лапы разных размеров, и когти имеются.
1: И старушку-колдунью из сказки «Снежная королева».
0: Все они похищали цветы, желая найти один – волшебный цветик-семицветик.
1: Ведь его лепестки исполняют любое желание.
0: Урфин наделал бы новых дуболомов.
1: Мачеха и дочка приняли бы человеческий облик.
0: А старушка – большая любительница редких цветов. Вот и решила заполучить себе уникальный экземпляр. Или навсегда оставила бы у себя бедняжку Герду.
1: Старушке явно кто-то помогал.
0: Возможно, они все вообще сговорились.
1: На нашу удачу никто из них не знает, в какой сказке растет цветик-семицветик. И поэтому они перемещались в те сказки, где есть герои-цветы, и похищали их.
0: Искали один-единственный.
1: Макс переместился в сказку «Снежная королева», чтобы встретиться со старушкой.
0: И, видимо, оказался заколдован.
1: Он забыл все, что с ним было.
0: И нас тоже.
1: Мы отправились выручать Макса.
0: Неужели эта старушка-колдунья заколдовала Макса?
1: Не сомневаюсь в этом. Она же пыталась лишить памяти девочку Герду, когда расчесывала ей волосы волшебным гребешком. Мы пришли.
0: Все как в сказке. Большой вишневый сад, домик под соломенной крышей,
1: красные и синие стекла в окошках, два деревянных солдата у дверей.
0: Отворите, пожалуйста.
2: Иду, иду. Только присела отдохнуть.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день, милые.
0: Мы сказочные детективы.
2: Это я вижу. А зачем вы пришли?
0: Чтобы сказать вам, что вы нехорошо поступили. Это ведь вы нашего мальчика памяти лишили.
2: Что такое? Знать не знаю никаких мальчиков. В моей сказке девочка.
1: Герда ушла от вас, и вы решили заняться мальчиком. Такой рыженький, кудрявый, с веснушками.
2: О, так это ваш мальчик. Все вышло случайно. Мальчик плыл по реке в лодке. В лодке оказалась течь. Лодка стала уходить под воду. А я проходила мимо. Помогла выбраться. Бедный ребенок. Весь промок и продрог. Я и пригласила в дом обсохнуть.
0: Где наш мальчик?
2: Да здесь он. Детка, поди-ка сюда.
3: Что, бабушка?
2: Поздоровайся.
3: Здравствуйте.
0: Здорово, Максимка. Как-то ты странно, Макс, выглядишь. Волосы не кудрявые, а прямые. Меховую жилетку зачем-то надел.
3: Бабушка, кто это? Зачем они пришли?
0: Значит так, бабуль. Как заколдовали, так и расколдовывайте.
2: Не могу.
0: Что так?
2: Так ведь, миленький гребешок, он только в одну сторону колдует.
0: Что ж теперь делать?
2: А вы оставьте вашего мальчика у меня, а сами ступайте себе.
0: Да как вы смеете, а? Я начальник.
1: Спокойно. Мальчика нашего мы вам не оставим. А расколдовать и сами можем.
0: Это как же, Марья Петровна?
1: Помнишь сказку, Добрыня? Чтобы Герде не вернулась память, старушка спрятала под землю все розы, кроме одной.
0: Той, что была нарисована на ее большой соломенной шляпке.
1: Именно так.
0: Что же Макс должен увидеть, чтобы расколдоваться? Ну не розы же.
1: То, что напомнит ему о прошлом. Минуту.
0: Что это?
1: Школьная тетрадка Макса с контрольной по математике. Уважаемый мальчик,
3: слушаю вас.
1: Взгляните, пожалуйста, вот сюда.
3: Ой, ой, Мария Петровна, Добрыня.
1: Да, математика все-таки волшебная наука.
3: Откуда у вас моя контрольная?
1: Сейчас это не важно.
0: Ой, главное, что ты все вспомнил.
3: Что вспомнил?
0: После, Максимка. После расскажем.
3: А расследование? Нашли похитителя цветов?
2: А, так вы цветочки ищете. Как же

0: Забавно, что вы пришли.
1: Вам что-то известно о пропаже цветов в сказках?
0: В каких сказках? Это мои коралловые розы похищены.
2: Вот те раз. Опять 25. Как похищены? Это же вы.
1: Те самые розы, что вы прятали от Герды?
0: Те самые.
3: Когда их похитили? Как это произошло?
0: Сегодня ночью. Сплю я чутко. Слышу шум во дворе. Вышла на крылечко. Темно. Ночь безлунная. Звезды только блещут. Ничего не увидела, вернулась в дом. Утром вышла в сад, глянула, а мои розы пропали.
2: Место пропажи можете показать?
0: Могу, могу. Вот, вот, что осталось от моих розочек. Только несколько лепестков.
3: Опять лепестки.
1: Значит, наши предположения верны. Идет охота за цветиком с семицветиком.
0: Вот тут мои розочки росли.
1: Яма такая же, как на месте пропажи аленького цветочка.
3: Трава вокруг примята. А вот и следы.
1: Такие же. 4 одинаковых нешироких и 3 широких. 2 глубоких, 1 неглубокий, еле заметный. Скажите, пожалуйста, может, вы слышали что-то?
0: Страшновато мне было. Могла услышать, чего не было.
2: Что-то слышали, значит?
0: Слышала. Когда в дом заходила уже. Вроде кто-то кому-то что-то о луне говорил.
1: Луна.
3: Опять.
2: Снова. Пока ясно только одно. До цветика-семицветика похититель еще не добрался.
1: Но может.
3: И куда мы теперь?
2: Устроим засаду. В сказке цветик-семицветик.
1: Нет, Добрыня. Старушка там сейчас явно не покажется. А мы с вами так и не поговорили с Урфином и заколдованными собаками, мачехой и ее дочкой.
3: Мы перемещаемся к живунам?
1: У них мы уже были, Макс. А с Урфином встретиться не успели, потому что отправились спасать тебя.
2: И куда же нам сейчас?
1: Думаю, что мы попадем в то место и время сказки, где есть Урфин.
3: Если его там не окажется, значит, он в сказке цветик-семицветик.
1: Именно.
2: Ух, красотища-то какая!
1: Да, изумрудный город очень красив. Если мы попали сюда, значит, Урфинжус сейчас самозванный король.
3: Поищем в тронном зале. Наверняка он там.
2: Ну а где же ему быть? Я помню дорогу.
1: Макс, мы с Добрыней поговорим с Урфином, а ты разыщи его мастерскую. Посмотри, что там.
3: Сделаю.
1: Только не попадись дуболомом. Встретимся возле тронного зала.
3: Хорошо, Мария Петровна.
2: Марья Петровна, идите за мной. Знаю, где это. Бывал у Страшилы в гостях.
4: Кого это принесло? О, начальник сказочной полиции. И Марья Петровна с ним.
1: Мы к вам по делу.
4: Да уж ясно, не в гости.
2: В сказках стали пропадать цветы. Кто-то ищет волшебное растение.
4: Волшебное растение? Слышал, топотун. Кто-то ищет цветочки.
5: Слышал? Клоун! Цветочки ищет!
6: Эотлинг! Меня зовут Эотлинг, дырявая ты шкура!
5: Вот скажи мне, Эотлинг, любишь ли ты цветочки, как люблю их я? Клоун! Ну, скажи, клоун! А лютенькие цветочки у меня в садочке! Подарю букетик моей милой дочке! Счастье в дом мой принеси, а милый семицветик вставлю этот я цветок в простенький букетик. Эх, раз, да-да-да, еще раз.
2: Хватит, топотун, тут дело-то серьезное.
6: Не обращайте на него внимания, глупости несет, как всегда.
5: Вовсе не глупости, кусачая деревяшка.
4: А ну хватит, замолчали.
6: Слушаюсь, повелитель.
4: Несерьезное занятие цветочки разводить. Вот табуретку сделать или стол, или игрушку занятную, это я понимаю. Столяр я, а не садовник.
2: Перед сказочным законом все равны.
4: Сказочный

0: И закон. Я сам законы пишу. Вместе с моими дуболомами. Скоро их будет еще больше.
1: И чтобы вся волшебная страна стала нашей, нам не нужны разные... Ромашки спорятались, поникли лютики.
2: Выдрал с корнем и делов-то.
3: Что же, вы совсем не любите цветы?
0: А с чего мне их любить? Толку от них? Ну, разве что у меня вон в огороде салат, зелень всякая, овощи. Вот это дело. А цветочки ваши? Тьфу.
3: Неужели вам не понравились бы какие-нибудь красные розы?
0: Фу, гадость. Особенно эти вот их шипы.
1: У нас другие любимые колючие растения.
2: Замолкни ты, мохнатый коврик. А вам, господа хорошие, пора того проваливать. Его высочество, наш повелитель Урфин Первый, отдыхать изволят.
4: Уходим, Марья Петровна. Ух, грубияны. Но мы еще вернемся. Чует мое сердце, а? Что скажете, Марья Петровна?
3: Увидим. Сейчас надо найти Макса.
5: Мария Петровна, Добрыня. Столярную мастерскую Урфина осмотрел.
3: Что-нибудь интересное заметил?
5: Для нас ничего. Дуболомы делают новых дуболомов. Их очень много. Только пока не у всех есть лица.
3: Так я и думала.
4: Ну вот, вы со мной согласны, что Урфин и Топотун есть похитители цветов.
3: Не уверена. Все же есть сомнения в их виновности.
4: Presumptio innocentiae.
5: Это на латыни. Презумпция невиновности.
3: Если есть сомнения, обвинять нельзя.
4: Вот чует мое сердце, а не это. Топотун же проговорился. Если бы не клоун, медвежья шкура еще бы что-то важное нам сказала. И Урфин так прямо и сказал. Скоро их будет еще больше. Дуболомов.
5: Может, они все же со старушкой сговорились? Старушка им волшебство, чтобы уйти незамеченными. А они ей цветок.
4: Без лепестков?
5: Лепестков на всех хватит. Поделят между собой.
3: Не исключено, что ты прав, Макс. Но без разговора с мачехой и дочкой из сказки «12 месяцев» окончательные выводы делать рано.
4: Ух и морозец!
3: Я захватила пуховики, коллеги. Надевайте.
4: Ну и метет.
5: Впереди вроде огонек.
4: Да, это дом, где пачерица живет.
5: Перед домом будка.
3: В будке живут превращенные в собак мачеха и дочка.
4: Тук-тук. Потише. Сказочная полиция.
6: К нам отродясь полиция не хаживала.
3: Мы к вам по поводу цветов.
6: К пачерице ступайте. Уж она-то получше нашего в цветах разбирается.
7: Особенно в подснежниках.
5: Нам не подснежники нужны. Мы другие цветы ищем.
7: Да откуда у нас цветы? Снег-то какой! Разве что в лес идти к братьям месяцам.
6: Только нас в лес и косточкой не заманишь.
7: Не заманишь.
3: Скажите, как вам здесь живется?
6: Пачерица нас не забежает.
3: Цепи нет.
5: Значит, можете убежать.
7: А куда бежать-то? Где нас ждут? А пачерица и накормит, и подлечит.
6: Дочка давеча льдинкой лапу заднюю уколола. Уж больно острая была. Так пачерица ранку-то и промыла, и перевязала.
3: Сильно вы поранились?
7: По сию пору лапу ставить больно.
5: А ведь собачки сами себе ранки зализывают.
6: Люди мои, люди! Собачьей шкуре до поры до времени.
5: Простите.
7: А вот пачерица нас никогда собаками не кличет. Даже возле печки спать дозволяет.
6: А мне вчера такой кусок мяса дала.
7: Ты его одна съела?
5: Да, если они и дальше будут так себя вести, то человеческий облик примут не скоро.
3: Вопрос в том, не хотят ли они стать людьми с помощью лепестков цветика-семицветика.
4: Ясно одно. Мы гоняемся за неизвестными похитителями цветов, и никак не можем их поймать.
3: Поймать пока не смогли, но кое-какие следы...

0: Да и мы сумели объяснить. И цветик-семицветик не похищен.
1: Правда, это не наша заслуга.
0: Согласна.
2: Вы хотите сказать, Марья Петровна, что мы близки к разгадке?
0: Полагаю, да. Клочки шерсти и то, как были похищены некоторые цветы, прямо указывают на Урфина Джуса и его медвежью шкуру.
1: Но Топотун и Урфин не смогли бы пробраться сквозь волшебные заросли в сказке «Аленький цветочек», не оставив на ветках ни клочка шерсти.
0: Урфин Джус мог бы привлечь дуболомов.
2: Филь просто попытался бы прорубить проход. Выходит, старушка с ними заодно. Пришла, поколдовала, заросли расступились.
1: А что, если они все сговорились и...
0: И это многое объясняет. И следы, и улики. Только луна не дает мне покоя.
1: Никто из свидетелей толком не слышал, что говорили похитители. Но все упоминали луну.
2: И жаба из сказки «Дюймовочка», и лилия из сказки «Цветы маленькой Иды», и барашек из «Маленького принца».
1: Старушка из «Снежной королевы» тоже слышала ночью разговор про луну. Может, это их кодовое слово? Луна. Значит, все, уходим.
2: Не сходится. Барашек услышал слово «луна» до похищения розы, а жаба – после.
1: И все-таки речь о луне шла неспроста. Лилия из сказки «Цветы маленькой Иды» тоже слышала, как злоумышленники говорили о луне.
0: Лилия – единственная, кто видел цветы, похожие на две огромные желтые луны с черной дырой посередине.
2: Возможно, это было лицо похитителя. Но старушка колдовством изменила внешний вид похитителя, чтобы сбить нас с толку.
0: А как назывались цветы, которые видела Лилия?
1: Она не сказала.
0: А мы не спросили. Необходимо вернуться в сказку «Цветы маленькой Иды».
2: Перемещаемся.
0: А вот и лилия.
1: Лепестками нам машет.
3: Вот так встреча! А я думала, мы с вами больше не увидимся.
0: Уважаемая лилия, вы говорили, что из окна на вас смотрели два цветка. Два огромных, похожих на две огромные желтые луны, и у каждого черная дыра точно посередине.
3: Да, так и было. Ужасно. До сих пор лепестки от страха дрожат.
2: Может, вы узнали этот цветок? Вы знаете его имя?
3: Ну, разумеется, узнал. И знаю его имя. Абутилон.
0: Абутилон. Интересное название.
1: Чем оно интересно?
0: Многое объясняет. Хотя не все.
1: И где же нам искать похищенные цветы? Все эти розы, тюльпаны, гвоздики, петушиный гребешок, аленький цветочек и красные пионы.
0: Почему красные? Лилия говорила о белых пионах?
1: Белые, конечно. Просто в сказке говорится. Музыканты, крупные маки и пионы, дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги. А маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики.
0: То есть колокольчики и подснежники не похищены?
1: Выходит, нет.
0: Гениально, Макс, гениально.
2: Марья Петровна, вы хотите сказать, что мы вот-вот поймем, кто похититель?
0: Да.
2: Ну и кто же этот похититель? Ну, вернее, похитители.
0: Сначала о том, кто не похищал цветы. Старушка-колдунья. Она бы выкапывала цветы с помощью волшебства. То есть аккуратно. Ведь она садовод. И не оставила бы в качестве следа клочок шерсти. Кстати, вспомните. Мы нигде не видели следов от ее клюки. И последнее. У нее украли любимые розы. Похищать у самой себя? Запутать нас можно было более простым способом.
2: Ну... Значит, как я и говорил, Урфин и Топотун.
0: Без волшебства, как сказал Макс, им через дремучий лес было бы не пройти. И следы, что мы обнаружили на берегу ручья и в других местах, не их. Что Урфин, что Топотун ходят на двух ногах.
1: Значит, собаки, мачеха и ее дочь.
0: Нет, к чему бы им говорить о луне? Но они подсказали, кто похититель.
2: Как это подсказали?
0: Дочь в образе собаки уколола лапку и хромала. А это значит?
1: Это значит, что в одной лапе похититель нес цветок. Два следа нормальные, а третий едва заметный, потому что он хромал на эту ногу. Не сильно наступал. След неглубокий.
0: Молодец, Макс.
2: Так кому же понадобились все эти цветы и лепестки?
0: Вот, в этом-то и была наша главная ошибка.
1: Ошибка?
0: Лепестки никто не отрывал. Просто когда несли цветы, они отлетали сами.

0: по себе.
1: То есть, выходит, цветик-семицветик никто похищать не собирался.
0: Какие цветы были похищены, коллеги?
2: Аленький цветочек, тюльпан дюймовочки, розы старушки и маленького принца.
1: Цветы из сказки «Цветы маленькой Иды». Маки, гвоздики, петушиный гребешок, белые пионы.
0: А подснежники и голубые колокольчики не взяли. Почему? Что общего у похищенных цветов?
2: Цвет.
0: Именно, все они красные. Даже белый пион становился красным, когда дул стручок.
2: А как со всеми этими красными цветами связана луна?
0: Хороший вопрос. А что, если это не небесное тело, а...
1: Имя?
0: Да. Что, если имя только похоже по звучанию на слово «луна»?
2: А почему имя?
0: Вспомните. Старушка говорила, что розы были похищены в безлунную ночь. Луны не было, но она слышала, что кто-то кому-то говорил что-то со словом «луна».
2: И чье это имя?
0: Я не сразу вспомнила, чье имя похоже на слово «луна». Подсказала Лилия. Она назвала имя цветка, который она видела.
1: Абутилон.
0: Да. Знаете ли вы, как еще называется один из похищенных цветков петушиный гребень?
2: Если не ошибаюсь, его название переводится с греческого как «пылающий», «горящий».
0: Верно, Макс. Только удивительно ловкое, гибкое существо могло пройти сквозь дремучий лес. Только тот, кто хромал, мог оставить следы, которые мы нашли. Только обладающий огромными когтями мог словно экскаватор вырыть цветок. Только тот, чье имя Лунгри, похоже на слово «луна». Тот, в честь кого назвали цветок Абутилон. И тот, кого не боялась роза маленького принца. Когда ее похищали, она сумела зацепить шкуру похитителя, вырвав кусочек шерсти из черной полоски.
1: На шкуре похитителя черные полоски?
0: Да.
2: А роза маленького принца? Я помню, она говорила... Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей.
0: Цветок Абутилон называют еще тигровый глаз. Тигренок, которого мама звала Лунгри, был хромым с раннего детства. Так написано в книге «Джунглей» Рюдьярда Киплинга.
1: Гениально, Марь Петровна. Тигр Шерхан искал по сказкам красный цветок. А помогал ему шакал Табаки. Вот вам и 4 небольших следа.
2: Ведь Шерхан красного цветка как огня боится. Вот и хотел найти и уничтожить. Я читал и наш мультфильм «Маугли» смотрел. Музыка там фантастически красивая. Написала ее София Губайдулина.
1: Ну и дело. Но дальше я уж сам с Шерханом разберусь. Сказки будут спасены.
3: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.
4: Детское радио! Детское радио!
5: Детское радио!

я механический робот, со мною проделайте опыт.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, и что девчонки и мальчики.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски – авигон, по-немецки – рудерн, по-английски – роуинг.
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа! А тебе кто больше нравится? Мне Кипятоша.
3: А мне Веснушка.
0: А мне Кипятоша.
3: Нет, Веснушка.
0: Кипятоша.
3: Веснушка.
0: Кипятоша.
3: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
0: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
3: А может и Кипятоша.
4: Утро с Веснушкой и Кипятошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибара». 18+.
7: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
8: Более 100 тысяч новых автомобилей на «Автоспот». Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение «Автоспот». Скорее забирай свое авто.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: А знаете ли вы что?
10: На Марсе тоже есть медведи.
4: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
9: «Ужасно интересно».
11: Все то, что неизвестно.
4: По выходным на детском радио.
0: Если каждый друг по кругу другу протянет руку, то будет видно в иллюминатор. Дружба — это экватор. Если каждый друг планеты другу ромашкой помашет,

0: мире. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Привет, ребята! С вами Лера Сарафанова. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: А знаете ли вы, что...
3: Стоя тоже можно выспаться! В Японии изобрели шкафчик для сна в положении стоя. Он сделан в виде белой будки. Внутри есть подушечка для головы, а также подставки для ног и спины. Можно зайти, удобно устроиться, закрыть дверцу и стоя вздремнуть. Шкафчик для сна назвали жирафом, ведь эти животные спят как лежа, так и стоя. Такие будки будут устанавливать в офисах и в кафе, чтобы работники могли поспать во время обеденного перерыва, отдохнуть и с новыми силами возьмутся за работу. В Японии, оказывается, работники часто спят, сидя за рабочим столом, и это считается нормальным. Для такого сна даже есть специальное слово – иннемури. Раз человек спит, значит, он

0: усердно работал и устал, так что ему никто не мешает отдыхать.
1: А знаете ли вы, что...
0: Бывает арбузная олимпиада? В Японии каждый год проводят капи-олимпиаду. Так называется турнир по поеданию арбузов среди капибар. Эти крупные грызуны, похожие на морских свинок, большие любители сочных сахарных плодов. В капи-олимпиаде всегда принимают участие грызуны из 5 японских зоопарков. Пушистым участникам выдают по 2 больших куска арбуза. Кто быстрее съел, тот и победил. Пока рекорд принадлежит самке по кличке Люфа из зоопарка Сайтамы. Она съела свою порцию за 1,5 минуты.
1: Ужасно интересно.
2: Все то, что неизвестно.
1: А знаете ли вы, что...
0: Малыши начинают учить родной язык еще в животике у мамы. К такому выводу пришли ученые после эксперимента. Принять участие в нем пригласили мам, которые говорят по-французски. Их малышам включили аудиосказку «Три медведя». Историю проигрывали на 3 языках. На родном – французском, на испанском и на английском. Было заметно, что когда сказка звучала на французском, то есть на родном для малышей языке, они его узнавали. Поэтому ученые советуют мамам болтать с малышами, когда они еще в животике. Пусть это и странно выглядит, зато очень мило и трогательно. Да еще и поможет крохам быстрее освоить родную речь. На этом все. С вами была Лера Сарафанова и программа...
1: Ужасно интересно все то, что неизвестно.
3: Много песен на детском радио.

0: Буквоед.
1: Сима, где ты так испачкалась?
2: На свалке.
1: Что приличный маленький мышонок из библиотеки делал на городской свалке? Сима, ты знаешь, как опасно там играть.
2: Оставь, я там не играла, я искала.
1: И что ты надеялась там найти, позволь спросить? Ты знаешь, какое это грязное место? Ты хочешь заболеть и умереть, Сима? Немедленно марш мыться с мылом, несносный мышонок.
2: Остап, ну не кричи, пожалуйста. Я просто хотела немного подзаработать и купить себе игрушечную железную дорогу.
1: Подзаработать? На свалке?
2: Видишь ли, Остап, ты всегда говорил, что нужно стараться во всем дойти до самой сути. Вот я и решила найти суть денег.
1: И
2: стала изучать этимологию слова рубль.
1: Любопытно узнать, что ты выяснила.
2: Оказалось, что слово рубль появилось очень давно, аж в 12 веке. Оно произошло от слова рубить. Тогда вместо денег были такие серебряные колбаски. Они назывались гривны. И их рубили на 2 или 4 части. Эти части и стали называть рублями. А в 16 веке рубли уже стали отдельно отливать. Но слово все равно осталось.
1: Твои познания, Сима, впечатляют. Но я все равно не понимаю, как ты оказалась на городской свалке.
2: Я же библиотечный мышонок, а ты библиотечный кот. Мы не получаем зарплату. Мы просто живем в городской библиотеке. Да где нам взять денег? Красть нехорошо. Значит, их нужно найти. А где больше всего старого металлолома? На старой городской свалке. Вот я и подумала, что я смогу найти старинную гривну. И тогда...
1: Тогда ты все равно ничего сделать не сможешь, глупая мышка. Потому что никто не станет покупать старинную вещь у грызуна. А что касается железной дороги, то мой кузен как раз живет в семье, где есть 2 детей. Дети выросли, и железная дорога им больше не нужна. Так что если ты будешь хорошо себя вести и обещаешь не бегать больше на свалку, то я попрошу его подарить тебе эту железную дорогу. А сейчас немедленно мыться. Рмяу!

0: Пика-пика. Пойти, что ли, погулять? Для аппетиту.
1: Ушла. Я не хочу, чтобы мы ужинали.
2: Мой папа – кандидат технических наук. И я не позволю, чтобы тебя съела неграмотная старуха.

0: Привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио
0: на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Устроено детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать.
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только.

0: ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
1: 0+. Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик,
2: матрешка, очки, пальто, ножницы, тюк, хлопушка, спички, антрасюры.
3: Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают.
4: Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.defistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГБУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль. Здание 1, категория 6+.
1: Реклама.
6: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
9: ООО «Капибар». 18+.
10: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
11: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
0: Рекламная служба Детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
12: Когда невкусная микстура, когда растет температура, когда нельзя шалить, играть, а можно охать и лежать, я не страдаю, не грущу, ну приболел немножко. Детское радио включу и погляжу в окошко. Поднимают настроение, как конфеты и варенье, как улыбка милой мамы, интересные программы. Детское радио. Вместе веселей.
1: Детское радио.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!
0: История 20-я. Громкий веер.
4: Ух, голова моя, голова! Ой, этот безумный треск! Видимо, в моем биопозитронном мозге что-то повредилось от этих бесконечных путешествий во времени. Да, да, так и есть. Ой, трещит, и треск этот не проходит. Но трещит, не голова. И странный какой-то треск. Вроде даже какая-то мелодия получается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это явно трещала не моя голова, а трещала в моей голове. Я это слышу. Я толкнул дверцу холодильника, моей сломанной машины времени,

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
3: Нервам не дает,
4: волю нервам не дает,
3: еще никто не замечал, чтобы хоть раз он зарычал.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум «Особенный день».
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Есть такое дело, которым каждый мальчик и каждая девочка готовы заниматься хоть целый день. Есть мороженое сладкое, или цветные мармеладки, или с барсиком играть, или на улице гулять. Нет. Каждый мальчик и девочка готовы целый день смотреть
6: мультики!
5: Но ведь, как известно, это не полезно. Ты испортишь зрение, мама вам кричит. Не надо портить глазки, глядя эти сказки. Радио послушай. Мультконцерт включи. Мультконцерт. Песни и отрывки из ваших любимых мультиков. Каждый день на детском радио. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
3: 1177-46-79-24-55. Город Москва. Я Пушистик, и я потерялся.
7: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
8: Пушистик!
7: Приключения мамонтенка.
8: Мама!
7: В поисках мамы.
3: Я плыву к тебе.
7: В кино с 1 октября.
4: 6+.
5: Реклама.

0: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Акулы – отличные акробаты.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно»
5: все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: нас будет, днем рядом будет. Подскажет, поможет, вечером спать уложит. Назови-ка его.
1: В эфире Детское радио. Детское радио.
2: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
3: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
1: Привет, ребята! С вами Софья Бондаренко. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: А знаете ли вы, что...
1: Динозавры, оказывается, ели камни. Ученые выяснили, чем именно питались анкилозавры. Это такие огромные травоядные ящеры с твердым панцирем и шипами на спине. Стандартный обед анкилозавра включал примерно 50 видов растений. Среди них разные виды мха, папоротника, хвойные растения, а также цветы, а еще камни. Ящеры их специально глотали, чтобы хорошо переваривались твердые стебли и ветки. Также, кстати, делают современные крокодилы и тюлени. Чем же пообедал их древний предок, ученые узнали благодаря удачной находке. Они обнаружили окаменевшего с головы до хвоста анкилозавра, а в его желудке обед, которому 110 миллионов лет. Как видим, пообедал тогда анкилозавр довольно плотно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Крысы любят, когда их гладят. Это выяснили японские ученые. Они провели интересный эксперимент со своими лабораторными зверьками. Мышек разделили на две группы. Участников одной гладили каждый день по 5 минут, несколько недель подряд. А крыс из второй группы не гладили. Зверюшки, привыкшие к человеческой ласке, громко попискивали от удовольствия. И даже подставляли мордашку руке экспериментатора, который их гладил. А еще у них вырабатывался особый гормон счастья. Поэтому ученые сделали вывод, что крысам действительно нравится, когда их гладят.
3: Ужасно интересно.
4: Все то, что неизвестно.
3: А знаете ли вы, что...
1: Обезьяны могут и заговорить. Ученые нашли у шимпанзе зачатки речи. Дело в том, что они причмокивают губами почти с той же скоростью, что и разговаривающие люди. Приматы могут шевелить губами 2-4 раза в секунду, а люди от 2 до 7 раз в секунду. Еще ученые обнаружили, что шимпанзе во время общения причмокивают губами в разном темпе. Это указывает на разную скорость речи. Некоторые обезьяны особенно болтливы, а есть такие, кто говорит медленно, так же, как итальянцы говорят гораздо быстрее японцев. На этом все. С вами была Софья Бондаренко и программа
3: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
2: Много песен на Детском радио.

0: будет 5.
1: Настоящий учитель знает, как воспитывать человека и животных. Живет в жарком месте среди деревьев. Спокоен, мудр, в гневе страшен. Уважает закон, дружит с неядовитой змеей и леопардом особой расцветки.
0: Кто будет петь?
2: Поет Балу.
3: Балу! Наш славный Балу!
4: Закон джунглей – вот наука, которой я учу и волчат, и лягушат. Все в джунглях!

0: рейтинги за лайками. Лучшие из лучших.
1: Все песни из шоу «Гонки за лайками» слушай и скачивай на Яндекс.Музыке в разделе «Песни героев сказок».

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: будет хорошо.
1: Много песен на детском радио. Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит. Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода. В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти.

0: так страшно. Весть о беде придет ли вдруг, или радостная весть? Дай лапу мне, дай лапу, друг.
1: Дай лапу мне, дай лапу, друг. Спасибо.

0: 地マッシュルーム中。
1: Он чуть что, закипает и
2: во-во-во-во-во-во. Она ему си-си-сю, си-си-сю. Он ей, а я думаю так.
1: Она ему, а я другого мнения. И сразу потом спросим ребят. Я их обожаю, особенно Веснушку. Кипитошу тоже люблю. Это шоу «Утро с Веснушкой и Кипитошей».
3: Слушайте на Детском радио. 0+. Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин Детского радио. shop.dtfm.ru ОГРН-1370-76-79-24-55. Город Москва.
4: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
5: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
4: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
5: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
6: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
7: Ну, есть, конечно.
6: А кровать из массива с газлифтами?
7: Со скидкой 90%.
8: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО ВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
3: Реклама. Сезар Сити. Дома бизнес-класса в престижном хорошем.

0: В Рашовском районе классическая архитектура, монументальные башни, выразительные фасады и уютный двор-парк. Осень дарит скидку до 20% на все квартиры. Подробнее по телефону +495. Акция действует до 31 октября. Застройщик ООО «СЗ Триумф Капитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
4: Но, папа, это же детское радио.
5: Детское радио. Вместе веселей.

0: Необыкновенные истории обычных вещей.
1: Лёша, опять босиком по квартире бегаешь? Надень носки, по полу дует.
2: И ничего не дует. Ладно, ладно, уже иду, сейчас надену. Чего их надевать? Они вечно рвутся или теряются. Ну вот опять, один есть, а второй куда-то делся.
3: И никуда я не делся, а я от тебя, балбеса, спрятался. Вечно ты меня куда-нибудь запихнешь или порвешь, или в стирку отдать забудешь. А я, между прочим, ого-го, какая полезная вещь. Меня 2500 лет назад придумали. Вот все говорят, подумаешь, носки. А кто, спрашивается, вас от холодных полов спасает? Кто может стать оружием в трудную минуту? Я обычный, казалось бы, носок. Вот в начале 19 века в Лондоне к одному джентльмену в дом забрались ночью воры. Оружия у него не было, зато на окне в спальне было несколько горшков с цветами. Он набрал землю из горшков в носок, скрутил его поплотнее, спрятался за дверью, а когда грабитель вошел в комнату, как дал ему по башке. Лучше дубинки не придумаешь. А куда вам, интересно мне знать, Дед Мороз подарки положит? В носок. Чтобы получить хороший подарок, нужно иметь большой, красивый, чистый носок, желательно красного цвета. И в новогоднюю ночь повесить его на елку или положить с ней рядом. Утром гарантированно найдете в нем подарок. А как привлечь к себе внимание публики без шума и гамма? Вот в том же Лондоне местные франты, их еще дэнди называют, в позапрошлом веке носили яркие носки. Лиловые, желтые, изумрудные, оранжевые. Идет такой человек по улице, носками сверкает, и всем сразу видно, что он богат и одет по последней моде. А вы говорите, носок. Ладно, Лёша, не горюй, я же добрый, так и быть. Попадусь тебе на глаза, а то еще влетит бедолаге из-за меня от мамы.
0: Необыкновенные истории обычных вещей.

тонким перышком в тетрадь. Учат в школе, учат в школе, учат в школе вычитать и умножать, малышей не обижать. Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

0: как поют ведущие детского радио.
1: Детское радио, радио, радио семья. На детском радио вместе ты и я.
0: Слушай и подпевай.

0: добавляй этот трек в свой плейлист в Яндекс.Музыке, ВК-музыке, в Звуке и в других музыкальных сервисах. Или просто скажи умной колонке «Включи гимн детского радио».
1: И не выключай.
0: Ноль плюс. Реклама.

0: От насморка – коризалия.
1: От соплей – коризалия.
2: От соберек – коризалия.
3: От всех видов насморка – коризалия.
0: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
1: Для взрослых
2: и детей с полутора лет.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
6: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Реклама.
8: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
9: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefis.tv.ru до 20 октября включительно. А 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
10: Рекламная служба детского района. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
11: А знаете ли вы, что...
12: Собака может рисовать не хуже человека.
13: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
14: «Ужасно интересно».
15: Все то, что неизвестно.
13: По выходным на детском радио.

0: Чтоб добраться до далекой и неведомой земли, не нужны нам самолеты и большие корабли. Ведь до самых дальних звезд путь с ним короток и прост. Назови-ка его...
1: В Москве 10 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Всем привет, дорогие ребята. Это я, дядь Саша. Начинаем воскресно-субботние уроки любопытства. Ну, сегодня у нас воскресенье на календаре, 20 сентября. И вот вы меня спросите: дядь Саш, ну, сегодня же у нас простой выходной, и, может быть, нет никаких праздников? Спросите и ошибетесь, потому что сегодня, друзья, отмечается Всемирный день риса. Ну, думаю, что так или иначе этот праздник касается каждого, потому что из этого замечательного злака можно приготовить множество различных блюд. Блюда из риса найдутся практически в любой кухне мира. И вообще рис – чемпион среди продуктов по количеству блюд, которые из него можно приготовить. Рисовую кашу, сладкую, молочную, обожают детишки на всей планете. Отварной рис служит прекрасным гарниром к мясу и рыбе. В Средней Азии варят плов. В Испании готовят паэлью, в Италии ризотто, а в Японии суши и необычные пирожные моти. И это я сейчас перечислил только хорошо знакомые нам с вами блюда из риса, что частенько появляются на нашем столе. Ну а если мы начнем вспоминать все, что можно приготовить из этой замечательной...

красной крупы, то наши уроки любопытства растянутся до вечера. И то наверняка какое-то блюдо я забуду назвать и даже не вспомню.

0: сахара, иначе варенье получится невкусным.
1: Масло добавьте. Оливкового, не подсолнечного, оливкового.
2: Все равно вы не знаете, что такое салат.
3: Ну да, друзья, я, признаться, хотел сегодня рисовое путешествие устроить. Но для того, чтобы попробовать все блюда из риса, какие есть на Земле, не то что дня, ей, пожалуй, года не хватит. Слушайте, а может нам выбрать из всего этого изобилия самые интересные блюда, а? Ну, как тут выберешь, опять же? Скажем, взять и посмотреть, ну уж совсем незнакомые нам рецепты. Хотя еда из риса все-таки очень сытная. Некоторые народности из Азии питаются преимущественно рисом. И это у них основное блюдо. И совсем не гарнир, а главное, так можно сказать. Вот смотрю сейчас картинки в интернете. Тахчин. Иранский рисовый пирог. Пирог из риса. Да, кстати, и у нас он встречается в Татарстане. Я ел такой пирог. Так, должно быть вкусно. Арроз де мариску. Португальский.

0: Рис с морепродуктами. О! Ну да, тоже классическое прекрасное сочетание продуктов. Хайнаньский рис с курицей. Все это выглядит, конечно, очень аппетитно, но я понимаю, что очень быстро наемся. Много блюд попробовать просто не смогу. Не влезет. А знаете что, друзья, мы с вами все равно устроим рисовые путешествия. Только это будет путешествие не столько в пространстве, сколько во времени. Причем первое, что я предлагаю сделать, это приготовить рисовую кашу. Но мы с вами возьмем крупу не из пакетика, ребятки, который в магазине купили, а вырастим рис для нашей каши сами. Как вам такая идея, а? Друзья, вы и я, мы станем рисоводами. Хотя вот тут нам перемещение во времени не понадобится, ведь для того, чтобы вырастить рис, нужно несколько месяцев. Друзья, а что вы любите есть из риса? Позвоните, расскажите. Очень будет интересно. 8-495-134-5664 – это номер, по которому можно со мной связаться.
1: Что на свете кашу есть не стану.
2: Ненавижу творог, не люблю сметану. Дайте нам на...

0: Говорю вам прямо и вполне серьезно. Нам нужны конфеты для работы мозга.
1: Съешь кило кис-киса.

0: И вот с нами сейчас Миша и Настя из Омска. Добрый день, здравствуйте, ребятки.
1: Здравствуйте.
0: Хотя у кого-то утро, значит, доброе утро. Миш, ты у нас откуда?
1: Я из Подмосковья.
0: Угу. Ну, давайте мы уступим первое право, право первое ответить девочке. Настя, что ты любишь есть из риса?
2: Рисовую кашу, плов, котлеты с рисом, рыбные котлеты с рисом.
0: Ой-ой-ой, это кто у вас так готовит вкусно? Бабушка? Мама? Или папа? Мама. Любимая мамочка. А, Мишенька, ты что любишь?
3: Я люблю такие блюда, как роллы, мочи.
0: А мочи я вот никогда не пробовал. Вкусные?
3: Вкусные.
0: Мне название нравится. Мотя. Как тетя Мотя. Да?
3: Ну да.
0: Слушай, а вы пробовали когда-нибудь, ребятки, кашу рисовую на молоке из русской печки? Там сверху такая корочка образовывается коричневая. Ой, какая вкусная. Вот эту корочку надламываешь, снимаешь ее, отгибаешь, а там, ой, какой аромат. Вот, понимаете, как это вкусно? Я предлагаю сегодня самим вырастить рис. Вы готовы?
2: Да.
0: Молодцы. Так, а что нам нужно-то? Что же нам для этого нужно?

Ну что же, на кухне у меня все готово. Кастрюлька подходящая. Здесь ситечка для промывки риса. Но, друзья, нам это не скоро пригодится. Сначала будем рис выращивать. А для этого нужно кое-куда отправиться. Кое-куда. Куда-то. Так, сейчас уточню в интернете. Так, ого. Ага, так, отправиться нам нужно в такое место, где тепло и влажно. Ну, да-да-да, я знаю, что рису, чтобы вырасти, нужно много воды. И вот в этом он капризнее других злаков. Рожь, пшеница, ячмень, овес, проса, они менее прихотливые. Кукуруза тоже злак, и она тоже не так капризна. Кстати, в природе есть еще множество злаков, которые человек употребляет в пищу. Например, мятлик, ребят, не употребляет. Тут я оговорился. Конечно, конечно, ковыль. Вы же знаете, как шумят ковыли. Ковыли в низинах стынут, ковыли. Да, пырей. А какие-то злаковые растения люди в последнее время выращивают просто для красоты. Ну, на газонах, на клумбах высаживают такие высокие пушистые колоски. У них необычные красивые названия. Например, вейник, мискантус. Пенисетум. В общем, злаки сами по себе не только полезны, но и красивые. И вот еще один забавный факт. Оказывается, не все то злаки, из чего мы кашу варим. Рис, проса, ну, пшеная крупа. Манка, она из пшеницы получается, овес. Это все злаки. А вот гречиха к злакам не относится. Это семейство гречишных. Так что ваш любимый гречневый каш тут исключение.

Так, друзья, дорогие мои ребята, я уже почти готов отправляться в наше рисовое путешествие. Просто немножко задержался. Хотел посмотреть в интернете, какой рис лучше всего подходит для каши. Открыл страничку, знаете, да. А там сортов риса бесчетное множество. По размеру и по форме зерна рис бывает длинный, средний, круглый. Но это мы обычно можем прочитать на упаковке. Еще он по цвету отличается. Есть белый рис, красный, черный. По сортам. Сорт басмати. Это хорош для гарнира. Жасмин для азиатских блюд и десертов с кокосовым молоком. Арборио для ризотто. Девзира для узбекского плова, причем девзира есть красная, есть белая, и еще есть девзира дастар сартык. Да, какой разный рис, а? Но все правильно, ребятки. Плов, например, он должен быть каким? Рассыпчатым, крупинка крупинки. А чтобы вот суши не развалились, тут наоборот нужен рис, который хорошо склеивается в горячей воде. И знаете, нам с вами для простой сладкой молочной рисовой каши лучше всего подойдет белый круглозерный рис. Вот. Таких сортов несколько, и, пожалуй, я выберу сорт краснодарский. Вот. Его еще, кстати, его назвали северным чудом, и так раньше называли, потому что Россия — самая северная страна, где выращивают рис. Мы же с вами уже выяснили, что рис очень теплолюбивый.

0: Слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: У меня есть подружка, веселая лягушка. Больше всего на свете она любит каникулы и путешествовать. Куда она отправится в очередной раз? А это я решаю. Волшебный глобус. Куда отправлю, туда и полетит. Кручу, верчу.
3: На каникулы лечу.
2: Программа «Каникулы лягушки-путешественницы». Слушайте на детском радио.
4: Реклама.
5: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
6: Ну, есть, конечно.
5: А кровать из массива с газлифтами?
6: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина. Реклама.
7: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
8: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
7: И все?
8: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
7: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
8: Конечно. Ищи в Яндексе. «Плати по всему миру».
9: ООО «Карибар». 18+.
2: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо.

0: Чудо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Уроки любопытства
1: с почтальоном дядей Сашей.
2: Ну что ж, дорогие мои ребятки, напомню, что с сортом риса мы определились. Это сорт краснодарский. В самом названии его кроется подсказка, куда нам нужно отправиться. В Краснодарский край. Но больше половины всего риса, который выращивается в нашей стране, растет именно там. Но я уже говорил, что перемещаться мы будем не только в пространстве, но и во времени. Если вы готовы, тогда отправляемся. Ну вот, друзья, я и в поле. Как меня слышно? Прием, прием, ребятки мои. Дело в том, что вы в сегодняшнем дне остались, а я вернулся в прошлую осень. Потому что надо полоску земли подготовить, от сорняков освободить, выровнять, чтобы весной посеять рис. Пока я тут, ребятки, значит, сорняками воюю, вы можете поиграть. В игру «Верю-не верю», кто готов проверить себя на доверчивость, давайте звоните, сыграю с первым дозвонившимся. 8495-134-5664, телефон у нас такой. Жду первого дозвонившегося.

0: Ну а теперь обещанная игра.
1: Верю, не верю.
0: Так, осталось совсем немножко. Вот эти сорнячки, все здесь, все почистил, друзья мои, приготовил землю. С нами играет Федор из Подмосковья.

0: Здравствуй, Федя.
1: Здравствуйте.
0: Скажи, есть у вас дача или какое-то приусадебное хозяйство?
1: Дача есть.
0: Грядки, да? Что там вам удается выращивать в нашем климате?
1: Морковку, смородину, малину, желтую малину.
0: Ух ты, желтую даже малинку выращивать. А что там у тебя самое любимое из таких из садовых растений? Желтая малина. Да, я пробовал желтую малину. А, кстати, вот лесная малина, дикая малина, она как раз-таки такая вот желтая, желто-белая. А уже красная малина — это садовое растение. Хотя, наверное, где-то она может встречаться, если там раньше были сады, потом люди уехали, малина разрослась. Очень вкусные ягоды, между прочим, и очень полезные, да?
1: Да.
0: Федь, ну смотри, а я тебе предлагаю сейчас послушать историю про рис, потому что мы будем рис выращивать. Это дело непростое и не быстрое, но я могу перемещаться в осень, весну и там что-то доделывать. Вы мне будете помогать, конечно же, но сейчас ты послушаешь историю, которую записала друг детского радио, писательница Марина Тараненко. Она у нас была в прошлый выходной в гостях. Мы вместе, ребята, тоже слушаем, а потом ты скажешь, веришь в то, что она говорит или нет, ладно?
1: Угу.
0: Игра называется «Верю, не верю». Слушаем.
2: Здравствуйте, меня зовут Марина Тараненко, я детский писатель. Верите ли вы в то, что рис не только едят, но используют как материал для творчества?
1: Верю.
0: Веришь, да? Федя твердо сказал, он верит. Ну давай узнаем, прав ты или нет у самой Марины.
2: Да, это так. На Востоке из риса не только готовили, на его зернышках рисовали узоры и писали надписи кончиком волоса. Такой подарок ценился на вес золота. И сейчас можно увидеть подобный сувенир, привезти домой, а потом любоваться посланием через лупу.
0: Ого! Вот это да! Кстати, я читал об этом. Ну, интересно, а? Федь, а ты знал или просто как-то вот понял?
1: Я знал,
0: да? А что еще из риса можно сделать?
1: Из риса кашу еще можно сварить, рисовую.
0: Конечно. Да что угодно. Супы, каши, да, блюда разные, в качестве гарнира. В Азии это основное блюдо, туда просто добавляют травки какие-то, овощи, да, или рыбу, мясо. И вот едят постоянно. Но еще из риса можно делать аппликации. Так ведь?
1: Можно.
0: Какие-то поделки,
1: да.
0: Выкладывать зернышками, вот, цветочки, там, да все что угодно. И тут ты прав абсолютно. Поэтому получаешь 2 билета на новый музыкальный спектакль о приключениях знаменитых детективов Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!
1: О, спасибо.
0: Пожалуйста, да, он пройдет у нас в Москве и Петербурге этой осенью. Подробная информация для всех интересующихся на сайте детифм.ру, категория 6+. Миш, Федь, я благодарю тебя за игру, спасибо огромное. На этом игра завершена, ну а мы возвращаемся к посадке риса.
3: Верю, не верю.

Так, друзья мои, переместился я во времени на несколько месяцев назад, и у меня здесь, ребятки, весна. Да, слышите, птички возвращаются, и полоска земли, которую я с осени от сорняков очистил и выровнял, она уже оттаяла. Земля влажная, теплая. Сейчас буду семена сажать. Семена я, кстати, замочил и 12 часов в воде выдержал. Спасибо волшебным часам, которые позволяют с любой скоростью во времени перемещаться. Так что семена проснулись у нас. Будем их переселять в землю. Я в интернете нашел инструкцию, друзья. Но что нужно делать? Так, причем не просто так семена на землю высыпать. Нет, нужно вырыть длинные бороздки и в них эти семена рядками укладывать. Вот так. Вот так, вот так и так. Хоть и ранняя весна... Земля влажная, уже теплая. Будем надеяться, что нашим семенам у ней будет уютно, и они все прорастут. Отлично, с посадкой я вроде бы справляюсь. Ну а дальше надо налить на грядку много воды, чтобы, значит, семена были этой водой покрыты. В инструкции написано, если каждый день как следует поливать эти зернышки, можно и не оставлять на грядке такую вот стоячую воду. Но поскольку мы-то с вами не можем ждать несколько месяцев, у нас же ведь скоростное путешествие во времени, то я свою грядку затоплю, устрою, так сказать, небольшое болотце,

Ну вот, моя грядка теперь выглядит как болотце. Видели наверняка старинные картинки, как китайские крестьяне работают на рисовом поле. Там тоже люди по щиколотку, а то и по колено в воде нарисованы. Вот и я сейчас так же. Одно меня беспокоит, друзья. В инструкции написано, что неплохо бы какие-нибудь удобрения в почву добавить. Ну,

компост, навоз или что-то такое. А где я навоз возьму, а? Это я не сделал, но надеюсь, что почва тут в Краснодарском крае сама по себе достаточно богата всякими веществами, полезными для растений, ну и для моего риса в частности. Так, меня очень увлек процесс посадки риса. Если у нас с вами сегодня, ребятки, все получится, непременно у себя дома попробую рис посадить. Я прочитал, что можно и дома, на подоконнике, в контейнере его выращивать. И тогда уж все по порядку я буду делать. Время перематывать не стану. А сначала понаблюдаю во всех подробностях, как этот капризный злак расти будет. Ну, а вы, друзья, что-нибудь выращиваете на подоконнике дома? Или живете, может, в частном секторе, дом у вас и грядки есть. Расскажите о своих зеленых питомцах. 8495-134-5664. Звоните.

0: Полина из Заречного с нами. Здравствуй, Полина.
1: Здравствуйте.
0: А где это находится место, где ты живешь? В какой области?
1: В Заречном. Угу. В Пензенской области.
0: В Пензенской, правильно. Вот. У вас там земля ведь хорошая, благодатная. Черноземье, да?
1: Да.
0: Вот. Угу. И ты живешь в своем доме?
1: Да. Нет.
0: Нет, в квартире же.

0: Да.
1: Но у вас, конечно, есть дача какая-то.
0: Да, у нас есть целых 3 дачи.
1: Вот как. Многовато. Это же как это? Надо там за всем хозяйством-то успевать присматривать.
0: Угу.
1: Тяжело. Ты помогаешь хоть родителям-то?
0: Да.
1: Ну, умница. Ну, расскажи, что у вас там растет? Есть ли у тебя какие-то зеленые питомцы дома?
0: У нас дома есть... У нас на даче есть картошка. Мы ее сажали вместе и выкапывали тоже.
1: Вот, и я когда-то в детстве с дедушкой сажал картошку. Знаю, как это делается, и как ее выкапывать знаю. И раньше мы, даже в школе, когда я учился, нас отправляли на картошку. Знаешь, что это такое?
0: Нет.
1: Ну, когда мы приезжали всем классом в автобусе, значит, в деревню, и там было поле. Трактор выкапывал картошку, а мы шли по этим бороздам. Мы собирали ее в ведра, потом пересыпали в мешки, потом подъезжал грузовик, и мы эти мешки туда забрасывали. Ну, не столько мы.
0: Еще, да. А еще у меня есть перец. Дедушка мне дал росточек, семечко, и я его посадила дома, на балконе. Оно выросло, и я его пересадила на дачу.
1: И оно красивое?
0: Да.
1: Ну, его поливать надо, да, конечно. Часто ты его поливаешь?
0: И вырез. Да, он уже отрос у нас, и мы его ели.
1: Ух ты, вот это да. Так ты, Поленочка, настоящий садовод. У тебя опыт большой, огородница. Но это прекрасно. Я надеюсь, что ты останешься в нашей дружной компании рисоделов. Мы сажаем рис, уже посадили. Вот сейчас будем смотреть, как это все прорастает. На-на-на.

лесною стороной. Увязался черт за мной, подумала мужчина, что за чертовщина.

0: Вот что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала Роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Привет, вы кто?
3: О, мы мини-лента.
2: Оу,

0: 8-32-04-86-05.
1: Реклама. Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
2: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
1: И все?
2: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
1: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
2: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
3: О,

0: 18+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
2: Человек на 90% состоит из воды.
3: Это взрослый, а ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
2: А почему?
3: А потому что он слушает.
4: Детское радио.
2: Не торопись взрослеть.

0: и в снег, и в зной лучший друг всегда со мной. И в любое время дня веселить готов меня. Назови-ка его.
1: В Москве 11 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Ну что, уроки?
4: Нет.
3: Уроки любопытства? Уроки любопытства. Уроки любопытства. С почтальоном дядей Сашей.
1: Привет всем, кто присоединился к нашей компании. Это я, дядь Саша. Сегодня мы, дорогие ребятки, занимаемся выращиванием риса. Так мы праздник решили отметить, День риса. Вот, и я еще на месяц время перемотал вперед, и теперь тут уже вот довольно жарко. А семена риса наши, между тем, проросли, и видно их уже из воды. Они так, знаете, прилично высовываются. Да-да, именно из воды. Потому что грядки-то наши по-прежнему затоплены. Глубина этого болотца, ну, примерно где-то сантиметра три. Выходит, чтобы хорошо расти, рис должен постоянно сидеть в такой вот теплой ванне, а? Но пока все это выглядит как такая, знаете, зеленая трава, такие тоненькие, слабые колосочки. В инструкции указано, что через 3-4 месяца наш рис созреет. Ох, кстати, не терпится, знаете, быстрее бы уже. Пока мы с вами посеяли семена, затопили грядку и просто следим, чтобы было достаточно воды. А вот как насчет, знаете, того, чтобы созревание убыстрить? Ну, тут не получится, наверное, да? Потому что как начнет наш рис созревать, там-то вот самая работа и начнется, друзья мои. Ну что, давайте перемещаемся еще на 3 месяца вперед. Жарко. Лето. Ты что тут у нас, а? Ну, надо же, друзья. Росточки-то как вымахали. 40 сантиметров они теперь ростом. Почти 0.5 метра. Вот это да. Так, сейчас нужно осушить землю, а потом снова затопить. Ясно, попробую прорыть канавки. Так, а потом что? Осушить землю, а затем снова затопить. Интересно. Только вот почему-то тут одно и то же несколько раз написано. Ошибка, что ли, в инструкции? Ну-ка посмотрю на другом сайте.

Ну вот я, ребятки, разобрался. Никакой ошибки. Нашел правильную информацию. Когда почва полностью затоплена, она лишается кислорода, и в ней активно размножаются всякие не очень полезные организмы, которые выделяют ненужные вещества. Ну и чтобы рису было хорошо, заливаем грядку водой, и чтобы почва дышала, воду периодически сливаем. Да уж, вот это, ну, что я хочу сказать, нелегкое дело рис выращивать. Еще в контейнер на подоконнике куда ни шло. А ты попробуй целое поле осушить. Тут хорошая система нужна, чтобы лишнюю влагу быстро откачивать. Не так-то это просто, оказывается, рисовую кашку приготовить, если с самого начала семян начинать. Я вот сейчас прокопаю такие узкие маленькие каналы, по которым вода с моей грядки будет в разные стороны растекаться. Так мы нашу грядку и осушим. А потом уже через 2 недели после осушения, если верить инструкции, рис будет готов к сбору. Соберем урожай, 2 недели в сухом солнечном месте его будем сушить. Ну а там совсем немножко и можно будет кашу варить. Ребятка, скажите, а какая ваша любимая каша? Может быть, и рисовая, или какая-то другая? Какой злак или не злак? Скажем, гречка, может быть, нам еще нужно будет попробовать вырастить. Потому что то, что любишь, то и выращиваешь. 8-495-134-5-6-6-4. Пока у меня есть время, звоните.

0: Ну вот, ребятки, с нами Вова из Тюмени, Платон из Петербурга, наши помощники. С ними сейчас и пообщаемся. Давайте с Володи начнем. Ну, во-первых, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вов, какой злак тебе нравится? Ну, то есть какая каша?
1: Гречневая каша.
0: Угу. Гречневая каша просто на тарелке, как гарнир, или туда надо что-то добавить?
1: Ну, туда нужно добавить молоко и банан.
0: Ох, это получается уже десерт у нас, да?
1: Нет, не совсем.
0: Не совсем?
1: Да.
0: Ну, вкусно.
1: Это полезно.
0: Вкусно, сытно утром. Сладкая, значит, каша получается. Молоко с бананом. Да, каша с молоком гречневой, кстати, многие очень ее любят, уважают. А есть еще, знаешь, пожарить ее, да на сковороде, да с лисичками, да укропчику посыпать. Ой. Так, хорошо, Платон, твой вариант каши.
2: Мой тоже гречневая.
0: Тоже гречневая. А ты как гречневую кашу ешь? Какую? В каком виде?
2: Я ем, которая, ну, такая, хлопья.
0: Просто хлопья. Легкий вариант. Но он хоть и легкий, быстрый, но более полезный, тот, который Володя рассказывает. Надо лучше сварить крупу. Ребятки, а с гречневой кашей все просто. Вот берете стаканчик гречневой каши и два стаканчика воды. Все это в кастрюльку ставите. И только внимательно надо следить. Вода вся выкипит, значит, каша готова. Все просто. Спасибо, Вова и Платон. Вы наши помощники. Оставайтесь с нами. У нас совсем немножко осталось. И, собственно, мы можем тоже кашу варить, только рисовую.

Ну что, друзья, мы снова немного переместились во времени, потому что пора наш рис собирать. На стеблях уже много зерен, я смотрю, и теперь следы инструкции. Нужно срезать стебельки под рисинками. Так. И вот так. Аккуратненько раскладываю срезанные стебли сразу на газетку. Пусть полежат на солнышке, просушатся, а я перемотаю время на 2 недели вперед, когда они уже высохнут. Ну, столько нужно времени, чтобы влага полностью вышла из риса. Забавно, правда, а? Сначала рис очень много пьет, а потом от этой воды полностью избавляется. Так, ну вот, стебли срезаны, все разложены, и можно поиграть, ребятки. У нас игра какая там? Ну-ка, напомните мне. Да и нет, не говорить. Что, играем? Кто знает, как играть, звоните. 8495-134-5664, будем играть.

0: нами сегодня играет Иван из Красногорска. Здравствуй, Ваня.
1: Здравствуйте.
0: Ты первый раз будешь играть в эту игру, да?
1: Конечно.
0: Значит, объясняю правила. Будь внимателен, это прежде всего. Тут я задаю вопросы, ты на них отвечаешь. Отвечать надо быстро, но, дорогой мой Иван, нельзя говорить «да» и «нет». То есть нельзя отвечать «да», нельзя отвечать «нет». Подбирай слова, отвечай как угодно, только не «да» и «нет». Понятно?
1: Я.
0: Ну тогда вперед, поехали! Рис – это злак? Рис – это злак?
1: Что?
0: Рис. Рис – это злак? Ну, это зернышки.
1: Что?
0: Рис – это зернышко?
1: Что?
0: Так, из риса можно сварить кашу?
1: Возможно.
0: Из риса можно приготовить плов?
1: Я не знаю.
0: Геркулесовая каша готовится из овса?
1: Хорошо.
0: Гречневая каша, она из гречихи готовится?
1: Да.
0: Ага. Ну, а для приготовления суши нужен рис? Скажи.
1: Не знаю.
0: Рис бывает только белого цвета? Так, нелегкая эта игра. Вань, я тебя понимаю. Кто играет первый раз, это всегда непросто. Но ты смог, ты не испугался. Поэтому я благодарю тебя за игру и вручаю наши фирменные блокноты и карандаш. Блокнот плюс карандаш отправляется в Красногорск. Это предназначается... Да, Ванечка.
1: Спасибо.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот, ребятки, еще раз вы убедились, что игра «да» и «нет» непростая. Надо с родителями потренироваться. Ну а потом звонить на детское радио и выигрывать призы. Игра завершена, ребятки. Возвращаемся к нашему рису. Чуть не сказал, к нашим баранам.
2: Ну я же говорила, «да» и «нет»?

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски – авигон, по-немецки – рудерн, по-английски – роуинг.
1: Ну, кто угадал вид спорта?
3: Внимание, правильный ответ!
0: Оле, оле, оле! Каждую неделю новая программа!
4: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
5: 1547476-7924-55. Город Москва. Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karuseldefistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Фагербук, ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
6: Все макароны сделаны из одного теста.
7: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
4: Реклама.
8: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити, 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 миллионов 300 тысяч рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
9: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан. Дети, я же вас просил не включать радио во время полета.
10: Но, папа, это же детское радио.
0: Детское радио. Вместе веселее.

0: Уроки любопытства с почтальоном дядей Сашей.
1: Ну вот, друзья мои, дорогие ребятки, а теперь я перемотал время на 2 недели вперед, даже на 2,5. Вот, надеюсь, что наш рис полностью освободился от воды, и мы можем приступить к следующему этапу подготовки. Как? Это еще не все? Удивитесь вы. Нет, еще не все. Но финал уже близок. И все, что нужно делать дальше, я могу сделать уже дома. Поэтому возвращаюсь в настоящее время и перемещаюсь домой на свою кухню. Ну вот. Фух, рисовые стебли со мной. Отлично. Надо взять тарелку. Я буду сыпать в нее рисинки, которые сниму со стебельков. Так. Но, знаете, это не очень сложно. Вроде бы я справляюсь. Собрал зерна. Теперь нужно их прогреть в духовке при температуре 80 градусов. Включаю духовку. Так. Смотрю, очень странно. Зернышки наши темнеют и становятся золотисто-коричневыми. А я-то думал, что буду варить кашу из белого круглозерного риса. А, ну что ж, может, я ошибся с выбором сорта. Ладно, посмотрим, что там в инструкции.

Ну, ребятки, я уже вынул наш потемневший от нагревания рис из духовки. И теперь надо отделить ядра зерен от оболочки. Горячий. Так, сейчас. Наш рис немножко остынет, и я, согласно инструкции, попробую потереть его руками. Может быть, темная оболочка как-то отшелушится? Так и правда, ребятки. Получается. Смотрите-ка, шелуха падает вниз, а у меня в ладонях остаются круглые белые рисинки. Совсем такие, какие мы покупаем в магазине. Фух, ну что, у нас получилось. Ура, ребятки. Но это было непросто, скажу вам. Ах, и капризный злак этот рис. Но зато в нем масса полезных веществ. И, между прочим, даже вода, в которой промывали или варили рис, она тоже содержит витамины и антиоксиданты, которые для нас с вами полезны. И вот этой водой можно умыть.

умываться или использовать ее как ополаскиватель для волос. Кстати, скажите своим мамам, что измельченный рис хорош в качестве косметического средства, а еще он служит прекрасной подкормкой для растений. В нем есть калий, железо, медь, кальций. Представляете? О, вот сколько пользы в этой крупе. Ну, а кто из вас догадается, откуда у некоторых народов взялась традиция на свадьбе бросать перед молодыми в воздух рисовые зерна? Что должен нести этот обряд в жизнь молодой семьи по замыслу создателей этой традиции? Звоните 8-495-134-5664.

0: до 9.
1: С нами Евангелина из Санкт-Петербурга. Здравствуй, Евангелина.
2: Здравствуйте.
1: Как тебя бабушка обычно называет?
2: Меня Моторчиком.
1: Моторчик. Дорогой наш Моторчик. Скажи, пожалуйста, что же за традиция такая, когда, значит, на Востоке часто, в Азии, перед молодыми бросают вот так вот пригоршнями зерна риса? Что бы это означало?
2: В Индии.
1: Ну да. И там тоже. А вот когда это бросают, что это значит? Зачем эти зернышки подбрасывают перед молодыми? Перед женихом и невестой? Не
2: задумывайся. Это символ богатства.
1: Да, точно.
2: И здоровья.
1: Точно, точно, точно. Это символ богатства и благополучия. Рис в себе содержит много полезного. Поэтому для людей всегда он символизировал счастливую, сытую жизнь. Ну, у тех людей, кто выращивает этот рис, потому что он растет там, где тепло в основном, да? Это мы выяснили сегодня. А ты рисовую кашу любишь или не очень?
2: Люблю.
1: Любишь, вот правильно. И надо ее есть, потому что там много-много всего полезного. Спасибо огромное, Евангелина. Ты правильно ответила на вопрос. Вот на этом мы и завершим наши сегодняшние уроки любопытства, которые были больше похожи на урок любопытства.

садоводства. Хотя, друзья, нет, давайте мы все-таки, подожди, не будем пока завершать наши уроки, потому что еще кое-что интересного я вам расскажу. Оставайтесь здесь, ладно? Ладно.

Вот, ребятки, я уж было хотел завершить наши уроки любопытства, но потом вспомнил, что я же кашу-то забыл сварить. И сейчас мы этим займемся. Приступим к приготовлению рисовой каши. Но прежде всего нам нужно промыть рисовые зернышки. Поэтому промываем их под струей воды. Сначала вода течет мутная, когда я ее сливаю. Важно дождаться, пока сквозь сито не потечет прозрачная водичка. Но воду, которой промываю эти зернышки, я теперь не выливаю. Раз уж в ней так много полезного, сохраню ее и, конечно, полью цветы на окошке. Вот этой водичкой будет отличная витаминная подпитка для комнатных растений. Так, если рис варить сразу, не промывая, каша получится слишком клейкой. Кстати, если рис на 20-30 минут замочить заранее, он сам прекрасно промоется и сварится еще быстрее, так что это важно помнить. Ну что ж, ребятки, теперь нужно 10 минут поварить его в кастрюльке с водой. Эта крупа варится долго, и сразу варить рис в молоке не стоит. А вот когда вода почти полностью впитается,

Тут уж можно будет и молоко вливать. Так, молоко лучше взять комнатной температуры или теплое, потому что холодное может свернуться, и каша не получится такой вкусной.

Ну, готово, друзья мои, готова наша рисовая каша. Вот мы с вами молодцы, ребятки. Сами рис вырастили, сами кашу сварили и сами ее будем есть. Сейчас, так, чуть-чуть добавлю сахара, чуточку соли и кусочек сливочного маслица сюда положу. Ай, вкуснотища. Теперь нашей каше надо немножко настояться. Закрою ее крышкой и оставлю на выключенной плите. Ну а рис остатки жидкости впитает, и молока, и масло, и наш каш станет идеальной. Но вы только подумайте, сколько труда нам потребовалось, чтобы вырастить этот рис, которого хватило-то всего лишь на одну кастрюльку каши, а? А сколько же необходимо работать, чтобы целое рисовое поле возделать? Людям ведь очень-очень много риса нужно. Я читал, что больше всего его съедают в Китае, Индии, в Японии, еще в Индонезии. Но, думаю, другие страны тоже не особо сильно отстают. Хотя, пожалуй, одним только рисом питаться не особенно полезно. Зато эта крупа дружит и с мясом, и с рыбой, и с фруктами. И тогда уж получается полноценное полезное питание. Но, ребятки, а кто из вас догадается, как в некоторых азиатских странах называют завтрак, обед и ужин? Даю подсказку, в этих языках слово «рис» означает то же самое, что и «еда». 8495-134-5664. Звоните!

Ребятки, вот вы, может, не знаете, а я вам подскажу, как в некоторых азиатских странах называют завтрак, обед и ужин. Там в этих языках слово «рис» означает «еда». Так вот, все просто на самом деле. Завтрак называется «утренний рис», обед – дневной рис, а ужин – вечерний рис. Вот так. Ну что, завершаем наши уроки любопытства. Они сегодня были очень познавательные. Вскоре вы услышите программы «Обхохочешься» и «Сказочный детектив», а я, дядя Саша, встречусь со всеми через час. Будем в прямом эфире на детском радио передавать приветы и слушать хорошие песни.

0: Детское радио. Уроки любопытства.
1: Уроки любопытства.
0: С почтальоном дядей Сашей.
2: Как устроено детское радио?
3: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
2: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
4: А мегафон сам кончается.
2: Вот бы все это узнать!
0: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+.
5: Я смотрю во все глаза, и что я вижу? Чудеса! Веснушка с Кипятошей в студии сидят и на меня, и на меня глядят. Я их не только слышу, я их еще и вижу.
6: Да-да-да.
7: То, о чем вы давно мечтали, свершилось.
6: Теперь нас не только слышно, но и видно.
0: Слушай «Утро с Веснушкой и Кипятошей» и смотри прямую трансляцию из студии на сайте dtfm.ru.
7: Дяденька Голос. А видно, как я вам рукой машу?
6: А как я правым глазом подмигиваю?
0: Да видно, видно. Утро с Веснушкой и Кипятошей. Смотрите на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
8: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
9: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: Привет, вы кто?
11: Мы мини-лента.
10: Оу, вы

0: 8-32-04-86-05.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12.00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипятоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.

0: Ни рыба на крючке, ни бабочка в сачке, но кто его поймает, тот многое узнает. Назови-ка его.
1: Детское радио.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
4: Ужасно. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
2: Привет, ребята! С вами Илья Сенцов. В эфире Детского радио очередной выпуск программы «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
4: А знаете ли вы, что...
2: Лягушачья пена – отличное лекарство. Британские биологи изучили пену, которую производят лягушки. Земноводные обволакивают этой жидкостью яйца для защиты потомства от перегрева и бактерий. Людям она, оказывается, тоже очень полезна. Отлично заживляет раны от ожогов. Если нанести пену с антибиотиком на рану, наложить сверху бинт, то можно не убирать повязку 2 дня. Лягушачье лекарство помогает лечить самые разные раны, в том числе и ссадины на детских коленках.
4: А знаете ли вы, что...
2: Любимое блюдо всех детей — макароны — стало суперполезным. Российские студенты долго работали в лабораториях и создали макароны с живыми бактериями. В этом уникальном продукте много витаминов и белков. Так что, съедая тарелку любимых макарон, заодно принимаешь витамины и укрепляешь здоровье. Суперполезное мучное изделие скоро поступит в продажу. С нетерпением ждем, когда чудесные макароны появятся в школьных столовых.
4: Ужасно интересно.
5: Все то, что неизвестно.
4: А знаете ли вы, что...
2: Сладости полезны, если они из насекомых. А вы знали, что в Израиле делают желейные конфеты из саранчи? Такой мармелад очень полезен для здоровья, уверяют ученые. А его производство не вредит природе. Во Франции тем временем делают муку из мучных червей, которые добавляют в энергетические батончики, пасту и даже гамбургеры. Еда из насекомых – это наше будущее, уверяют ученые. Так что пора привыкать. На этом все. С вами был Илья Сенцов и программа
4: «Ужасно интересно все то, что неизвестно».
3: Много песен на детском радио.

0: Отхохочешься.
1: Из школьных сочинений.
2: У меня есть хомяк Кеша. Он любит сидеть рядом со мной в банке. Хочется сесть на вороного коня, белого, как снег.
3: У моего щенка длинные уши с черными глазами.

0: слушайте на детском радио.
1: Песня о главном.

0: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения. Выпуск 12. Едем-едем на велосипеде.
1: Это инспектор безопасности дорожного движения Иван Светофоров. Да-да, тот самый, который уже не раз приходил на помощь детям, оказавшимся в опасной ситуации.
2: Да, я слежу за порядком на дорогах, а еще провожу занятия с ребятами из отряда ЮИД, юных инспекторов движения. Мы даже специальный радиочат создали, куда ребята в любую минуту могут отправить свой вопрос и любую непонятную дорожную ситуацию со мной обсудить.
1: Светофоров всегда готов дать ответ. И тем, кто в чате, и нам с вами, радиослушателям.
2: Сегодня у нас в чате сообщение с неизвестного номера. Кто-то новенький добавился. Отлично. Как раз до начала моего дежурства успеем с юными инспекторами кому-то помочь. К нам ведь часто ребята обращаются, когда им требуется в какой-то сложной ситуации разобраться.
3: Здрасте, это Аня. Вот вы инспектор безопасности. Так расскажите, какие правила должен соблюдать ребенок на велосипеде, когда едет по проезжей части?
2: Что? Это что за аноним? То есть неизвестный нам написал. Интересно, это шутка? Или просто какой-то хулиган сообщение от нечего делать отправил? Как он сказал?
3: Какие правила должен соблюдать ребенок на велосипеде, когда едет по проезжей части?
2: Ну точно, хулиган. Хотя... А вдруг этот шутник и правда не знает, что ребенок до 14 лет не должен по проезжей части ехать? Трудно предположить, конечно, но вдруг действительно это не всем известно. Так, кто-то из юидовцев пишет. Ох, ну вот.

кое-кто из ребят засомневался. Марина написала: «Ой, а я не знаю таких правил. Знаю, что до 7 лет можно кататься только там, где нет автомобилей. Во дворе по тротуарам, пешеходным дорожкам, в парке по велопешеходным и под присмотром взрослых».

0: главное – быстро не гонять, по сторонам смотреть, чтобы никого из пешеходов не задеть. Потому что пешеход на тротуаре – главный. Его надо пропустить. А если с велосипедом дорогу перейти нужно – только пешком. Велик рядом катить. Но это все знают.
1: Умница, Лиза. Запомните все, пожалуйста. Детям, которым еще 7 лет нет, без взрослых вообще кататься на велосипеде нельзя. А с 7 до 14 лет хоть и можно самостоятельно кататься, но нельзя передвигаться на велосипеде по проезжей части. И всем, хоть детям, хоть взрослым, при переходе дороги нужно непременно спешиться и вести велосипед рядом за руль. Раз уж у вас разговор о правилах для велосипедистов зашел, может, расскажем нашему юному шутнику-незнакомцу о том, что каждый велосипедист от 7 до 14 лет выполнять должен? А то вдруг он не знает.
0: Наверняка не знает, раз такие глупости спрашивает.
2: Да может и знает, просто хулиганит. Но правила на всякий случай не вредно вспомнить.
1: Верно, Гриша. Повторение – мать учения. Начинай.
2: Ну, велосипедистам от 7 до 14 лет можно ездить только по велопешеходным, пешеходным дорожкам и тротуарам. В парках там, в скверах бывают еще велодорожки специальные, двухполосные. Все как у автомобилистов.
1: Да, Гриша, все правильно. Кто дополнит? А вот Сережа пишет. Всегда кататься в защитной экипировке. Велошлем, наколенники, налокотники, перчатки должны быть обязательно. Молодец, Сережа. Это, конечно, само собой разумеется. Поэтому, наверное, никто из ребят про защиту и не написал пока. Но кто знает, вдруг наш загадочный аноним думает, что защитную экипировку для красоты надевают. Вот пусть знает, что это правило номер один. Еще до того, как на велосипед сел, о защите позаботиться. А еще о чем?
0: Надо проверить тормоза, цепь, состояние колес, все ли фары и световозвращатели на месте.
1: Верно, Лиза. Ну, еще какие правила есть? Так, Вася пишет, он у нас новенький. Вспомнил тоже что-то? Нет, вопрос задает. Но это понятно, по тротуарам, велодорожкам, в пределах пешеходных зон мы это проходили. А вопрос-то был про детей на проезжей части. Эх, Вася, Вася. О, Гриша что-то записал.
2: Вася, ну сказали уже, это нарушение. Нельзя на проезжую часть детям выезжать. Читай чат внимательно.
0: Это взрослые только могут, кто старше 14. И то, там особые правила есть. И мне кажется, все равно это опасно. На велике ехать, по дороге рядом с автомобилями.
2: Еще для Васи и некоторых других, которые невнимательно читают и слушают, повторю. Даже переходить дорогу надо пешком. Спешиваемся и по пешеходному переходу идем. Железного коня за руль ведем. Ясно?
1: Надеюсь, теперь уже абсолютно всем ясно, что ехать по проезжей части рядом с автотранспортом ребенку ни в коем случае нельзя. Велосипед плюс дорога – это всегда риск, даже для взрослых. Лиза правильно сказала. И помним, что без защитной экипировки на велосипед не садимся. И перед выездом исправность велосипеда проверяем.
2: И я надеюсь, шутник, ты тоже сейчас в сети. Послушал, почитал и все понял уже. Мы тут серьезные вопросы обсуждаем вообще-то. И глупым шуткам в нашем чате не место.
1: Гриша прав. Безопасность дорожного движения – дело серьезное. От соблюдения правил часто здоровье человека зависит, а иногда и жизнь. Надеюсь, наш неизвестный больше не станет так глупо шутить. Но нам, ребята, урок. Правила нужно знать настолько твердо, чтобы никакая глупая шутка нас не заставила в них усомниться. И если кто-то рядом говорит «Подумаешь, давай один раз нарушим», ни в коем случае не поддаваться. Помните, этот один раз может стать последним. Нельзя, значит, нельзя. Запомнили? Ну и отлично. До связи.
3: Светофоров отвечает. Радиочат о правилах дорожного движения.
4: Программа создана по заказу Госавтоинспекции МВД России 6+.

0: Знаете, что для меня раньше было самым тяжелым, Марья Петровна?
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Реклама.
6: По синему морю, к зеленой земле.
7: А вы мою маму не видели?
8: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября.
9: 6+. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Реклама.
10: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
11: Слушаю.
0: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
11: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
11: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
12: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
4: ОГПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва, 6+.
13: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495-921-40-41.

0: Трум или сказочный детектив.
1: Наше расследование началось с того, что в сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек» исчез аленький цветочек.
2: Явно был похищен. Просто был выкопан с корнем, словно маленький.

0: маленьким экскаватором. Похитители, а мы знаем, что их было несколько, убегая, легко прошли сквозь чащу. Мы нашли один аленький лепесток и уже сильно размытые водой отпечатки. 4 неширокие вмятины и 3 широкие. Причем одна из 3 широких была еле-еле вдавлена в мокрый берег. Никто ничего не слышал и не видел.
1: А вот в сказке Ганса Христиана Андерсена «Цветы маленькой Иды» Лилия сначала слышала страшный грохот, а потом видела 2 огромных желтых цветка, похожих на 2 луны. Посередине каждой была черная дыра.
0: В этой сказке тоже были похищены цветы. Розы, гвоздики, маки, петушиный гребешок, белые пионы. И тоже обнаружены странные вмятины.
1: А потом пропал красный тюльпан, из которого появилась дюймовочка.
0: Жаба, что похитила дюймовочку, слышала, как кто-то из похитителей то ли прорычал, то ли пролаял какие-то слова.
1: Что-то похожее на «луна». Это он?
0: У пруда, где живут жабы, на траве, я обнаружил такие же вмятины, как и в случаях остальных похищений.
1: Везде мы находили лепестки.
0: И на планете маленького принца тоже.
1: Пропала любимая роза принца. От нее осталась только яма.
0: Друг принца Барашек слышал, что похититель сказал что-то похожее на «Где она, луна?».
1: Анализируя улики, мы пришли к выводу, что похитителей было несколько. Возможно, кто-то пытался нас обмануть, оставляя такие следы.
0: Скорее всего, везде не обошлось без колдовства. Все эти цветки, странные голоса и непонятные слова, похожие на луну.
1: Правда, 3 следа стали нам понятны. Это следы лап. В 4-й несли похищенные цветы. После долгих размышлений мы стали подозревать в совершении преступлений Урфина Джуса и его медвежью шкуру по имени Топотун.
0: Своими когтями он мог запросто выкапывать цветы.
1: Мы подозревали мачеху и дочку из сказки «12 месяцев». В финале сказки они заколдованы и превращены в собак.
0: Опять же, и лапы разных размеров, и когти имеются.
1: И старушку-колдунью из сказки «Снежная королева».
0: Все они похищали цветы, желая найти один волшебный цветик-семицветик.
1: Ведь его лепестки исполняют любое желание.
0: Урфин наделал бы новых дуболомов.
1: Мачеха и дочка приняли бы человеческий облик.
0: А старушка – большая любительница редких цветов. Вот и решила заполучить себе уникальный экземпляр. Или навсегда оставила бы у себя бедняжку Герду.
1: Старушке явно кто-то помогал.
0: Возможно, они все вообще сговорились.
1: На нашу удачу никто из них не знает, в какой сказке растет цветик-семицветик. И поэтому они перемещались в те сказки, где есть герои-цветы, и похищали их.
0: Искали один единственный.
1: Макс переместился в сказку «Снежная королева», чтобы встретиться со старушкой.
0: И, видимо, оказался заколдован.
1: Он забыл все, что с ним было.
0: И нас тоже.
1: Мы отправились выручать Макса.
0: Неужели эта старушка-колдунья заколдовала Макса?
1: Не сомневаюсь в этом. Она же пыталась лишить памяти девочку Герду, когда расчесывала ей волосы волшебным гребешком. Мы пришли.
0: Все как в сказке. Большой вишневый сад, домик под соломенной крышей,
1: красные и синие стекла в окошках, 2 деревянных солдата у дверей.
0: Отворите, пожалуйста.
2: Иду, иду. Только присела отдохнуть.
0: Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Добрый день, милые.
0: Мы сказочные детективы.
2: Это я вижу. А зачем вы пришли?
0: Чтобы сказать вам, что вы нехорошо поступили. Это ведь вы нашего мальчика памяти лишили.
2: Что такое? Знать не знаю никаких мальчиков. В моей сказке девочка.
1: Герда ушла от вас, и вы решили заняться мальчиком. Такой рыженький, кудрявый, с веснушками.
2: О, так это ваш мальчик. Все вышло случайно. Мальчик плыл по реке в лодке. В лодке оказалась течь. Лодка стала уходить под воду. А я проходила мимо. Помогла выбраться. Бедный ребенок. Весь промок и продрог. я и пригласила в дом обсохнуть.
0: Где наш мальчик?
2: Да здесь он.

0: Детка, поди-ка сюда.
1: Что, бабушка?
0: Поздоровайся.
1: Здравствуйте.
2: Здорово, Максимка. Как-то ты странно, Макс, выглядишь. Волосы не кудрявые, а прямые. Меховую жилетку зачем-то надел.
1: Бабушка, кто это? Зачем они пришли?
2: Значит так, бабуль. Как заколдовали, так и расколдовывайте.
0: Не могу.
2: Что так?
0: Так ведь, миленький гребешок, он только в одну сторону колдует.
2: Что ж теперь делать?
0: А вы оставьте вашего мальчика у меня, а сами ступайте себе.
2: Да как вы смеете, а? Я начальник.
3: Спокойно, мальчика нашего мы вам не оставим, а расколдовать и сами можем.
2: Это как же, Марья Петровна?
3: Помнишь сказку Добрыня? Чтобы к Герде не вернулась память, старушка спрятала под землю все розы, кроме одной.
2: Той, что была нарисована на ее большой соломенной шляпке.
3: Именно так.
2: Что же Макс должен увидеть, чтобы расколдоваться? Ну не розы же.
3: То, что напомнит ему о прошлом. Минуту.
2: Что это?
3: Школьная тетрадка Макса с контрольной по математике. Уважаемый мальчик,
1: слушаю вас.
3: Взгляните, пожалуйста, вот сюда.
1: Ой, ой, Мария Петровна, Добрыня.
3: Да, математика все-таки волшебная наука.
1: Откуда у вас моя контрольная?
3: Сейчас это не важно.
2: Ой, главное, что ты все вспомнил.
1: Что вспомнил?
2: После, Максимка. После расскажем.
1: А расследование? Нашли похитителя цветов?
0: Так вы цветочки ищете. Как же славно, что вы пришли.
3: Вам что-то известно о пропаже цветов в сказках?
0: В каких сказках? Это мои коралловые розы похищены.
2: Вот те раз. Опять 25. Как похищены? Это же вы...
3: Те самые розы, что вы прятали от Герды?
0: Те самые.
1: Когда их похитили? Как это произошло?
0: Сегодня ночью. Сплю я чутко, слышу шум во дворе. Вышла на крылечко, темно, ночь безлунная, звезды только блещут. Ничего не увидела, вернулась в дом. Утром вышла в сад, глянула... А мои розы пропали.
2: Место пропажи можете показать?
0: Могу, могу. Вот, вот, что осталось от моих розочек. Только несколько лепестков.
1: Опять лепестки.
3: Значит, наши предположения верны. Идет охота за цветиком-семицветиком.
0: Вот тут мои розочки росли.
3: Яма такая же, как на месте пропажи аленького цветочка.
1: Трава вокруг примята. А вот и следы.
3: Такие же. 4 одинаковых нешироких и 3 широких. 2 глубоких, 1 неглубокий, еле заметный. Скажите, пожалуйста, может, вы слышали что-то?
0: Страшновато мне было. Могла услышать, чего не было.
2: Что-то слышали, значит?
0: Слышала. Когда в дом заходила уже. Вроде... Кто-то кому-то что-то о луне говорил.
3: Луна.
1: Опять.
2: Снова. Пока ясно только одно. До цветика-семицветика похититель еще не добрался.
3: Но может.
1: И куда мы теперь?
2: Устроим засаду. В сказке цветик-семицветик.
3: Нет, Добрыня. Старушка там сейчас явно не покажется. А мы с вами так и не поговорили с Урфином и заколдованными собаками, мачехой и ее дочкой.
1: Мы перемещаемся к живунам?
3: У них мы уже были, Макс. А с Урфином встретиться не успели, потому что отправились спасать тебя.
2: И куда же нам сейчас?
3: Думаю, что мы попадем в то место и время сказки, где есть Урфин.
1: Если его там не окажется, значит, он в сказке «Цветик-семицветик».
3: Именно.
2: Ух, красотища-то какая!
3: Да, изумрудный город очень красив. Если мы попали сюда, значит, Урфинджус сейчас самозванный король.
1: Поищем в тронном зале. Наверняка он там.
2: Ну а где же ему быть? Я помню дорогу.
3: Макс, мы с Добрыней поговорим с Урфином, а ты разыщи его мастерскую. Посмотри, что там.
1: Сделаю.
3: Только не попадись дуболомом. Встретимся возле тронного зала.
1: Хорошо, Мария Петровна.
2: Марья Петровна, идите за мной. Знаю, где это. Бывал у Страшилы в гостях.
4: Кого это принесло?

0: О, начальник сказочной полиции. И Марья Петровна с ним.
1: Мы к вам по делу.
0: Да уж ясно, не в гости.
2: В сказках стали пропадать цветы. Кто-то ищет волшебное растение.
0: Волшебное растение? Слышал, топотун? Кто-то ищет цветочки.
3: Слышал, клоун? Цветочки ищет.
4: Эотлинг! Меня зовут Эотлинг, дырявая ты шкура.
3: Вот скажи мне, Эотлинг, любишь ли ты цветочки, как люблю их я? Клоун, ну скажи, клоун, а лютенькие цветочки у меня в садочке. Подарю букетик моей милой дочке. Счастье в дом мой принеси, а милый синий цветик. Вставлю этот я цветок в простенький букетик. Эх, раз, да-да-да, еще раз.
2: Хватит, топотун, тут дело-то серьезное.
4: Не обращайте на него внимания, глупости несет.
5: И как всегда.
3: Вовсе не глупости, кусачая деревяшка.
0: А ну хватит, замолчали.
4: Слушаюсь, повелитель.
0: Несерьезное занятие цветочки разводить. Вот табуретку сделать или стол, или игрушку занятную, это я понимаю. Столяр я, а не садовник.
2: Перед сказочным законом все равны.
0: Сказочный закон. Я сам законы пишу. Вместе с моими дуболомами. Скоро их будет еще больше.
3: И чтобы вся волшебная страна стала нашей, нам не нужны разные... Ромашки спрятались, поникли лютики.
4: Выдрал с корнем и делов-то.
1: Что же, вы совсем не любите цветы?
0: А с чего мне их любить? Толку от них? Ну, разве что... У меня вон в огороде салат, зелень всякая, овощи. Вот это дело. А цветочки ваши? Тьфу!
1: Неужели вам не понравились бы какие-нибудь красные розы?
0: Фу, гадость! Особенно эти вот их шипы.
3: У нас другие любимые колючие растения.
4: Замолкни ты, мохнатый коврик! А вам, господа хорошие, пора того... проваливать. Его высочество, наш повелитель Урфин Первый, отдыхать изволят.
2: Уходим, Марья Петровна. Ух, и грубияны. Но мы еще вернемся, чует мое сердце, а? Что скажете, Марья Петровна?
1: Увидим. Сейчас надо найти Макса.
6: Мария Петровна, Добрыня. Столярную мастерскую Урфина осмотрел.
1: Что-нибудь интересное заметил?
6: Для нас ничего. Дуболомы делают новых дуболомов. Их очень много. Только пока не у всех есть лица.
1: Так я и думала.
2: Ну вот, вы со мной согласны, что Урфин и Топотун есть похитители цветов.
1: Не уверена. Все же есть сомнения в их виновности.
2: Presumptio innocentiae.
6: Это на латыни. Презумпция невиновности.
1: Если есть сомнения, обвинять нельзя.
2: Вот чует мое сердце, а не это. Топотун же проговорился. Если бы не клоун, медвежья шкура еще бы что-то важное нам сказала. И Урфин так прямо и сказал. Скоро их будет еще больше. Дуболомов.
6: Может, они все же со старушкой сговорились? Старушка им волшебство, чтобы уйти незамеченными. А они ей цветок.
2: Без лепестков?
6: Лепестков на всех хватит. Поделят между собой.
1: Не исключено, что ты прав, Макс. Но без разговора с мачехой и дочкой из сказки «12 месяцев» окончательные выводы делать рано.
2: Ух и морозец!
1: Я захватила пуховики, коллеги. Надевайте.
2: Ну и метет.
6: Впереди вроде огонек.
2: Да, это дом, где пачерица живет.
6: Перед домом будка.
1: В будке живут превращенные в собак мачеха и дочка.
2: Тук-тук. Потише. Сказочная полиция.
7: К нам отродясь полиция не хаживала.
1: Мы к вам по поводу цветов.
7: К пачерице ступайте. Уж она до полу.

0: разбирается.
1: Особенно в подснежниках.
2: Нам не подснежники нужны. Мы другие цветы ищем.
1: Да откуда у нас цветы? Снег-то какой! Разве что в лес идти к братьям месяцам.
0: Только нас в лес и косточкой не заманишь.
1: Не заманишь.
3: Скажите, как вам здесь живется?
0: Пачерица нас не забежает.
3: Цепи нет.
2: Значит, можете убежать.
1: А куда бежать-то? Где нас ждут? А пачерица и накормит, и подлечит.
4: Дочка давеча льдинкой лапу заднюю уколола. Уж больно острая была. Так пачерица ранку-то и промыла, и перевязала.
3: Сильно вы поранились?
1: По сию пору лапу ставит больно.
2: А ведь собачки сами себе ранки зализывают.
4: Люди мои, люди! В собачьей шкуре до поры до времени.
2: Простите.
1: А вот пачерица нас никогда собаками не кличет. Даже возле печки спать дозволяет.
4: А мне вчера такой кусок мяса дала.
1: Ты его одна съела?
2: Да, если они и дальше будут так себя вести, то человеческий облик примут не скоро.
3: Вопрос в том, не хотят ли они стать людьми с помощью лепестков цветика-семицветика.
5: Ясно одно. Мы гоняемся за неизвестными похитителями цветов и никак не можем их поймать.
3: Поймать пока не смогли, но кое-какие следы мы сумели объяснить. И цветик-семицветик не похищен.
2: Правда, это не наша заслуга.
3: Согласна.
5: Вы хотите сказать, Марья Петровна, что мы близки к разгадке?
3: Полагаю, да. Клочки шерсти и то, как были похищены некоторые цветы, прямо указывают на Урфина Джуса и его медвежью шкуру.
2: Но Топотун и Урфин не смогли бы пробраться сквозь волшебные заросли в сказке «Аленький цветочек», не оставив на ветках ни клочка шерсти.
3: Урфин Джус мог бы привлечь дуболомов.
5: Или просто попытался бы прорубить проход. Выходит, старушка с ними заодно. Пришла, поколдовала, заросли расступились.
2: А что, если они все сговорились и...
3: И это многое объясняет. И следы, и улики. Только луна не дает мне покоя.
2: Никто из свидетелей толком не слышал, что говорили похитители. Но все упоминали луну.
5: И жаба из сказки «Дюймовочка», и лилия из сказки «Цветы маленькой Иды», и барашек из «Маленького принца».
2: Старушка из «Снежной королевы» тоже слышала ночью разговор про луну. Может, это их кодовое слово? Луна. Значит, все, уходим.
5: Не сходится. Барашек услышал слово «луна» до похищения розы, а жаба – после.
2: И все-таки речь о луне шла неспроста. Лилия из сказки «Цветы маленькой Иды» тоже слышала, как злоумышленники говорили о луне.
3: Лилия – единственная, кто видел цветы, похожие на две огромные желтые луны с черной дырой посередине.
5: Возможно, это было лицо похитителя. Но старушка колдовством изменила внешний вид похитителя, чтобы сбить нас с толку.
3: А как назывались цветы, которые видела Лилия?
2: Она не сказала.
3: А мы не спросили. Необходимо вернуться в сказку «Цветы маленькой Иды».
5: Перемещаемся.
3: А вот и лилия.
2: Лепестками нам машет.
6: Вот так встреча! А я думала, мы с вами больше не увидимся.
3: Уважаемая лилия, вы говорили, что из окна на вас смотрели два цветка. Два огромных, похожих на две огромные желтые луны, и у каждого черная дыра точно посередине.
6: Да, да, да, да, так и было. Ужасно. До сих пор лепестки от страха дрожат.
5: Может, вы узнали этот цветок? Вы знаете его имя?
6: Ну, разумеется, узнал. И знаю его имя. Абутило.
3: Абутилон. Интересное название.
2: Чем оно интересно?
3: Многое объясняет. Хотя не все.
2: И где же нам искать похищенные цветы? Все эти розы, тюльпаны, гвоздики, петушиный гребешок, аленький цветочек и красные пионы.
3: Почему красные? Лилия говорила о белых пионах?
2: Белые, конечно. Просто в сказке говорится. Музыканты – крупные маки и пионы. Дули в пустые стручки от горошка и совсем покраснели от натуги. А маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики.
3: То есть колокольчики и подснежники не похищены?
2: Выходит, нет.
3: Гениально, Макс, гениально.
5: Марья Петровна, вы хотите сказать, что мы вот-вот поймем, кто похититель?
3: Да.
5: Ну и кто же этот похититель? Ну, вернее, похитители.
3: Сначала о том, кто не похищал цветы. Старушка-колдунья. Она бы выкапывала цветы с помощью волшебства, то есть аккуратно. Ведь она садовод. И не оставила бы в качестве следа клочок шерсти. Кстати, вспомните, мы нигде не видели следов от ее клюки. И последнее. У нее украли любимые розы. Похищать у самой себя? Запутать нас можно было более простым способом.
5: Ну, значит, как я и говорил, Урфин и Топотун.
3: Без волшебства, как сказал Макс, им через дремучий лес было бы не пройти. И следы, что мы обнаружили на берегу ручья и в других местах, не их. Что Урфин, что Топотун ходят на двух ногах.
2: Значит, собаки. Мачеха и ее дочь.
3: Нет, к чему бы им говорить о луне? Но они подсказали, кто похититель.
5: Как это подсказали?
3: Дочь в образе собаки уколола лапку и хромала. А это значит?
2: Это значит, что в одной лапе похититель нес цветок. Два следа нормальные, а третий едва заметный, потому что он хромал на эту ногу. Не сильно наступал. След неглубокий.
3: Молодец, Макс.
5: Так кому же понадобились все эти цветы и лепестки?
3: Вот, в этом-то и была наша главная ошибка.
2: Ошибка?
3: Лепестки никто не отрывал. Просто когда несли цветы, они отлетали сами по себе.
5: То есть, выходит, цветик-семицветик никто похищать не собирался.
3: Какие цветы были похищены, коллеги?
2: Аленький цветочек, тюльпан дюймовочки, розы старушки и маленького принца.
5: Цветы из сказки «Цветы маленькой Иды». Маки, гвоздики, петушиный гребешок, белые пионы.
3: А подснежники и голубые колокольчики не взяли. Почему? Что общего у похищенных цветов?
2: Цвет.
3: Именно, все они красные. Даже белый пион становился красным, когда дул стручок.
2: А как со всеми этими красными цветами связана луна?
3: Хороший вопрос. А что, если это не небесное тело, а...
5: Имя?
3: Да. Что, если имя только похоже по звучанию на слово «луна»?
2: А почему имя?
3: Вспомните. Старушка говорила, что розы были похищены в безлунную ночь. Луны не было, но она слышала, что кто-то кому-то говорил что-то со словом «луна».
2: И чье это имя?
3: Я не сразу вспомнила, чье имя похоже на слово «луна». Подсказала Лилия. Она назвала имя цветка, который она видела.
5: Абутилон.
3: Да. Знаете ли вы, как еще называется один из похищенных цветков петушиный гребень?
2: Если не ошибаюсь, его название переводится с греческого как «пылающий», «горящий».
3: Верно, Макс. Только удивительно ловкое, гибкое существо могло пройти сквозь дремучий лес. Только тот, кто хромал, мог оставить следы, которые мы нашли. Только обладающий огромными когтями мог словно экскаватор вырыть цветок. Только тот, чье имя Лунгри, похоже на слово «луна». Тот, в честь кого назвали цветок Абутилон. И тот, кого не боялась роза маленького принца. Когда ее похищали, она сумела зацепить шкуру похитителя, вырвав кусочек шерсти из черной полоски.
5: На шкуре похитителя черные полоски?
3: Да.
2: А роза маленького принца? Я помню, она говорила... Пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей.
3: Цветок Абутилон называют еще тигровый глаз. Тигренок, которого мама звала Лунгри, был хромым с раннего детства. Так написано в книге «Джунглей» Рюдьярда Киплинга.
5: Гениально, Марья Петровна. Тигр Шерхан искал по сказкам красный цветок, а помогал ему шакал Табаки. Вот вам и четыре небольших следа.
2: Ведь Шерхан красного цветка как огня боится. Вот и хотел найти и уничтожить. Я читал и наш мультфильм «Маугли» смотрел. Музыка там фантастически красивая. Написала ее София Губайдулина.
5: Ну и дело. Но дальше я уже сам с Шерханом разберусь. Сказки будут спасены.
7: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие рассказы.

Исследование «Хрум» на сайте детифм.ру, на канале детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

Гвоздь, галстук, батарейка, варежка, коньки, зонтик, матрешка, очки, пальто, ножницы, утюг, хлопушка, спички, лампа, расчёта. Ух, и это еще не все вещи, которые с удовольствием сами о себе рассказывают. Вы даже не представляете, сколько интересного можно узнать о самых, казалось бы, обыкновенных вещах. Не верите? Так послушайте программу «Необыкновенные истории обычных вещей». Каждый день с понедельника по пятницу на Детском радио. Реклама.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Привет, вы кто?
2: Мы мини-лента.

0: Минтранспорта. ОГН 178-32-04-86-05.
1: Реклама.
2: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО СЗ Верийская. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец Сайгабук, ГКД, ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
5: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
6: Карибия.рф.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
7: А знаете ли вы что?
8: Все ленивцы – левши.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
7: «Ужасно интересно».
9: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: воздухе растворено. В чае с сахаром оно. Ты его как ни старайся, не увидишь все равно. Ни веса нет, ни роста, зато услышать просто. Назови-ка его.
1: В Москве час дня.
2: В эфире Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
1: Музыкальный привет. Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки. Ну, с кем-то я уже здоровался утром, кто-то только что присоединился к нашей компании. Начинается у нас на Детском радио время приветов и... О, так, стойте, стойте, пришла смс-ка, пишет Добрыня. Дядь Саша, у нас все готово, можем начинать. Что начинать, а? И дальше, догадайтесь сами. Ребятки, а что мы должны начинать? Или, может быть, это Добрыня что-то должен начать? Ну, причем он пишет, мы готовы, можем начинать. Получается, не он один. А, значит, все детективное агентство ХРУ. Ох, ребятки, ребятки, я понял. Да, действительно, мы, имеется тут в виду наш новый музыкальный спектакль «ХРУ, осторожно, чудо-юдо». Вот, ну теперь-то все прояснилось, а, Добрыня? Вот затейник. Одно слово «детектив» решил и нас проверить, и таким вот хитроумным способом прислал сообщение. Ребятки, а вообще у нас, да, спектакль новый появился, «ХРУМ, чудо-юдо». Причем «Осторожно, чудо-юдо». Что же это за чудо-юдо такое? Ну, об этом вы узнаете, побывав на премьере и посетив этот спектакль. А пройдет он в Москве и Петербурге у нас. «ХРУМ, осторожно, чудо-юдо». Подтверждаю. Только вот, пожалуйста, приходите пораньше, где-то, ну, за полчаса до начала спектакля. Там будет веселая игровая программа с сюрпризами, но лучше и раньше прийти, потому что раньше это не позже. Подробная информация на сайте детифм.ру, категория 6+. Папа и мамы, бабушки и дедушки, имейте в виду. Ну, а вот теперь-то можно выдохнуть. Фу, а я уж думал, у нас что-то тут такое случилось, к чему надо приготовиться. Случилось. Но нет, все хорошо. Речь шла о спектакле. А сейчас переходим к приветам, ребятки. И чтобы послушать хорошие песни, а также заказать любимые музыкальные произведения, звоните 8495-134-5664 в прямой эфир и передавайте приветы родителям и близким людям, родным, друзьям, бабушкам, дедушкам, конечно, не забывайте. А некоторые передают приветы кошечкам и собачкам. Вот рыбкам еще никто не передавал привет. Почему?

0: Привет.
1: Привет.
2: Ну а сейчас с нами Кира из Петербурга. Здравствуй, дорогая Кира. Доброго дня, доброго воскресенья.
3: Здравствуйте.
2: Ты решила передать приветики?
3: Да.
2: Ну, пожалуйста, пожалуйста.
3: Я передаю привет моей маме Регине, папе Денису, сестре Карине и нашему коту Тому, всему 4-му Б-классу и всей школе номер 46 Приморского района.
2: Отлично. Скажи, ваш кот Том, он понимает, что он член вашей семьи, что он вместе с вами? Или он сам по себе такой?
3: Нет, он понимает, что он член семьи.
2: И он понимает, что он ваш?
3: Да.
2: Это очень хорошо. Тогда ему привет отдельный, кошачий. Знаешь, как он передается?
3: Нет.
2: Голосом. Вот так вот. Слышала?
3: Да.
2: Ну, а сейчас заказывай песню.
3: Я хочу песню «Почему».
2: Пожалуйста. Кстати, ребятки, у нас еще есть один момент. Вы можете нам написать на номер 8-916-968-0968.
4: Почему?

0: Музыкальный привет.
1: Дорогие ребята, а сейчас с нами Миша из Москвы. Михаил, ты в эфире, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Мы тебя слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Да, еще раз здравствуй. Ты ведь не просто так звонишь, да? Хочешь песню заказать?
2: Да.
1: Потом ты хочешь приветы передать? А может быть, даже и желаешь рассказать нам о себе?
2: Да.
1: Ну, рассказывай.
2: Точно.
1: Я Миша Михаил. Ну и дальше по тексту.
2: Мне 7 лет. Моя фамилия Ларин. А отчество Романович.
1: Вот как. У меня, кстати, родственники тоже Ларины. А была одна героиня известная. Звали ее, звалась она Татьяна. Фамилия у нее такая же, как у тебя. Про нее написал историю свою товарищ Пушкин Александр Сергеевич, да?
2: Да.
1: Ну, так, хорошо. Ну, вот ты живешь, поживаешь. И что у тебя хорошего сейчас этой осенью происходит, происходило или будет происходить?
2: Ну, не знаю точно.
1: Пока еще не знаешь. Все покрыто мраком. Неизвестности.
2: Да.
1: Вот идешь ты в школу в понедельник и не понимаешь, что получишь, тройку или тройку с плюсом, да?
2: Да.
1: А если предмет выучил, то, может, получишь и четверку.
2: А может, и пятерку.
1: Тут уже жизнь становится более осязаемой, все как-то под ногами, и почва чувствуется тверже, когда выучил уроки. Так ведь?
2: Ну да.
1: А если

0: ты ничего не знаешь и ничего не учил, так, конечно, ты идешь и думаешь, что же будет, я вообще ничего не понимаю и не знаю, что может произойти. Может случиться что-то нехорошее. И оно, как правило, случается. Тебя вызывают к доске, и ты поплыл, и не знаешь, как ответить.
1: Да.
0: Эх, да, ну ладно, не будем о плохом, давай о хорошем. Привет мы передали, и сейчас ты уже как раз можешь заказать любимую песню.
1: Блин, нет, мы же еще не передавали приветы.
0: Так, ну тогда передавай.
1: Папе, маме, своему старшему брату, бабушке, дедушке, моей подруге Алисе.
0: А вот, Миш, ты задумал приветы передать, а не подумал, что им... желаешь-то сказать, вообще-то?
1: Ну, я хочу, чтобы у них все было хорошо, и чтобы у них все получалось.
0: Угу. То есть передаешь позитивную волну такую, да, отправляешь, да? Радостную, теплую, вот. И всех поддержишь, если что. Как зовут подругу твою, ты говоришь?
1: Алиса.
0: Алиса, если ты нас слышишь, тебе вообще отдельный привет от Михаила. Вот, приветы ушли. Осталось только подкрепить их хорошей песней. Какой?
1: Русская девчонка.
0: Ну, хорошо. Вот, если ты русский мальчишка, вот тебе русская девчонка.
2: А я по утренней росе пробегусь босиком по полюшку, и пускай мне зайдет.

0: Музыкальный привет.
1: Гоша из Санкт-Петербурга с нами. Здравствуй, дорогой Гоша.
2: Привет.
1: Доброго дня. Ты, кстати, приветы желаешь передать, да?
2: Угу.
1: Да, и не просто отправить привет, но еще сказать какие-то слова. Если ты готов, можешь начинать.
2: Да, я готов.
1: Пожалуйста.
2: Я хочу передать своей тете Людмиле. Еще я хочу бабушке Гале передать свой привет. Еще я хочу передать своему другу Саве. А еще... Все.
1: А никого не забыл? Никого не забыл, да?
2: Вроде никого.
1: Ну, хорошо, Гоша. А выбрал ли ты песню какую-нибудь?
2: Да, выбрал.
1: Какую?
2: «Пластилиновая ворона».

но тут лиса бежала. А может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой.

0: вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. У вас рога такие. Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Копыль-то очень стройные.
2: И добрая душа.
1: А если вы споете?
0: Да-да-да-да-да-да-да.
1: А может быть, залаете?
0: Да-да.
1: А может, замычите?

0: прыгайте, не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Музыкальный привет.
2: Ну а я тем временем читаю ваши сообщения, которые вы присылаете на номер 8-916-968-0968. Добрый день, мама Наташа шлет привет деткам Сашеньке, Настеньке в Петербург. А здесь еще мне попадаются письма, что родители пишут очень грустные, печальные, не дозвонились ни разу, у дочки мечта к вам дозвониться, звоним на протяжении нескольких лет, но так ни разу не получилось. Сбрасываются звонки, даже если проходят гудки. И вот тоже тут печалятся люди, что не покидает надежда попасть в вашу студию. Или часто пытался дозвониться, но никак не получается. А теперь снова школа, кружки.

и много всего, куда нужно успеть. Но детское радио всегда с собой в наушниках. Вот это уже, понимаете ли, обнадеживающее послание. Вы не переживайте, знаете, если не получается дозвониться, может быть, что-то у вас на линии происходит, но обязательно получится, периодически можно...

И вот тут радости будет, когда дозвониться получится. Так, приветы передают нам, я смотрю. Большой привет передайте бабушке Тане, дедушке Сереже, маме Оле, папе Саше и брату Максиму. Это Вова, 5-летний из Краснодара, пишет. Он песню заказывает. «Мам, купи мне гитару». Есть еще у нас послание. Вот здесь у нас едем в гости к бабушке. Большой привет Петербургу, всему, маме, папе. Пишут нам Намаз и мама Лена. Они, кстати, всем рыбкам передают привет. Молодцы, только я о рыбках вспомнил. Мама Ксюша и папа Антон шлют приветы Тасе, Алисе, Кириллу и Тимофею. Очень любим наших деток. Большое спасибо детскому радио. Вот такие добрые послания. Варечка из Москвы шлет приветы маме Кате, папе Жене, сестре Машеньке, собаке Тимоше и всем слушателям детского радио. Вот как хорошо. Василиса из Екатеринбурга тоже с пожеланиями родителями, Алису, брату Феде. Вот-вот-вот. Сообщения замечательные, но я еще их продолжу читать, ребятки. А сейчас песню слушаем. «Мама, купи мне гитару». А впереди ярмарка талантов.

0: Музыкальный привет.
1: Это вроде школа, потому что уроки есть. А вроде и не школа, потому как это и не урок вовсе. И рассказывает этот дяденька так здорово. Говорит, что приготовил нам столько всего интересного. Закачаешься. Уроки любопытства с дядей Сашей в субботу и воскресенье.
0: Слушайте на детском радио. 0+.
2: В некотором царстве, в некотором государстве, на море, на океане, на острове Буяне, за 3-9 земель в 3-9 царстве жили-были девочки и мальчики.
0: Кто-то мечтает оказаться в сказке, а кто-то с ней просыпается или засыпает. Ведь на детском радио сказки звучат и ранним утром, и днем, и вечером перед сном. Каждый день.
2: Вот и сказочке конец. А кто слушал, молодец.
0: 0+.

0: Реклама.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: От насморка – коризалия.
3: От соплей – коризалия.
4: От соплей – коризалия.
5: От всех видов насморка – коризалия.
2: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
3: Для взрослых
4: и детей с полутора лет.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
8: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
9: Привет, вы кто?
10: О, мы

0: 1-378-32-04-86-05.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.vltris.ru/ovb/ORN/24770-047-0417-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Реклама. Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно! Чудо-юдо!» В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55. Город Москва.
5: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию

0: 2 Тверская, Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы, что...
5: Собака может рисовать не хуже человека.
6: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
7: Все то, что неизвестно.
6: По выходным на детском радио. Ярмарка талантов.
8: Доброго дня всем, кто присоединился к нашей компании. С вами я, дядя Саша. Мы в прямом эфире. Ребятки, все, кто заказывает песни и дозваниваются в программу «Муз-привет», имейте в виду, что вы можете свои любимые треки выдвинуть на конкурс «Лучшие песни недели», где наш супермузыкальный коллега-диджей Микрофоша расскажет о них в эфире. Каждую субботу это происходит в 9 утра по московскому времени и в 17 часов также по московскому времени. Программа называется «Хит-парад детского радио». А как же в ней принять участие? Все очень просто. Голосуйте за любимые песни на сайте detifm.ru и чаще слушайте их в эфире. Ну а сейчас от приветов переходим к вашим выступлениям. Программа «Ярмарка талантов». К вашим услугам, ребятки, 8-495-134-5664. Если кто-то желает спеть, душа, как говорится, поет, или хотите сыграть на музыкальных инструментах, показать то, чему вы научились за последнее время, прочитать стихотворение, или просто поведать нам о каких-то своих новых способностях, милости прошу, жду

0: Ярмарка талантов.
1: Первая участница ярмарки талантов — Аня из Подмосковья. Анечка, здравствуй, доброго дня.
2: Здравствуйте.
1: Как отдыхается тебе?
2: Хорошо.
1: Ну, в такую погоду не может отдыхаться плохо, потому что даже если нечем заняться дома, выходишь на улицу, и все меняется, да?
2: Ага.
1: Посмотри, какая красота вокруг, какая картинка. Анечка,
2: Красиво
1: очень. Да, очень красиво, и вот сейчас я думаю, что твой номер, твой выход будет посвящен этой красоте. А ты ведь у нас выступишь с песней или стихами?
2: С песней «Матушка Земля».
1: С песней. Ну вот, видишь, как раз и песня подходящая. Готова ли ты?
2: Да.
1: А мы слушаем.
2: Плевый цвет у веночек в утренней разе цветов. Соловья запел свисточек, сок березовый глоток. Тишины послушать волю по тропинке в лес густой. Поболтать с березкой вдоволь по него и про любовь. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька. Сколько мне б еще годочков у кукушки пострашать, про любовь свою девичью для них на ромашке погадать, ключевой воды студеной в сотах свежего метку, в чистом поле темной ночью в небе звездном утону. Матушка земля, белая березонька, для меня святая Русь, для других занозонька.
1: Аплодисменты. Ты где-то занимаешься, скажи, Анечка?
2: Я ничем не занимаюсь, но музыка я не занималась.
1: Потому что поешь чистенько, и я подумал, наверное, Анечка ходит в музыкальную школу или вокалом занимается на дому. А оказывается, у тебя просто талант, да?
2: Ну, наверное.
1: Ну, ты попала туда, куда надо. Кстати, когда я первый раз услышал эту песню на детском радио, исполняла ее девочка тоже в эфире, трек такой звучал, и я сразу подумал, вот эта песня будет хитом. Ну, так оно и вышло. Ну что, Аня, очень здорово. Я рад, что у нас такие талантливые ребята. Я бы, конечно, подумал, что, еще раз повторю, что ты учишься в музыкальной школе. А чем еще увлекаешься?
2: Ну, я на самбо хожу. Кстати, мы в прошлом году у вас были на экскурсии, и еще я...

0: когда жила еще в Нахабино, я еще вам два раза дозванивалась.
1: Угу. Слушай-ка, ну на экскурсии ты была у нас на Данилской мануфактуре, а сейчас-то мы в новом месте находимся. Знаешь, где?
0: Где?
1: В Останкино, прям вот, можно сказать, под Останкинской башней. Напротив, через дорогу. И у нас стеклянно-зеркальные стены от пола до потолка. Как будто их вообще нет. И такая красота с восьмого этажа открывается. Вот то, о чем я говорю. Все сейчас там зелено, желто, бордовое. Краски такие, вкрапления. Знаешь, там колокольни блестят храмов, там высотные дома стоят. Ну вот, вот смотришь, и душа радуется в такую погоду. Так что вот приходи еще как-нибудь с экскурсией. Вот. И удачи, всего хорошего. Талантливый очень ты человек. Ребятки, кто-то еще желает выступить или рассказать о своих талантах и способностях, звоните 84-95-134-5664. И, конечно, все ребятки, я знаю, почти все любят что-то делать своими руками. Мастерить поделки, рисовать, лепить, аппликации клеить, фотографируйте всю эту красоту и фотографии отправляйте сюда 8-916-968-0968 на простой номер. А для чего? А для того, чтобы я о них рассказал миру.

0: Ярмарка талантов.
1: И вот сейчас с нами Дима из Москвы. Дмитрий, доброго дня. Привет.
2: Доброго дня вам тоже.
1: Ты сегодня уже зарядился?
2: Да.
1: Эмоциями. Где?
2: На даче.
1: И сейчас пока еще вы на даче, да?
2: Да, пока что тоже на даче.
1: Красиво у вас там?
2: Очень. Угу.
1: Что можно увидеть из твоего дома? Из окна дома или...
2: И из окна дома можно увидеть беседку нашу, качели.
1: А деревья, кусты какие-то зеленые?
2: Да, да, у нас есть на заднем дворе деревья там.
1: Но там еще пока осень не вступила окончательно в свои права, много зелени.

0: зеленого, да?
1: Да, много зеленого, только под деревьями немного листиков нападало,
0: угу, и все. Угу. И травка еще зеленая, вот что удивительно. А ведь уже, смотри-ка, сентябрь повернул, что называется, к финалу.
1: Ага, уже скоро закончится.
0: Да, скоро наше тепло уйдет. Ну, ж так заведено природой. Дим, ты с чем будешь выступать?
1: Со стихом.
0: Мы готовы слушать. Пожалуйста.
1: Унылая пора, очей очарования, приятно мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увядания, в багрец и в золото одетые леса. В их сенях ветра шум и свежее дыхание, и мглой волнистую покрыты небеса, и редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы.
0: Спасибо. Спасибо, как раз стихотворение пришлось в пору. А вот представь, ты поэт, ты идешь, гуляешь по лесу, и что ты ощущаешь?
1: Ну, я сейчас ощущаю небольшой страх.
0: Угу. Печаль, может быть?
1: Да, печаль.
0: Мне грустно и легко, печаль моя светла, да? Угу. Ну, вот в сентябре она еще не такая печаль, печальная это все-таки. Золотая осень, красивая пора. Ну, знаешь, нельзя же всегда быть в таком приподнятом настроении и все время скакать. Хочется же иногда и подумать, побродить о чем-то, да? Когда ты выходишь во двор, чувствуешь, как пахнет влажностью, сыростью, прелыми листьями. Птицы куда-то летят, кричат тревожно. Синее-синее небо — это здорово, что все так меняется. Вроде мы хотели, чтобы лето не кончалось, а пришла золотая осень, и мы не нарадуемся. А потом придет зима, выпадут первые снежные хлопья, и нам захочется сесть в каком-нибудь уютном уголке, да, в кресло, укрыться пледом, достать любимые сказки, заварить какао, сделать какао, да, и сидеть, и мечтать. Вот это здорово. Кто-то, может быть, сказки посмотрит какие-то новогодние. Тоже хорошее время, так ведь, Дим?
1: Да, естественно.
0: Вот, так что у природы... Что там дальше? Нет плохой погоды. Спасибо, Дмитрий. Читал стихи про осень. Ребятки, а у вас какие есть стихи? Может быть, и песни? Многие из вас же любят петь. Когда хорошее настроение, вы поете одни песни. Когда немножко взгрустнулось, другая музыка у вас в голове звучит. Так вот, звоните, пойте, играйте, стихи читайте. «Ярмарка талантов» — это программа для того, чтобы выступить как настоящий артист в прямом эфире. Так нечасто бывает. 8495-134-5664. Жду звонка. Да, и контакты для рисунков, поделок аппликаций 8-916-9680-968.
2: Я на планете люблю, каждый мне друг, значит, важен мне тут. А кого хоть немного люблю, обязательно обниму. Чтобы я на планете люблю, каждый мне друг, значит, важен мне тут.

0: Ярмарка талантов.
1: Друзья, сейчас мы пообщаемся с Никой из Москвы. Добрый день, Ника.
2: Здравствуйте.
1: Причем не просто пообщаемся, но и тебя послушаем, потому что ты будешь выступать с песней.
2: Да.
1: Все верно. Ну, мы готовы. Слушаем. Да, пожалуйста. Или ты же сначала хочешь рассказать нам о себе, Ника?
2: Давайте я себе расскажу.
1: Давай.
2: Мне всего 7 лет с половиной.
1: Угу. Это мы уяснили.
2: Я поступила в 1 класс.
1: Тебя приняли?
2: И во 2 класс музыкальной школы.
1: Перешла. То есть первый на поступил.
2: На постоянно.
1: Отлично. Замечательно. А где тебе больше нравится, в музыкальной школе или в обычной?
2: И там, и там.
1: Везде хорошо. И отовсюду не хочется уходить, потому что у тебя ведь там и дела появились, и друзья, наверное, да?
2: Да.
1: И друзья. А что интересного рассказывают тебе учителя?
2: Ну... Мы ходили в музей палеонтологический на экскурсию.
1: Угу. И что там
2: динозавров
1: тебя
2: смотреть
1: удивило особенно? Что? Какой динозавр?
2: Огромные ракушки от моллюсков, угу, и динозавры.
1: Как вот они таскали такие ракушки за собой, да, моллюски?
2: Угу.
1: Им же нелегко было. Рождается, угу, моллюск, а мама ему говорит: значит, смотри, сынок, главное, не потеряй свою раковину. Ты должен ее все время таскать с собой. А сын думает: о-хо-хо, как же это нелегко. Поэтому мы вот сейчас смотрим на моллюсков и думаем: хорошо, что все-таки мы родились людьми и не таскаем за собой целые дома из плотного такого прочного костяного материала, а? Вот ведь как хорошо. Ну что, готова ли ты выступить?
2: Да.
1: Пожалуйста.
2: Наступило

0: Этот мир высокий знаний, предстоит нам долгий путь. Ах, учитель наш, учитель, потерпите нас чуть-чуть. Наступило снова, мы учиться будем в школе. Много осень, много зим. А пока сидим за партой и ужасно тормозим. В этот мир высокий знаний предстоит нам долгий путь. Ах, учитель наш, учитель, потерпите нас чуть-чуть.
1: Отлично! Спасибо! Ника, ах, учитель наш, учитель, потерпите хоть чуть-чуть до следующего лета. Ну, оно уж скоро наступит. Итак, друзья мои, какие мы выводы делаем? Рано делать выводы, потому что здесь вот рисунки уже поступают, и нам пишут наши слушатели. Я занимаюсь игрушками, пишет Маня. Расскажите обо мне на радио. А вот мой рисунок ручкой. Пиши, стирай.

Так, я скоро поеду в Новосибирск на хоровой фестиваль. Вот поздравьте меня, пишет Симанкина Вера, наша постоянная слушательница из Томска. Ей 12 лет, работаю ее, я вижу как раз. Вот она, ее отправила нам сюда, выполнена эта работа синей ручкой. И очень даже неплохо у Веры получается рисовать. Еще одна работа. Привет, детское радио, это Маша, мне 11 лет, я из Самары. На уроках труда в школе мы учились шить, и вот моя работа. А моя сестра Ксюша, ей 7 лет, слепила осеннюю рябину из пластилина. Так, здесь прихваточка получается такая, обшитая по краям, обметанная синей ниткой. Хорошо, это значит, у нас Маша сделала, а Ксюша, ой, какую работу она, какую осеннюю рябину, очень яркую выполнила из пластилина. Хорошая получилась. Просто-таки замечательная картинка. Что уж там хорошая. Замечательная, ребятки. Молодцы. Ну, о ваших работах я еще расскажу в часе без правила. Впереди у нас игра с волшебным сундучком. Оставайтесь с детским радио.

0: Слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Реклама.
3: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно дебетовый

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: В «Магнит у дома» за монстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карты с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyenie. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ваневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка. 6+.
2: Реклама.
3: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karuseldefistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГПУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
4: Слушаю.
5: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
4: Что случилось, Добрыня?
5: Чудо-юдо сказки портит.
4: Это чудо-юдо, который из былин?
5: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
1: Новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8495 921 40 41.

0: там? А не видно? Без языка! А слышно? Говорит, поет, скучать не дает! Назови-ка его!
1: В Москве 2 часа дня.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно.

0: развлекательно. Детское радио.
1: Скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
2: Бодрого воскресенья и славного настроения всем, кто нас слышит. Это я, дядь Саша, и наш волшебный сундучок. Вот, ребятки, стояли мы с волшебным сундучком около зеркальной стены, смотрели вдаль, на просторы, и сундучок сказал: «Дядя Саша, как же здесь красиво!» Вы тоже, ребятки, можете увидеть всю эту красоту, если попадете к нам на детское радио, запишитесь на экскурсию. А вот вчера у нас ребята и дни рождения отмечали, можно и день рождения отметить на детском радио. Это весело, увлекательные будут и игры, и призы, и ведущие с вами пообщаются, и вы еще выступите в прямом эфире. Все подробности на сайте детифм.ру. Это я уже к родителям обращаюсь. А сейчас, ребятки, волшебный сундучок предлагает разгадать загадку. Загадка мне очень нравится. Вы пока ни на шаг не приблизились к правильному ответу, но тем-то это и интересно. Если кто-то из вас готов принять участие в разгадывании загадки, звоните, пожалуйста, 8495-134-5664. После того, как вы быстренько зададите три вопроса, я приму ваш ответ. Если угадаете, приз забираете, если не угадаете, играем дальше.

0: Сундучок с секретом.
1: Ну что ж, друзья, есть ли у нас первый участник игры? Это Василиса. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Ты у нас откуда?
2: Я из Москвы.
1: А вчера не следила за игрой?
2: Нет.
1: Тогда я тебе зачитаю загадку и расскажу все, что мы вчера узнали. Загадка сложная, но очень интересная. Слушай внимательно. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь. Вчера ребятки выяснили, что это не одежда, это не обувь. В ушах это не носят, это не украшение. На руках тоже не носят. Ну, то есть это не украшение, да? Не резиночка, которая там для волос и прочее, да? Это не из пластилина. Там есть ткань. Ну, не только ткань. Значит, что еще? Это не сумка. Тоже важно. Все, задавай три вопроса.
2: Ну, не знаю. Вот. На маме?
1: Ну, видишь, как загадка построена. Что, да, на папе-то навряд ли это можно увидеть.
2: Может, это из капрона?
1: Да нет, слушай, там нет, не из капрона, не из капрона. Ткань там присутствует, ткань, вот в том, что там внутри у нас в сундучке, там присутствует ткань, это точно. А все остальное мимо. Пока еще ничего не узнать. Значит, капрон вычеркиваем. Дальше.
2: Может быть, это из ниток?
1: Да, нитки тоже там есть.
2: Это шапка?
1: Шапка будет твой ответ, сундучок, открой секрет. И что же выясняется? Нет, не открылась крышка, шапка не подходит. Ох, Василиса, я понимаю, как непросто тебе было догадываться. Я бы в твоем месте тоже не догадался, наверное. Нет. Ну что, спасибо за игру. С почином, ребятки. Умница, хорошо играла. Бодро у нас так получилось. Ну вот смотрите, с помощью Василисы мы узнали, что в этот список надо включить еще и шапку. Список неподходящих предметов. Нет у нас этого внутри сундучка. Не шапка. Следуем дальше. Кто у нас еще будет разгадывать загадку, звоните 84-95-134-5664. Я, честное слово, клянусь, если вы узнаете, что там на самом деле, вы очень удивитесь.

0: сундучок с секретом.
1: Ваня из Зеленограда вступает в игру. Здравствуй, Иван. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй. Ты, может быть, сразу хочешь свой ответ дать? И какой-то вариант, да?
2: Да.
1: Давай я тебе загадку повторю. Загадка... Давай. Загадка звучит так. На маме однажды я видел похожее. Яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь нам скорее, что спрятано здесь?
2: Кукла.
1: Кукла будет твой ответ, сундучок. Открой секрет. Не открылся волшебный сундук. Я же предупреждал, что загадка непростая, Ванечка. Спасибо за звонок, за то, что предложил свой вариант. Но нет, кукла не подходит. Хотя мы знаем, что это уже не украшение, не обувь, не одежда. Это не сумка, не какие-то там браслетики, не резиночки, не капроновые чулки. Нет, это все не подходит. Не шапка, ребятки. А что же такое? В ушах это не носят. Ну, украшения любые, да? Нет, бижутерия не подходит. Будем думать, что же это такое. 8495-134-5664. Звоните.

0: Привет! Мы группа Пугалки! Понравилась песня?
1: Можно послушать ее в эфире детского радио на Яндекс.Музыке и других цифровых платформах, а также добавить в свой плейлист,
0: поставить лайк или просто сказать в умной колонке:
2: включи песню группы Пуговки, мы похожи!
3: Сундучок с секретом.

0: И вот, друзья, еще одна участница нашей игры – это Белла из Казани. Добрый день, Белла.
1: Здравствуйте.
0: Ну что, давай с тобой подумаем, что же это такое-то вообще может быть. Загадка звучит так. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее. Что спрятано здесь?
1: Сейчас задавать вопросы?
0: Ну, ты можешь задавать вопросы. Могу я повторить, в принципе, что мы узнали? Если не надо, сразу начинай с вопросов.
1: Не надо, я сейчас слушала, следила. Угу. Вот, мой вопрос. Это можно куда-нибудь повесить?
0: Да нет. У нас такое, что это не вешают куда-то. Это не вешают.
1: У этого есть конкретная геометрическая форма? Или это в форме чего-нибудь?
0: В форме чего-нибудь.
1: Это одноцветные или разных цветов?
0: Разных цветов. Да, разные цвета.
1: Так.
0: Ну, их не так много, этих цветов, я так скажу. Не разноцветные, нет. Но там присутствует не только один цвет.
1: Угу.
0: То есть, так скажем, не только один цвет. Там.
1: То есть там один бывает или бывает несколько цветов?
0: Ну, смотри. Тут подсказать я не могу, но... Три вопроса ты задала, то есть там не только один цвет. Не один, точнее скажем. Но их немного. Поняла?
1: Да.
0: Это максимум, что я могу тебе, вот в чем могу помочь, чем подсказать. Сейчас ты попробуешь дать ответ, что же это такое, но прежде я повторю загадку. Слушай, на маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь?
1: Я думаю, то, что это заколка.
0: Заколка будет твой ответ, сундучок, открой секрет. Ну, вы сами все слышали, ребятки, заколка не подошла. А Беллу я хочу поблагодарить за игру. Как же это непросто разгадывать такую загадку. Но доложу я вам, ребята, когда мы ее все-таки разгадаем, вы очень будете смеяться. Спасибо. Следуем дальше. Еще один участник нам потребуется. Ну что, серьезно, ребята? Может быть, давайте подумаем более широко. Мы сосредоточились на маминой одежде, на ее украшениях. Думайте шире. 8-4-9-5-1-3-4-5-6-6-4. Звоните.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: сундучок с секретом.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер – это круто. Он не волшебник, но может почти все.
6: У девочки Веры теперь есть подружка. Она не котенок, она не игрушка.

0: рад, что вы услышите в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала роза маленького принца.
3: Из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
1: Реклама.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Реклама. Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проект не декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А это слон. Самое большое животное на Земле.
4: Мам, ты все путаешь. Самое большое животное – синий кит. Он может вырасти до 30 метров в длину и весить больше 150 тонн. Один его язык тяжелее, чем этот слон целиком. В следующий раз слушай со мной детское радио.
2: В эфире детского радио много познавательных программ для юных эрудитов.
5: Детское радио. Слушаю каждый день.

0: скрыт подарок в сундучке. Сундучок тот на замке. Чтобы открыть его секрет, нужен правильный ответ. Сундучок с секретом.
1: Дорогие наши маленькие друзья, вы на семейном совете уже определились с днем, когда вы пойдете на наш новый музыкальный сказочный спектакль «Хрум. Осторожно, чудо-юдо». Вот мы с Сундучком определились, уже выбрали день, когда мы туда отправимся. Это будет в будни, потому что на выходные мы в эфире. И, кстати, если кто-то не выбрал, заходите на сайт детского радио dtfm.ru, и там узнаете, вот найдете информацию про этот спектакль, а будет он идти как в Москве, так и в Санкт-Петербурге. Определитесь с днем, выберите подходящее время и заранее, конечно, лучше приобрести билеты. Ну и приходить тоже надо заранее, хотя бы за полчаса, минут за 40 до начала представления, потому что там все только начнется. Ребятки, игра интересная. Сюрпризы, веселая музыка, песни, ведущие детского радио там будут. В общем, имейте в виду. Ну, друзья, сейчас возвращаемся к игре. Волшебный сундучок загадал загадку. Загадка очень интересная, я ее повторю. Звучит она так. На маме однажды, я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на маме.

Наряд похожий есть. Ответь поскорей, что спрятано здесь. И вот вы, ребятки, бросились все искать разные аксессуары. Что же там надел такое мама? Что она может носить? Но здесь вопрос стоит гораздо шире. Подумайте более широко. И если у кого-то появились варианты в связи с этим, тогда звоните. 8495 134 56 64.

0: если ты крылат.
1: Сундучок с секретом.
2: А сейчас нам дозвонилась Ника из Москвы. Она у нас уже пела, по-моему, сегодня, да? И вот сейчас будет играть. Здравствуй, Ника.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуй. Видишь, два раза удалось тебе дозвониться. Целый день ты проводишь с детским радио.
3: Да.
2: Ну что, поиграем?
3: Да.
2: Слушай загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорей. Что спрятано здесь?
3: Оно на шею надевается?
2: Нет, на шею не надевается.
3: Оно длинное?
2: Нет, не длинное.
3: Оно маленькое?
2: Ну, у нас оно не совсем маленькое, ну, среднее. Средний размер.
3: Это фартук?
2: Фартук будет твой ответ, судачок.

Открой секрет. Но видите, как получается-то, друзья мои, тоже слово не подошло. Делаем выводы. Фартук вычеркиваем. Спасибо за игру, Ника, ребятки. Ну что ж, интересно. Нет, вы взялись, я так понимаю, серьезно и готовы разгадать загадку во что бы то ни стало. Ну, давайте, давайте попробуем. У нас еще есть время. Есть ли еще один участник? 8495-134-5664. Звоните.

0: секретом.
1: Еще одна участница, Юлиана, она здесь в прямом эфире. Здравствуй.
2: Здравствуйте.
1: Юлиана, тебе, наверное, уже лет 9 или 10?
2: Ну да, 10.
1: 10. Попробуй разгадать загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже. На мамин наряд похожее есть. Ответь нам скорее, что спрятано здесь. Ну, то есть вопросы задавай, три вопроса, а потом скажешь.
2: Вот первый вопрос. Это светится? Ну, может светиться.
1: Нет. Нет, не светится. И к электричеству никак не относится.
2: А вот есть какая-то, не знаю, ручка, например?
1: Нет. Точно нет. Ручки нет.
2: Тогда
1: еще раз послушаешь загадку?
2: Да нет, я знаю.
1: Наизусть уже знаю.
2: Прошлого дня, да. Слушаю.
1: Ну да, но надо шире мыслить, шире мыслить. Мы вот все думаем, концентрируемся на том, что же там на маме такого из предметов, что могло бы тут лежать. Но я тебе, пока сундучок не слышит, нет, подсказать я не могу, да, но я думаю, что это можно. Можно. Я повторю, что тут вопрос гораздо шире. Понимаешь, то есть это... Дальше говорить не могу.
2: Ну вот то, что в сундучке, это похоже на мамину юбку как бы.
1: Ну, может и на юбку, да, может. Но только это не одежда.

0: уже поняли, что к одежде...
1: Ну нет, именно похоже. Это не одежда, но похоже на юбку.
0: Да, да.
1: Это зонтик.
0: Зонтик будет твой ответ, сундучок, открой секрет.
1: А,

смотрите-ка, а. Как хорошо все-таки Ильяна зацепилась. Вот зацепочка такая, крючочек, раз, закинут. Похоже на мамину юбку? Ну, возможно, да, и бывает и так. Но, видимо, она представила, что и зонтик такой расцветки есть, похожий на юбку. Да, или формы такой же, как зонтик, да? Юбка как зонтик. Но, видите, ребятки, как интересно вы мыслите. Мне это нравится. Мне это нравится. Друзья, ну, очень даже хорошо. Надеюсь, что загадку мы разгадаем. Но сундучок не открылся. Будем думать дальше. Есть ли еще желающие проучаствовать, разгадать эту загадку? Звоните 8495-134-5664. Юлиане, спасибо за игру.

0: сундучок секретом.
1: Ребятки, Дима из Коврова выразил желание посоревноваться.

0: побороться с волшебным сундучком. Здравствуй, Дмитрий.
1: Здравствуйте.
0: Для тебя повторяю загадку. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. Ответь поскорее, что спрятано здесь?
1: Это может быть похоже на платье или что-то такое?
0: Может быть похоже это, да. В чем-то,
1: это
0: в чем-то может быть похоже, в чем-то. Только это то, что там у нас, это не одежда, мы уже выяснили.
1: Не знаю даже. Угу. Может быть, оно относится к предмету, который можно носить с собой на улице.
0: Ну, знаешь, это не такой предмет, который носят с собой на улице, хотя взять можно с собой. Можно и куда угодно с собой забрать. Но чтобы носить на улице, этого нет. Вот.
1: А можно посчитать?
0: Да, конечно. Но у тебя еще один вопрос есть. Ты можешь задать вопрос, еще один, который, ну, по идее, вдруг поможет он тебе. А потом будь освещаться, да?
1: Да.
0: Ну, давай. Ну, тогда загадку повторю, а ты уже сформулируешь, да? Может, и ответ сразу дашь. На маме однажды я видел похожее, яркое, модное. У этого тоже на мамин наряд похожее есть. А ответь нам скорее, что спрятано здесь. Что?
1: Оно разных цветов?
0: Ну, мы уже вот выяснили, что там не только один цвет. Много цветов там нет, но не только один. Вот. Поможет тебе это, не знаю. Ну и какой будет твой ответ? И твой вариант? Что бы это такое могло быть? Угу. Трудно, да.
1: Да.
0: Непросто. Непросто. Ну, то есть вариантов-то и нет, собственно, да, Дим?
1: Ну.
0: Не знаешь даже, как определиться.
1: У меня есть несколько вариантов, но я не знаю, какой из них сказать.
0: Так, давай один. А уж там видно будет. Откроется сундук, не откроется. Так, это вариант.
1: Давайте попробуем.
0: Что?
1: Шляпа.
0: Шляпа. Будет твой ответ, сундучок, открой секрет. Нет. Нет, не открыл сундук. Ребятки, ну завтра-то вы разгадаете? Придется завтра вам, друзья, разгадывать эту нелегкую загадку. Дима, спасибо за игру. Встретимся в часе без правил.

0: сундучок с секретом.
1: Слушайте на детском радио.
2: Песня о главном.

0: слушаете на детском радио в новом выпуске программы «Оле-оле-оле».
1: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
2: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
1: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
0: Оле-оле-оле! Каждую неделю новая программа!
3: Руки на ширине плеч, спина ровная, ноги, пятки вместе, носки врозь. Что там еще? А, ну наклоны, приседания, вращения, размахивания. Делай раз, делай два, делай три. И закончили упражнение. Что нужно делать по утрам, как проснулся? Ну, конечно, зарядку. Вот мы ее и делаем вместе с детским радио. Каждое утро по будням. Здоровье в порядке? Спасибо зарядке!
4: 0+. Реклама.
5: Я Пушистик, и я потерялся.
6: Любимая история про мамонтенка на большом экране.
7: Пушистик!
6: Приключения мамонтенка.
7: Мама!
6: В поисках мамы.
5: Я плыву к тебе.
6: В кино с 1 октября.
4: 6+. Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
8: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
9: Ну, есть, конечно.
8: А кровать из массива с газлифтами?
9: Со скидкой 90%.
10: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количества, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
4: Реклама.
11: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
13: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
12: И все?
13: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
12: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
13: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
14: ООО «Кабибар». 18+.
15: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
16: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: 0+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8495-921-40-41.

0: Друг мой весел и умен, знает сказок миллион, а еще поет, играет. Мне с ним скучно не бывает. Назови-ка его.
1: В Москве 15 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.

0: радио. Час без правил.
1: Доброго дня, дорогие ребята. Не забывайте, что детское радио можно слушать на нашем сайте dtifm.ru. Причем слушать в режиме «здесь и сейчас». На сайте нашем много новостей, много полезной информации, много всего интересного, кстати. Там же можно посмотреть концерты артистов лейбла детского радио «Ура-музыка». И вот Лиза Симоненкова, певица юная, выпустила песню «День рождения». Так вот, вы можете зайти на канал детского радио в Рутуб или на сайт детского радио и посмотреть эту версию, видеоверсию, а послушать песни Лизы Симоненковой «День рождения». Кстати, вот эта песня вы также можете в эфире детского радио и на всех цифровых платформах. Не забывайте ставить лайки и добавлять в свой плейлист. Друзья, сейчас мы переходим к часу без правил. Я хочу напомнить номер телефона прямого эфира 8495-134-5664. Меня зовут дядя Саша, и сегодня мы с вами будем искать принцессу. Друзья, как же это сделать? Надо дозвониться и предложить свою версию. А ситуация такая, что принцессу из замка, из башни, в которой она была заключена, перед тем, как ее должен освободить храбрый рыцарь, кто-то похитил. Как вы думаете, кто это мог быть? Жду варианты.
0: Час без правил.
2: На детском радио.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Ну вот, друзья, наконец-то и мы проводим расследование, не только детективы агентства «Хрум» этим занимаются. С нами сейчас Мирослав из Уфы. Дорогой Мирослав, приветствую.
3: Здравствуйте.
2: Ситуация следующая. Похищена принцесса прямо из башни, в которой она была заточена. Ее на следующий день должен был освободить храбрый рыцарь. Он обо всем раструбил уже всему сказочному лесу. Все об этом ждали, знали и только и ждали, когда он это сделает. Но когда рыцарь, значит, закинув веревку,

0: залез на самый верх и заглянул в окно, он увидел, что в темнице никакой принцессы нет и в помине. Куда она подевалась, неизвестно. Есть ли варианты? У тебя? Можешь ли ты предположить, да, куда она могла деться? Вообще, как она исчезла из закрытой башни? Это же вообще башня-то дракона.
1: Мне кажется, какой-то монстр ее украл и унес куда-то.
0: Ну смотри, там же дракон, он сам ее там держит в плену. Но у дракона спрашивали. Дракон вообще в удивлении. Он в себя прийти не может. Сам не понимает, куда она подевалась. Куда исчезла его пленница. И храбрый рыцарь тоже голову чешет. И вообще он не ожидал такого. Он же так долго готовился к этому подвигу. И меч точил, и латы новые примерял. Полгода готовился. Прискакал. Уже было... Хотел сразиться с драконом. Но сначала принцессу решил вызволить. А потом сразиться. Значит, закинул веревку с помощью арбалета, стрелы, забрался туда, а окна распахнуты, и принцессы нет. Только зеркальце разбитое лежит.
1: Ну, тогда, наверное, какой-то сказочный житель решил ее украсть, а зеркало разбил.
0: Вот и я тоже думаю, что это именно так и происходило. Осталось только выяснить, что же это за житель такой. Дракон ходит, переживает. Значит, рыцарь чуть не в обмороке. Даже вот плакать пытался. Что такое? Ребятки, давайте подумаем. А знаешь, тут вот еще донесение. Вот, кстати, я забыл о нем. Вроде как отпечатки какие-то видели. И отпечатки эти нечеловечьи.
1: Нечеловечьи?
0: Нет, нечеловечьи. Угу. Может, разобраться сначала, чьи это отпечатки?
1: Да, давайте.
0: Будем разбираться. Мирослав, оставайся на связи тоже, ребятки. А вы звоните, у кого-то, может быть, появились свои версии, кто же похитил принцессу из закрытого замка. 8495-134-5664.

0: без правил. На
1: детском радио. Дорогие друзья, с нами сейчас девочка Саша из Москвы. Александра, добрый день. Как меня слышно? И здесь ли наша Саша? Вот вопрос. А может, ее тоже как ту принцессу кто-то похитил? Александра, слышите ли меня? Нет, уже с нами Саши нет. В таком случае, ребятки, давайте звоните, будем думать вместе, куда же подевалась принцесса. Настя вышла на связь со студией детского радио. Настенька, привет.
2: Здравствуйте.
1: Вот представляешь, ты принцесса, сидишь ты в замке, в башне точнее, где тебя, куда тебя заточил змей, дракон. Готовишься к встрече с храбрым принцем, и вдруг... Хлоп, что-то случается такое, что-то происходит. Для тебя это неожиданно. И тебя похищают. Но получается, что зеркальце принцессы, любимое зеркальце, разбито. Значит, если бы она сама себя похитила, да? Сама себя похитила.
2: Ага.
1: Она бы уж не стала свое любимое волшебное зеркальце-то разбивать. Так ведь?
2: Так, есть несколько версий, как это может быть.
1: Давай.
2: Версия номер... Один. Это могло быть волшебство.
1: Угу.
2: Версия номер два. Может быть. Кто-то узнал то, что она красивее, как было в Белоснежке, и хотел ее украсть.
1: Да.
2: Версия номер три. Пока что не готова, к сожалению.
1: Ну, видишь, он... Кто-то позавидовал. Вполне возможно, но смотри, вот у нас такие новости объявились. Значит, разгаданы следы. Оставлены следы под башней. Следы крупных кошачьих лап. Причем ходит этот кот на двух ногах.
3: Кот ученый.
2: Кот в сапогах мог быть, кот ученый.
1: Тогда бы сапоги остались, следы как именно сапог.
2: Ну, да.
1: А здесь следы лап. Толстые лапы. Такие лапы. Кто у нас на толстых лапах там перемещается? Есть кот-ученый.
2: Людоед же.
1: Да слушай, ну кот-ученый...
2: Людоед же
1: может. Нет, ну людоед нет, наверное. Людоед тоже в сапогах ходит. Причем у него сапоги 47-го размера. А вот...
2: Он мог превратиться из сказки «Кот в сапогах». Людоед мог превратиться в кого угодно.
1: Мог.
2: Он мог стать котом... и похитить принцессу.
1: Есть,
2: допустим, превратиться в кого-то летающего, залететь к ней, взять и вылететь.
1: Слушай, в этом есть какая-то логика. Я вот, знаешь, подумал было на кота ученого, но потом думаю, он же ученый кот, он же не будет такие безобразия творить.
2: Да.
1: И потом ему надо цепь золотую охранять, навряд ли он оттуда уйдет.
2: Лукоморьевск.
1: Да, ну давайте мы ребят спросим. Ребятки, а что же еще за кот такой, который мог бы принять участие в этом похищении? Спасибо, Настя, ребята, давайте думайте про кота. Что это за кот? Который оставил следы у башни. Может быть, он как-то замешан в этом деле, в похищении принцессы из замка дракона. 84951345664. Звоните.

0: «Час без правил».
1: На детском радио.
2: Миша из Москвы с нами. Здравствуй, Михаил.
3: Привет.
2: Здравствуй. Ну, ты уже в деле, да? В курсе, вернее, дела.
3: Да,
2: и
3: да.
2: И входишь,
3: да,
2: в дело. Вот смотри, принцессу похитили, неизвестно кто. Рыцарь в недоумении, дракон в шоке. Под башней обнаружились следы толстых кошачьих лап.
3: О, ну, там, если у тебя лапа толстая, и причем эта высота большая, то это, наверное, какая-то хищная кошка. Я предполагаю, что это тигр Шерхан из сказки Маугли. Во-первых, тигры умеют лазать по деревьям, а во-вторых, ну, у них такие большие лапы достаточно.
2: Угу. Ну, навряд ли он... Ты рассуждаешь очень хорошо. Да, тигр бы мог... Но знаешь, тигры оставляют такой характерный запах, а здесь еще вдобавок, ты понимаешь, что найдено несколько перышек утки. А утка-то... А утка-то при чем?
3: Ну... Не знаю, может, у него там с собой было какой-нибудь...
2: Угощение.
3: Контейнер какой-нибудь, ланч с уткой.
2: Утка в масле. Ну... Нет, подожди, перья оставила, живая утка. Значит, смотри, получается, у нас присутствовали на месте преступления какой-то здоровый кот и утка. Откуда, откуда эта утка? Я вот знаешь, что думаю? Может быть, это все-таки тот самый вот волшебный кот Баюн?
3: Ну, кстати, да, очень хорошее предположение.
2: Он же,
3: ну,
2: что?
3: Этот кот, возможно, это же кот, он может быть домашний какой-нибудь.
2: Да нет, Баюн, это же сказочный. Это кот, который может завлекать своим сказочным пеньем. Он вообще очень опасный.
3: Ну да, он, но кот же... Это же кот, ну я думаю, обычный кот, какой-нибудь породистый, вряд ли у него будут толстые лапы.
2: Нет, это вообще кот Баюн. Слушай, это персонаж русских волшебных сказок. Кот-сказитель с волшебным голосом. Он рассказывает, поет, а потом может усыплять слушателей, понимаешь?
3: А, ну это
2: и
3: да.
2: Какая,
3: да.
2: Какие-то совершать нехорошие вещи. Что, если он усыпил принцессу? А вот что было дальше, и при чем здесь эти перья утиные?
3: А, я догадался. Может быть, у орла вот такие перья, похожие на утины, и этот кот, он усыпил ее, а орел унес ее. В когтях. Uh-huh. А им обоим это нужно, например, не знаю, чтобы съесть ее.
2: Слушай, я сейчас свяжусь с нашей лабораторией и узнаю у своего знакомого профессора, вообще, чьи это перья. Перья. Здесь надо их на экспертизу сдать. Вот что, Миша.
3: Ну, или даже если утка. Может, утка унесет, а кот, ну, усыпит ее.
2: Ну, давай, сейчас я позвоню профессору и узнаем. Спасибо тебе за расследование, ребятки. А вы готовьтесь, кто будет еще помогать нам расследовать это дело о похищении принцессы из башни. 8495-134-5664.

0: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Реклама. 0+.

0: Волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru. 0+. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
0: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ООО МВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
3: В «Магнит у дома» замонстроением. Со 2 по 29 сентября совершайте покупки от 700 рублей с картой «Магнит Плюс» и получайте скретч-карт с монстриксами. Собирайте героев с разными эмоциями, играйте в мобильном приложении и выигрывайте призы. Общий срок акции со 2 сентября по 30 ноября 2026 года, включая вручение призов. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/monstroyeniya. АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-89-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185. Приложение «Магнит. Акции и доставка». 6+.
0: Реклама.
4: Новый дом, новая глава. Гранель Тринити. 5 минут до метро. Закрытый двор и фитнес с бассейном. Квартиры от 15 300 000 рублей. Начните свою историю. Застройщик ОСЗ «Саман». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на granel.ru. Не является публичной офертой.
3: Детское радио представляет новый музыкальный спектакль «Хрум». Осторожно, чудо-юдо. В сказочном мире объявилось невиданное чудище. Кто такое на самом деле Чудо-Юдо? Тайна, которую предстоит раскрыть знаменитым детективам. С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. Категория 6+. ОКПМ радио. ОГРН 115-77-46-79-24-55.

0: детское радио.
1: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
0: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
2: А мегафон сам кончается.
0: Вот бы все это узнать!
3: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебную...

0: Аквапарк «Карибия». Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
1: Карибия.рф.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
5: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
5: По выходным на детском радио.

0: Час без правил.
1: Это дядя Саша. Дорогие ребята, сегодня мы с вами расследуем дело о пропавшей принцессе. Причем, сразу же я напомню, что принцесса пропала из башни-темницы, куда ее заточил дракон. Да как раз вот перед тем, как ее должен был освободить храбрый рыцарь. Но принцесса исчезла, и самое интересное, что... Я так понимаю, дракон ее не спрятал, потому что он сам в шоке, он сам не понимает, куда она подевалась. Принц расстроен, он уже и поплакал, и, я не знаю, и погрустил, и песню грустную спел. Но у нас, ребятки, история уже развивается, и мы узнали, что под башней были обнаружены такие следы толстых кошачьих лап, там же обнаружены перья утки. И вот мой знакомый профессор, с которым я успел связаться, подтвердил, что да, это действительно утиные перья. Значит, что получается? Что в этом деле как-то замешана утка и кот. Кто такой кот Баюн, ребятки? Это сказочный кот, который может баять, то есть говорить, рассказывать, буквально усыплять своим голосом. Он же мог усыпить принцессу. Усыпил, а вот утка зачем тогда? Что же происходило дальше? Звоните, давайте свою версию. 8495-134-5664. Дракон у нас спит, отдыхает.
0: Час без правил!

0: без правил.
1: На детском радио.
2: Ох, ох, ребята, час от часу не легче. Вот как закручивается история, интересно. Значит, под замком, под окнами похищенной принцессы найдены следы кошачьих лап, причем лапы эти весьма крупные, и утиные перья. С нами Артемий из Петербурга. Артемий, привет.
3: Здравствуйте.
2: Ну, как ты видишь события, как они развивались?
3: Ну, сначала украли из темницы царевну, потом появились следы, и потом перья от утки.
2: Угу. Да, все так. Это мы уже знаем. Как связаны кот и утка? Вот вопрос.
3: Ну, может, они дружили, например.
2: Могли. Причем это точно кот Баюн, потому что такие мощные следы никто не мог оставить. Кот Баюн персонаж непростой. Он и хитрый, он и такой, знаешь, обмануть может. Я думаю, что он принимал участие в этом деле однозначно. А вот что за утка, точно. Откуда она, из какой сказочной истории? Из какой сказки у нас утки-то? Давай повспоминаем. Утки у нас лягушку несли, помнишь? Лягушку несли, потом утки еще где встречаются? Ну, в гадком утенке встречаются, там они этого гадкого утенка обижали, утки. Потом серая шейка, но это хорошая уточка, она не могла, конечно, согласиться на такое. Это какая-то вот утка неприятная.
3: Да, какая-то вот неприятная.
2: Какая-то нехорошая утка.
3: Да, и в союзниках.
2: Да с этим котом, представляешь? Кот эту утку не может съесть. Он бы ее, конечно, слопал. Но почему-то не может. Да. Может быть, и утка непростая, а?
3: Может, волшебная, кстати.
2: Артемий, а как ты думаешь, куда же они принцессу-то унесли?
3: Ну, если это был утенок, то он принцессу не мог унести никуда. Это если б кот...
2: Утенок нет. Точно ее кот утащил. Ну, он ее усыпил своими песнями. Это ж кот Баюн. Понимаешь?
3: Точно,
2: вот тут-ка она могла, наверное, ее как-то вытащить оттуда, да? Подтолкнуть. Она подлетела в окно. Раз, Баюн ее на свои толстые лапы и поймал.
3: А, да, это она, может, залетела через дырки в решетке.
2: Конечно.
3: Кот Баюн ее усыпил, утка подтолкнула принцессу.
2: Да.
3: И в лапу коту Баюну, и они ее унесли.
2: И они скрылись. Так,
3: да, скрылись.
2: Вопрос, куда они побежали и что это за утка? Слушай, тут вот я смотрю, кто-то мне весточку отправляет. Уж не баба ли яга это, а? Спасибо, Артемий. Ну что нам баба-то яга сообщает?

0: час без правил. На Детском
1: радио. Эвелина присоединяется к нашему расследованию. Эвелиночка, здравствуй. Слушай внимательно, тут еще такие подробности открываются. В общем, сумела Баба-Яга дозвониться, и вот она рассказывает, что, оказывается, той ночью она не спала, патрулировала свой район, летала в ступе и заметила там в темноте белые зайчьи уши, которые двигались через лес, через опушку по направлению к морскому берегу.
2: Ну, у меня есть, я тут думала, у меня появилось, две версии. Вот у меня две версии, я не знаю, насколько они хорошо подходят, но я их все равно хочу предложить. Вот первая версия, это есть Дарья Донцова, выпускает книги из серии «Сказки прекрасной долины», и там есть одна книга «Страна чудес». И там

0: делает. К ней кто-то попадает, и она может выполнить все желания. И вот кто-то, например, мог, не знаю, пожелать жениться на принцессе, и она могла кого-то послать, а у нее там гномы работают, она могла кого-то послать, чтобы они их украли, и чтобы следы замести, гномы могли в кого-то превратиться. И вот вторая версия, например, кто-то из Гарри Поттера, и в смысле какие-нибудь злые силы из Гарри Поттера, тоже, например, сам Волан-де-Морт мог превратиться в кого-то и ее для чего-то украсть.
1: Конечно, мог, конечно, но ты знаешь, я вот что думаю, я тут покумекал немножко, посоображал, я думаю, вот хорошо, кот Баюн, с ним понятно, персонаж отрицательный, волшебный. Дальше, утка. Вот я никак не мог понять, откуда утка. Но когда Баба-Яга слила информацию, что там еще и заяц был, ты знаешь, у меня уже что-то начинает вырисовываться. Они побежали в сторону моря. А где у нас утка с зайцем? Почему они к морю бежали? Друзья мои, вот это вот важно обдумать. Давайте-ка еще немножко. Евелиночка, спасибо огромное за твои две версии. Мы еще чуть-чуть подумаем. Я вот чувствую, что еще немножечко нам осталось, и мы раскроем этот секрет. Кто же похитил принцессу? И почему там связаны утка и заяц, которые бегут к морю? Что там в этом море-океане могло находиться? Друзья мои, что-то же там есть. Куда-то они ее тащили. 8495-134-5664. Звоните, и кот Баюн им помогал.
2: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а ко мне передом.
3: Чуть. Заела. Заманю их в избушку, ага. И зажарю.

0: Час без правил.
1: На детском радио.
2: Друзья, пока тут перед вами бабушка Яга выступала, наша красавица-кудесница, у меня уже, кажется, кое-что начало складываться. Только вот я хочу еще с вами переговорить, чтобы окончательно для себя понять, что же там происходило. С нами Рома из Москвы. Роман, привет.
3: А вот... Привет.
2: Угу. Утка с зайцем устремились к берегу, к морскому, к морю, океану. Кот Баюн им помогает. Они тащили принцессу, по всей видимости, потому что еще там какие-то баба-яга разглядела блестки, а принцесса как раз блестящее платье. Значит, это была она. Так кто же эту операцию-то продумал вообще всю? И что там случилось?
3: А? Я знаю.
2: Не знаешь? Слушай, а утка и заяц? А, да, рассказывай.
3: Это Кощей.
2: Подожди, точно! И я про него подумал. Ай, слушай, потому что же... Помнишь же, где смерть Кощеева-то живет? Конечно, помнишь. Она в ларце на дальнем острове Океане, на острове Буяне, да? Или где-то на каком-то острове стоит дуб. На нем висит сундук. В сундуке сидят... Утка раз.
3: Он затевает. Заяц и утка. Угу. Утки яичко. В яичке Кощеева игла.
2: Смерть. Да. Так получается, у нас утка и заяц — это слуги Кощея. Значит, Кощей,
3: да.
2: Кощей им заказал, привлек кота Баюна, и они утащили принцессу на этот остров.
3: Да.
2: Так, ну вот оно что. Вот так. Ха-ха. Ребятки, раскрыли мы это дело. Осталось потом с этого острова принцессу освободить. Но это уже потом. Спасибо, Рома, молодец. Вот ведь до чего, ребят, нас довела смекалка-то. До правильного ответа, а? Ну, замечательно. Все получилось, ребятки. Я пойду встречать нашего гостя, а вы пока оставайтесь здесь. Скоро мы с вами друг друга услышим.

0: 12. Да, здорово! Мне все так нравится! А можно я попробую?
1: Подожди, лисичка.

0: школы, Марья Петровна.
1: И что же, Добрыня?
0: Придумать, что подарить.
2: У меня такая же проблема, Марья Петровна. Была. А вот теперь для меня это уже не проблема.
0: И для меня. Ведь лучший подарок для любого ребенка на день рождения – это участие в нашем расследовании.
1: Себе мы это удовольствие дарим каждый раз. А теперь можем подарить и вашему сыну или дочери, внуку или внучке.
2: Заходите на сайт детского радио dtfm.ru, загружайте фото, указывайте имя и дату рождения ребенка, и через минуту именинник окажется в настоящем мульт-детективе в качестве юного сыщика.
0: Запомнили?
1: Заходите на наш сайт dtfm.ru
2: и ищите Хрум особенный день.
3: Хрум-хрум.
4: ОГПМ радио, ОГРН 115-77-46-79-24-55, город Москва.
5: А тебе кто больше нравится?
6: Мне Кипитоша.
7: А мне Веснушка.
5: А мне Кипитоша.
7: Нет, Веснушка.
5: Кипитоша.
7: Веснушка.
5: Кипитоша.
7: Веснушка, Веснушка, Веснушка.
5: Ладно, ладно, хорошо, будь по-твоему, Веснушка.
7: А может и Кипитоша.
8: Утро с Веснушкой и Кипитошей. По будням с 7 до 10. А вам кто больше нравится? Реклама.
9: Кэш можем.
10: Беспроцентный лимит на все. Можем?
9: Кэш можем.
10: Подключить бесплатно к дебетовой карте?

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама. Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12.00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
2: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба», Тверская область, «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
4: А знаете ли вы что?
5: Собака может рисовать не хуже человека.
3: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
4: «Ужасно интересно».
6: Все то, что неизвестно.
3: По выходным на детском радио.

0: над лесами, над полями. Кто спешит навстречу с вами? Весело летит сигнал, даже ветер не догнал. Назови-ка его.
1: В Москве 16 часов.
2: В эфире Детское радио. Детское радио.
3: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Веселые звоночки.
1: Бодрого настроения и светлого воскресенья всем без исключения слушателям Детского радио. Это я, дядя Саша, и в гостях у нас сегодня в студии Детского радио художник-постановщик, художник по костюмам Надежда Рус. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Создатели костюмов – это такие настоящие волшебники. Они могут сделать героя и величественным, или наоборот.

0: Пород невзрачным, просто одной одеждой, одним внешним видом. Могут передать характер, даже настроение персонажа. Ну, а создатели цирковых костюмов, они волшебники вдвойне, получается. Ведь нужно не только создавать яркие образы, но и учитывать все вопросы удобства и безопасности, чтобы костюмы не мешали исполнять сложные номера. И, конечно, об этом тоже сегодня мы поговорим.
1: Вы уже все сказали.
0: Да. Нет, подождите, я только забросил удочки. С чего начать можно? Ну, знаете, художник по костюмам — это человек даже, ну, не столько про цирк или там про театр. Вы же можете там целый фестиваль одеть.
1: Ну, только фестиваль мы можем сделать и цирковую программу полностью, да. Цирковой спектакль. Да, естественно, мы делаем фестивали цирковые.
0: Например, цирковой фестиваль-артист.
1: Именно так.
0: Да? Он, кстати, проходит в цирке Никулина на Цветном бульваре. И он как раз-таки этот фестиваль только на днях завершился. Давайте мы с него начнем, вы все подробно расскажете. А потом мы узнаем о ваших маленьких и больших тайнах. Пожалуйста.
1: Итак, сейчас в Москве проходил фестиваль «Артист», международный фестиваль. Он проходит ежегодно в сентябре в цирке на Цветном бульваре, в цирке Никулина. И туда съезжаются артисты со всего мира. Туда приезжает международное жюри. В этом году были представлены артисты из 17 стран. В количестве, по-моему, 144 человека, если я не ошибаюсь. И фестиваль, естественно, был масштабный, красивый, яркий. Я надеюсь, что зрители получили большое удовольствие.
0: Вы создавали общий образ. Я уж не стал применять слово «визуальный» образ фестиваля.
1: Ну, не, именно так.
0: А в чем заключалась ваша работа?
1: Я художник-постановщик. Соответственно, я занимаюсь разработкой и декораций, и реквизита, и костюмов, и контента. Ну, то есть, в принципе, это полный визуальный образ мероприятия.
0: Да, ты заходишь в такой мир, и там все подчинено единому плану.
1: Абсолютно верно.
0: Даже цвета, ребятки, встречаются. Вот, скажем, декорация имеет золотисто-фиолетовый и желтый цвет. И какая-нибудь булава у артиста, у фокусника шляпа будет сочетаться, да?
1: Да.
0: Понимаете? Вот, эта работа очень непростая и очень-очень интересная. Ребята, наши слушатели, любят творить, рисуют, лепят, да вы сами знаете, как это происходит. Они фантазируют, у них все получается, они легко переключаются. Это взрослому надо остановиться, выдохнуть, да, чтобы переключиться и представить себя, допустим, черепахой. А ребенок, он сразу превращается в черепаху. И сразу переходит в волшебный мир. А чтобы взрослому попасть в этот мир, ему нужны декорации, костюмы, музыка специальная.
1: Абсолютно верно. И вы знаете, так как каждый год мы делаем фестиваль со своим собственным лицом, то есть мы каждый раз пытаемся сделать что-то новое с каким-то другим настроением, с другой красочкой, скажем так. В этом году очень важное участие принимали дети. Они являлись, я бы сказала, лейтмотивом нашего фестиваля. И абсолютно очень совсем маленькие участники были на манеже, это был их дебют. И они, это было чрезвычайно волнительно, но они справились и действительно смогли показать высший класс на уровне взрослых артистов.
0: Угу. Интересно, а подробнее можно?
1: Да.
0: Как они это делали?
1: Ну, начнем с того, что сам по себе фестиваль представляет собой соревнования как взрослых артистов, так и детей. Дети соревнуются между собой, детские номера, взрослые между собой. Существуют разные призы, соответственно, для детей, для детей и для взрослых. И в прологе фестиваля мы очень хотели показать, как из маленького артиста, как из маленького ребенка вырастает большой артист. И дети олицетворяли собой весь тот труд, весь тот путь, который проходит ребенок до взрослого артиста, до вот всех этих побед и всего остального.
0: А гости фестиваля — это кто?
1: Гости фестиваля, ну, это уважаемые люди.
0: Жюри, да?
1: Жюри, да, жюри. И есть спецгости, которые приезжают также со всего мира.
0: Ну и дети, я так понимаю, присутствуют.
1: Детей очень много.

0: О детях хотелось бы поговорить отдельно. Вы человек, наверное, наблюдательный, у вас профессия такая, и вы же наблюдали, наверное, за детьми во время представления. Как они реагируют, когда они заходят, скажем, а там идет тематическая программа. Ну, скажем, арабская сказка, представление, или что-то там, миры Алисы из страны чудес, это же все надо оформить. И вот ребенок заходит вместе с родителями, и он сразу раз и оказался в сказочном мире.
1: Ну, во-первых, надо, чтобы ребенок сразу оказался в этом мире.
0: Да.
1: Это очень важная такая вот моя задача, сразу погрузить зрителя в этот сказочный мир. А я подслушиваю, что говорят дети. И для меня это очень важно, потому что это самые главные зрители. И мне важно слышать их отзывы и понимать, что детям нравится, что не нравится. То есть анализировать это все.
0: Очень интересно. Я вспоминаю сказку «Волшебник изумрудного города». Там как раз-таки Гудвин выстраивал волшебный мир для своих жителей. Все было в таком зеленом цвете изумрудном. Он попросил, даже приказал всех носить зеленые очки. И все так ходили, всем было прекрасно. Все прекрасно себя чувствовали. Он создал целый мир, получается. Вы немножко Гудвин.
1: Да, мы немножко. Вы все немножко Гудвины. Все, кто работает в цирке, немножко волшебники.
0: Да, как стать художником по костюмам? Это что, надо костюмы рисовать уметь?
1: И это тоже.
0: Ребята, а вот кто из вас рисует и лепит, кто любит заниматься творчеством, а может быть, кто-то ходит в художественную школу, и вам интересно поговорить об этом, звоните, задавайте нашей гости свои вопросы, как стать художником по костюмам. Девочкам очень многим нравится рисовать именно платье, принцессы, одеяния, украшения. Даже я вот помню, чего греха таить в молодости, любил рисовать, делал всегда наброски. И у меня одна из идей была поступить, учиться на художника по костюмам. Мода, ну, одна из идей. А, вот, и до сих пор я рисую. Я даже когда разговариваю с вами, я что-нибудь рисую одной рукой. Ребятки, звоните 8495-134-5664. Скоро наша беседа продолжится.

0: Nordique.
1: Герой одного фильма когда-то на вопрос, каким будет будущее, сказал: не будет ничего, ни цирка, ни театра, будет одно сплошное телевидение. Но будущее наступило, и мы видим, что и цирк присутствует, и театр есть. Может быть, да, аудитория не такая большая, но и в театр, и в цирк ходят зрители и очень обожают эти виды искусства. У нас есть дозвонившиеся. Это кто? Как тебя зовут? София. София, добрый день. Я еще раз хочу представить наши гости сегодня. Художник-постановщик, художник по костюмам Надежда Рус. Она может ответить на твои вопросы. Пожалуйста.
2: Здравствуйте. Дайте мне, пожалуйста, совет, как можно научиться рисовать красиво лица людей.
1: Как можно рисовать, научиться нарисовать красиво. Ну и лица, в первую очередь, конечно, задают задания такие на уроках. Рисуем портрет или натюрморт?
3: Да.
1: Ну, начинаем мы обычно с чего? С натюрморта?
3: С натюрморта.
1: Все-таки с предметов, да, наверное?
3: Да.
1: Это круг, это квадрат, надо тень.
3: А вы знаете толк.
1: А я же занимался и в школе, и в вузе. И сам люблю рисовать. София, ты часто рисуешь?
2: Да, часто.
1: Ну, какие?
3: Что ты рисуешь?
1: Да.
2: Я рисую портреты людей, может быть, каких-то девочек. Я так не люблю раскрашивать, но я люблю делать всякие формы у лица. Делать все, как будто бы ты художник нарисовал.
3: Круто.
1: А ты придумала что-то новое такое? Вот прям вот фантазировала и нарисовала?
2: Я фантазировала, что можно нарисовать, кого, где и как. И у меня разные ощущения, разные настроения, и в каждое настроение я рисую по-разному.
1: А вот, допустим, каким бы ты нарисовала мир, в котором правит злой волшебник?
2: Я бы нарисовала город, много небоскребов, чтобы было все темное, не было ярких цветов.
1: Угу.
2: Ну и посередине я нарисовала бы злобного злодея.
3: Здорово.
1: Серое, темное, может быть, даже темно-синие тона использовать. И черный цвет, конечно.
2: Ну да.
3: А что ты рисуешь, когда у тебя хорошее настроение?
2: Хорошее настроение. Я просто рисую портреты своей семьи. Или просто придумываю кого-то и рисую.
1: Слушай, а что самое трудное рисовать? Нос, глаза, уши, рот?
2: Нос. Нос. Мне сложнее всего рисовать.
1: А я вот в детстве рисовал лошадей, и у меня ноги не получались никогда нормально. Лошадь получалась, голова, шея, все, туловище, хвост. А ноги неправильные выходили. И меня это очень расстраивало. Спасибо, София. С нами Ангелина. Добрый день.
4: Здравствуйте.
3: Привет.
1: Да, расскажи о себе, Ангелина.
4: Мне 10 лет. Я люблю рисовать. Люблю бегать.
1: Угу. Какой у тебя будет вопрос?
4: Я хочу задать вопрос, как именно рисуют костюмы для артистов.
1: Спасибо.
3: Хороший вопрос.
1: Как делают, как рисуют, да? Все подробненько.
3: Ну, рисуют, придумывают и рисуют, собственно говоря.
1: Ничего тут сложного нет. Нет, подождите. Придумать костюм — это непросто, ведь его не было. И вдруг он есть. Сначала он появляется в голове.
3: Да.
1: Ну, а как он появляется?
3: Вот.
1: Давайте подумаем. Ангелина, ты как считаешь?
3: Вот да, интересно мнение со стороны.
1: Сначала надо придумать персонажа. А если он есть? Если у тебя, скажем, есть маленький песик, который ходит в гости к мальчику и девочке, он ученый. Вот как бы ты его одела? Во что? Может быть, он бы был похож на такого маленького дядечку пожилого? Да, это пес, допустим, терьер. У него усы,

0: такие отвисшие немножко, висящие. Он такой немножко сгорбленный, ходит на задних лапах в ботинках. Шляпка у него, да?
1: Да.
0: Ангелина, а какие цвета бы ты подобрала для этого песика? Вот у него
1: белый,
0: пиджачок такой.
1: Горчичный. Белый, голубой.
0: Так, и может быть серенькое даже что-то, и горчичного цвета я вот вижу, допустим, рубашку или что-то, ленточку на шляпе. Вот так вот придумается персонаж.
2: Вот и получился персонаж. И вот и получился костюм.
0: А что бы ты сама могла придумать, Ангелина? Вот какой мир сказочный?
1: Где много всяких разных конфет, сладостей.
0: А там вот возьмет, и дождь пойдет из карамелек, допустим.
1: Да.
0: А шоколадные будут реки. Неплохо?
1: Да.
0: И какие-нибудь горы из мороженого. Это уж обязательно. Ну, спасибо, да, Ангелина. Только вот что я хочу спросить. Хорошо, но этому же тоже надо учиться. Придумать горы из мороженого легко. А вот воссоздать такой мир и сделать его в реальности... Это очень сложно.
2: Очень.
0: Что нужно знать?
2: Все.
0: Чему учат художника по костюмам? Куда? Нет. Ну вот, допустим, рисовать это одно, тут же еще и историю костюма надо
2: знать. Надо много-много учиться.
0: Да, историю костюма. Как раньше люди одевались? Почему они одевались именно так? Почему носили тоги, допустим? Они носили брюки в Древней Греции. А на севере, наоборот... Франки, они носили брюки. Вот индейцы ходили, почему-то любили, знаете, наносить на себя краску. Почему они это делали? Все это можно изучить. Да. Вот вы можете даже посоветовать ребятам. Они могут на досуге найти какие-то издания, что-то посмотреть в интернете или придумать что-то.
2: Ну, в интернете очень много информации, которую можно использовать для развития. Я, честно говоря, пользуюсь профессиональной литературой. Mm-hmm. И у нас есть уникальное издание «Мерцаловой» по истории костюма. 3 тома. И я настоятельно рекомендую их изучить для тех, кто хочет потом этим заниматься.
0: Ну, конечно, если вы создаете
2: спектакль... В принципе, в 10 лет это нормально.
0: Да. Есть... Выступаете. И вам надо, конечно, знать, из какой эпохи, как люди тогда одевались... Значит, какая-то местность, может быть. Одно дело ведь придумать сказочных персонажей, их нарядить, и домики такие тоже нарисовать, и декорации сделать. А другое дело воссоздать представление по мотивам, ну, какой-то исторической повести, да? Допустим, Шекспир, как тогда одевались? Надо же все это изучить.
2: Ну, или свое видение предоставить, почему нет?
0: Ну, можно, но это же надо с режиссером как-то
2: обязательно
0: связываться.
2: Все с режиссером.
0: Угу, угу. Ну вот, значит, вы уже больше 20 лет работаете с цирком. Были ли у вас какие-то такие нестандартные веселые случаи, когда вы сделали костюм, а это было, ну...
2: Ну,
0: так
2: были,
0: забавно.
2: Конечно же. Ну, столько лет, и без случаев
0: были,
2: это было бы как-то...
0: Были,
2: наверное.
0: Ну, значит, костюмы для цирковых артистов должны быть специальными.
2: Да, удобными.
0: Удобные.
2: Не мешать работе, позволять сделать трюк без ошибок. А бывает так, что именно неправильно сделанный костюм срывает трюк. И такое бывает. И были прецеденты, когда я пряталась от артистов и думала, что они меня сейчас...
0: Прибьют.
2: И такое бывало.
0: Как муху прихлопнут. Ну ладно, мы не будем продолжать. Да? Получается, еще надо, чтобы костюмы дышали.
2: Дышали. Хорошо стирались.
0: Да.
2: Да. Были зрелищными. То есть куча нюансов, которые надо учитывать.
0: Uh-huh. А планы какие? Что еще вот у вас сейчас в задумках? На чем работаете?
2: А это секрет.
0: Секрет? Ну тогда рассказывайте, где берете идеи для творчества еще, кроме этой библиотеки профессиональной.
2: Знаете, если бы я знала места, где выдают идеи, я бы оттуда не выходила. Но идеи приходят абсолютно вообще в разных местах и в разных обстоятельствах. Вот спортом я люблю заниматься. И когда бегаю, всегда приходят идеи.
0: А скажите, у вас вот... вы и для клоунов костюмы придумали?
2: Да.
0: А вот об этом мы поговорим через 2 минуты на Детском радио.

0: веселые звоночки.
1: Представьте, что вы оказались в Москве будущего.
2: А нам и представлять не надо. Мы здесь живем. Я Марат.
3: А я Полина.
2: А это наш верный друг Робопес.
3: В 2126 году тут такое происходит! Роботы, летающие машины, удивительные изобретения.
2: Каждый день новые приключения. И мы всегда в центре событий.
1: Марат, Полина и Робопес. Фантастический сериал о технологиях будущего. Новый сезон в эфире и на сайте Детского радио. 0+.
4: При поддержке Карачаровского механического завода.
5: В Москве много заводов и фабрик. Здесь производят все. От конфет до умных лифтов. Делают роботов, автомобили, космические спутники. Инженер — это круто. Он не волшебник, но может почти все.

непременно возвратят. Потеряться может кепка или маленький птенец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Только просьба, не теряйте доброту своих сердец. Если все-таки случится потерять вам что-нибудь, вы тогда в бюро находок не забудьте заглянуть. Краски здесь найдет художник, музыкант.

0: Их никто вам не вернет. Но друзей терять не надо. Их никто вам не вернет.
1: А вот скажи мне, что ты больше всего любишь делать перед сном?
2: Сказку слушать. А ты?
3: И я.
2: Включай.
3: Погоди, погоди, это ж только вечером, на ночь.
2: Ладно, ладно, подожду.
1: Сказки на ночь. Каждый вечер на детском радио.
4: Ноль плюс. Реклама.
5: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.dfistv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ПГПУК ГКТ ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.

0: Все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Реклама.
2: Автоспорт! Автоспорт! Тачку быстро подберет!
3: Более 100 тысяч новых автомобилей на Автоспорт. Только официальные дилеры. Заходи на сайт и в приложение Автоспорт. Скорее забирай свое авто.
4: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
6: ООО «Карибара». 18+.
7: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы что?
9: Акулы – отличные акробаты.
10: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
11: «Ужасно интересно».
12: Все то, что неизвестно.
10: По выходным на детском радио.

0: веселые звоночки.
1: Сегодня в гостях у детского радио художник по костюмам, художник-постановщик Надежда Рус. И вот сейчас продолжим нашу беседу. Вы много сотрудничаете с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре и принимаете участие в подготовке декораций, костюмов, реквизита к фестивалям. У вас проходят программы, где вы также работаете с детьми.
2: Да.
1: Вот расскажите об этом.
2: Ну, вообще, я с детьми очень люблю работать, потому что у детей свое видение, они чрезвычайно ответственные, между прочим, артисты. И сейчас, когда у нас дети принимали участие в фестивале, знаете, это были самые интересные артисты и, самые, наверное, важные артисты, которые очень трепетно относились к своим образам, которые репетировали много-много раз, которые переживали на примерках. То есть такую степень ответственности я видела впервые. От взрослых артистов такого не увидишь, сколько ты увидишь от детей.
1: То есть включались они?
2: Да.
1: Кого вы особо отметите?
2: Я бы отметила всех, потому что я была просто в каком-то таком восторге от работы с такими жизнерадостными, наполненными людьми, что я даже не могу кого-то выделить отдельно. У нас дети есть. У нас работала, был дебют 6-летней девочки Агаты Шевцовой, которая вытворяла сумасшедшие трюки на манеже, гнулась во все стороны. И эта смелая девчонка вышла на манеж в полный зал. И это вызывало восторг. И на самом деле это наука взрослым, как себя надо вести и насколько можно собраться, сконцентрироваться и отработать.
1: То есть, получается, на юных артистов интересно смотреть так же, как и на профессиональных, опытных, взрослых.
2: Мне кажется, даже подчас интереснее.
1: Вот, что вы вот обсуждаете с такими юными артистами, когда подходите к подготовке образа?
2: Агата очень боялась на примерках, что ее уколют булавкой.
1: То есть, когда вы там сзади, пока делаете мерки, снимаете,
2: да? Даже просто вот ее костюм, мастер сажает на нее костюм и там использует, естественно, булавки. Она так переживала, так нервничала, что сейчас будет укол.
1: Уколов боится.
2: Очень боялась уколов.
1: А публику не боится.
2: Приходила. Там 2500 зрителей. Ребенок работал просто на 100%.
1: А ведь это какая ответственность. А? Наравне со взрослыми выйти, а?
2: И не бояться, ничего не бояться.
1: Надежда, может быть, мы зададим вопрос нашему слушателю?
2: Давайте зададим вопрос. У меня есть вопрос для слушателей.

0: Ну, я надеюсь, что среди слушателей есть те, кто посещал цирк и знает какие-то нюансы. А ну, а если не знает, то верю в то, что есть смекалистые дети. Они бесспорно есть. Итак, следующий вопрос. Какое самое опасное животное в цирке? Я могу дать варианты ответов. Надо будет выбрать. Медведь, тигр, слон и лошадь. И кто же самый опасный среди них?
1: Четыре варианта.
0: Четыре варианта ответа.
1: Ребятки, звоните. Ну, давайте, друзья из Москвы, кто у нас здесь сейчас нас слушает, попробуйте выбрать одно животное, одна попытка. Медведь, тигр, слон.
0: Лошадь.
1: Или лошадь. Какое животное самое непредсказуемое?
0: Да.
1: 8495-134-5664. Звоните. Только один вариант ответа. Ну, а мы продолжаем беседу. Вот костюмы для клоунов. Давайте к ним вернемся.
0: Давайте.
1: Обязательно костюмы такие должны быть какие-то смешные, да, образы. Или не обязательно,
0: не
1: чтобы
0: обязательно.
1: Они были смешные, да? Иногда вот есть клоуны. Ингибаров, допустим, был такой клоун известный. Клоун печального образа. Или Пьеро тот же мы возьмем в истории. Они такие грустные. И
0: ну,
1: костюм,
0: клоуна,
1: их
0: да.
1: костюм, он вызывает такое ощущение, хочется пожалеть, да?
0: Ну, вот он выглядит, они выглядят
1: этого
0: так,
1: персонажа.
0: Вот, отыгрывают.
1: Посочувствовать
0: так,
1: ему.
0: Да, именно так.
1: Да-да-да-да-да. У нас Маша здесь на связи. Ага. Здравствуй, Маша.
2: Привет, Маша.
1: Здравствуй, здравствуй. Давай мы тебе вопрос повторим, а ты уже выберешь одно из этих животных, пожалуйста.
0: Итак, Маша, вопрос к тебе. Скажи, пожалуйста, какое самое непредсказуемое и опасное животное в цирке? Перечислить всех или ты так выберешь?
1: Давайте перечислим.
0: Итак, медведь, тигр, слон или лошадь?
2: Я думаю, что слон.
1: Слон, вариант такой. А почему ты думаешь, что слон?
2: Что у него сильный хобот и большие ноги.
1: Ноги большие. А еще у слонов отличная память. Они все запоминают. Если ты, Машенька, обидишь когда-нибудь слона, когда ты подрастешь, он придет и задаст тебе вопрос, почему ты меня обидела? Ну, это я шучу уже, конечно. Итак, Маша предложила вариант слон. Правильно это или нет?
0: Да, это правильно.
1: Правильно!
0: Это правильно, ура!
1: О, с первого раза попали... В яблочко. Что у нас Маша получает?
0: А Маша получает у нас 2 билета в цирк на 4 октября в цирк на проспекте Вернадского.
1: Вот так.
2: Ура!
1: Спасибо, Маш. Ну, все-таки ты сама придумала или посвящалась с кем-то?
2: Нет, я придумала.
1: Сама.
0: Молодец какая.
1: Спасибо, Машенька. Надежда, почему слон? Самый опасный.
0: Потому что слон это реально самое опасное, непредсказуемое животное, которое может одним неловким движением сжать стену и на этом, в общем, как...
1: Кажется, ведь слон такой добрый, большой, неповоротливый.
0: Добрый, большой, но непредсказуемый.
1: Опасный.
0: Опасный.
1: Да, он может и сам не заметить.
0: Да, именно так.
1: Пройти, задеть, и все, и ты упадешь.
0: Ну, носороги тоже не очень, скажу честно.
1: В лучшем случае. А бегемоты какие неприятные.
0: Ну, бегемот, по крайней мере, так...
1: Но если это твой домашний бегемот, он еще с тобой как-то. А если он дикий, если он живет в Африке...
0: Могут быть проблемы,
1: бесспорно. А ты, допустим, зашел в эту африканскую реку, а он там живет, вот тогда... Даже не будем продолжать. Лучше с такими бегемотами, ребятки, не знакомиться.
0: Хотя бегемоты в цирке выступают, между прочим.
1: Есть еще мини-бегемоты. Они более какие-то, мне кажется, добрые.
0: Ну вот, с мини я не сталкивалась, а с настоящими бегемотами сталкивалась. И знаете, они прекрасные артисты.
1: Да,
0: показывают очень крутые трюки.
1: Ну, вы таких бегемотов видели?
0: Ну, я, конечно, с ними работала, конечно. Но не подходила близко, знаете, не стала рисковать.
1: Но они как-то отдыхают там, общаются,
0: у них бассейны выстроены, они там живут в таких условиях, что, знаете, общаются.
1: Недаром же гиппопотам означает речная лошадь.
0: Да, водная лошадь.
1: Водная лошадь. Водная, он живет в воде. Ну что ж, отлично, спасибо. Итак, вернемся к костюмам клоунов. Что же там важно? Это же, наверное, такая трудная история.
0: Очень трудная. Это самое трудное. Вообще не люблю делать костюмы клоунов. Честно.

0: самое сложное, что может быть. Потому что эти люди, актеры, которым нужно выражать себя, которые должны быть смешными, которые должны быть смешными для всех и публику заставлять смеяться. Это сложнейшее искусство в цирке.
1: Я где-то слышал, говорили тоже и неоднократно, что клоуны в жизни самые скучные люди на свете.
0: Я бы так не сказала. Обожаю общаться с клоунами. Это чрезвычайно остроумные люди. Да. Но с костюмами действительно большие проблемы. Когда с ними работаешь, это прям, да. Это вызов каждый раз.
1: Юным артистам, юным зрителям кажется, что клоун вышел, он всегда веселый, он вышел за кулисами, он только и смеется. А клоун, допустим, надо же тоже продумать свои трюки, и он долго сосредоточен над этим, размышляет, что-то замечает на улицах, как ведут себя окружающие, что-то берет свой трюк.
0: Они тратят огромное количество времени на свои репризы, работают с режиссером клоунады. Это продуманная история. Смотрят, отрабатывают на зрителя. Вы знаете, даже вот идут когда спектакли, сначала может быть одна реприза, и если видят, что зритель реагирует не очень, и зритель не смеется, то ее меняют. И, то есть может происходить трансформация уже в процессе там, следующих спектаклей.
1: Да, это артист, он может еще поэкспериментировать с образами, а вот клоун нет. У него каждое движение, каждый жест. От этого зависит смех зрителя.
0: Да, именно
1: он,
0: так.
1: Он не может допустить ошибку.
0: Когда мы делаем клоунов, я разрабатываю образы, то есть у меня прям бывает так, что клоуны капризничают, потому что я себя не чувствую, я себя не вижу, я не могу себя показать людям. Детям будет не смешно. То есть это прям вот довольно сложная работа.
1: С другой стороны, это хорошо, когда клоуны такие въедливые.
0: Ну, они все такие, но это тем интересней.
1: Да, да, да, друзья. Так что труд клоуна, он очень непростой. Плюс еще к тому, это раньше же думали, вот когда молодежь поступает в цирковое училище, думает, ну что, гимнастам это нужен большой опыт, гибкость, сила, мускулы. Если иллюзионистам надо фокусов много знать, а вот клоунам-то, ну что, вышел я, рожу скорчил, и
0: знаете, клоуны,
1: все смеются.
0: Они все же профессиональные актеры.
1: Да, другое дело, что клоун должен-то уметь все.
0: И какое бы у тебя настроение не было. Да. И что бы у тебя в жизни не происходило, должен выйти и рассмешить зрителя.
1: Он должен выйти и жонглировать.
0: Он должен
1: и
0: уметь
1: на колесе кататься.
0: И танцевать, и петь, и быть гибким, и на шпагаты садиться. Что он только не должен уметь.
1: Клоун – многожанровый артист.
0: Да.
1: А вот об этом не только мы будем говорить на детском радио. Совсем скоро. Ребятки, звоните, задавайте нашей гости свои вопросы. 84-95-134-5664. Оставайтесь здесь.

0: веселые звоночки.
1: Сегодня в студии детского радио наши гости, художник-постановщик и художник по костюмам Надежда Рус. Мы говорим о работе с цирковыми артистами и не только. Нам позвонила София из Петербурга. Здравствуй.
2: Привет, София.
3: Привет.
1: Мы тебя слушаем.
3: А почему у клоунов такие большие ботинки?
2: Хороший вопрос, прям классный. Потому что это часть образа, и они хотят показать, что они не такие, как все.
1: Потом они же часто запинаются.
2: Да, это на самом деле помогает им отыгрывать какие-то трюки, например, падения внезапные.
1: София, у вас же тоже в Петербурге есть замечательный цирк, да?
2: Да.
1: Ты там была? Бывала?
3: Была
1: несколько раз. Ну вот, скажи, выходит клоун, он только вышел, а все уже смеются.
2: А ты смеешься, София?
3: Да.
1: А почему? Почему смеешься-то?
3: Потому что слишком большие ботинки.
2: Вот, видишь?
1: Он еще ничего не сделал.
2: А ботинки уже заставили тебя смеяться.
1: Да, спасибо, София. Но еще как он вышел? Он еще выйдет так, это так, что хочется засмеяться. И вот эти вот нелепый грим, ботинки. Это образ такой создан. И художник, он работает вместе с артистом. А с нами еще кто-то? Эвелина, да?
4: Да, здравствуйте.
2: Привет.
4: У меня такой вопрос. Вот, ну, я очень тоже люблю рисовать, может быть, тоже стану костюмером, но у меня вот такой вопрос.
2: Художником по костюмам, извини, что я тебя исправляю, но это важный момент.
4: Да, ничего страшного. Ну вот, какой самый интересный костюм вам приходилось, ну, делать, рисовать?
1: Спасибо за вопрос.
2: Классный вопрос, вот прям в точку. Люблю делать сложные, новые и абсолютно необычные костюмы с использованием современных технологий, которые до этого никто не делал. И самые сложные костюмы я, наверное, делала с братьями Запашными и использовала современные материалы для изготовления пластических масок, пластического грима, очень сложных костюмов. И во всем этом тот же вот Эдгард Запашный работал сложнейшие трюки на канате, работал с тиграми, ничего не боялся, и это выглядело прям достойно и западало в душу и врезалось в память.
1: А в каком он был образе?
2: Сложнейший образ у него был в спектакле «Кукла» в Лужниках. Потом он шел в Большом московском цирке этот спектакль, и у него был образ деревянного человека.
1: Да, представьте себе, что тигры видят, деревянный человек выходит к ним.
2: Полностью деревянный, как будто сделанный из досок.
1: Вместо их товарищей, друга и того человека, кто с ними постоянно занимается.
2: Выходит деревяшка.
1: Деревянный человек выходит. Что должен подумать тигр? А если их много? Они посмотрят между собой и скажут: ребята, это, по-моему, это не наш.
2: Кто это вообще?
1: Да, это не наш хозяин. Представьте себе, как это все делается. И только опытный цирковой артист, руководитель знает, что надо постепенно начинать тренировки в этом костюме.
2: Чтобы животные привыкали к этому. То есть постепенно вводить элементы костюма. Животное привыкает, видит габариты, запоминает и понимает, что это вот...
1: Они же тоже артисты. Они же понимают, что они участвуют в номерах, они выступают. И это все непросто. Причем Эдгард Запашный, он же еще и на канате ходил.
2: Да, и носил пирамиду из людей. То есть, по-моему, там было 3 или 4 человека еще сверху. И он их всех носил в этом сложном костюме, где был очень маленький обзор. Он реально был абсолютно деревянный.
1: Да, представьте, что он еще маска такая специальная сделанная. И там щелочки такие. Да. Он должен все это видеть.
2: И еще по канату пройти.
1: И ходить по канату, держать на себе людей. Как это все непросто.
2: Ну, это все непросто, и это все...

0: чрезвычайно интересно. Я люблю такие, работать с такими костюмами, потому что это вызов.
1: И ведь чем сложнее вот трюки, чем сложнее номера, потом тем выше удовольствие, когда зрители это увидели, оценили, и ты выходишь, ну, мокрый, конечно, раскрасневшийся, но такой счастливый.
0: И зритель даже не понимает, как это происходит. Вот эта магия цирка, которая, собственно говоря, происходит на глазах у зрителя. Зритель окунается в это и даже не представляет вообще, сколько всего за этим стоит.
1: А ведь вот, допустим, уже современные технологии электронные, они и в цирк пробрались, да, в театр. И бывают декорации, задники, какие-то экраны, и все переливается.
0: Мы сейчас на фестивале «Артист» на эпилоге использовали юбки, сделанные из гибких экранов, и транслировали там, собственно говоря, элементы цирка, и сделали целый видеоконтент, который как раз показывал вкратце все, что мог увидеть зритель.
1: Да, и с такой вот электроникой приходится работать, да, фантазировать. Как поместить эти панели? Они же еще гибкие должны быть.
0: Да, именно так. Ну, это очень интересно. Это позволяет цирк адаптировать к нынешнему времени. И маленькому зрителю всегда будет интересно увидеть что-то новое, необычное и современное.
1: Маша с вопросом здесь. Здравствуй.
0: Привет, Маша.
1: Слушаем тебя.
2: Здравствуйте.
1: Да, привет, пожалуйста, привет. Слушаем, Маша.
2: Я хочу спросить, как можно прикольно нарядить Бабу-Ягу, потому что у меня скоро спектакль.
0: И ты будешь Бабой-Ягой?
2: Да.
1: Ты поневоле будешь Бабой-Ягой? Тебя заставили? Или сама захотела?
2: Почему я сама захотела?
0: Ну, вообще, характерные роли, это, мне кажется, это очень здорово. Это очень запоминающаяся история. И... А ты сама себя как видишь? Как ты себя чувствуешь?
2: С каким-нибудь носом и бородавкой. Потому что я низкая, и у меня вот прям хочется чего-нибудь такого.
1: А может, ты будешь просто неприятный такой современный, немножко старушкой, но злобный немножко.
0: С начесом на голове. И с мухомором из пучка.
1: Да, который хочет модничать, и вместо заколки у него мухомор.
0: И какая-нибудь мини-юбка.
1: А она считает себя раскрасавицей в лесу самой красивой, если брать Лешего, Кикимору и Водяного.
0: В жилетке из листьев.
1: Да, то есть ты будешь королевой среди них.
0: И с сушеными лягушками, лапки которых торчат из карманов.
1: Записывай, жилетка из листьев, жилетка.
2: Подождите, все записываю.
1: Давай, дам из кармана. Что торчит?
0: Лягушачьи лапки.
1: Лягушачьи лапки.
0: Она же Баба-Яга.
1: Так, у нее еще какие-то аксессуары должны
0: быть. У нее еще должен быть мухомор. В прическе, а лучше 2, а лучше 5.
1: А корона из мухоморов?
0: Что?
2: Зеркальце, может, еще какое-нибудь.
1: Она постоянно может любоваться. Прерываться и любоваться с собой. Говорит, ах, какая красавица.
0: Да,
1: какая
0: да,
1: сегодня
0: да.
1: просто прекрасная. Почему это никто не замечает? Почему? Понимаешь, Маша?
2: Ага.
1: Ну вот...
2: Еще я много раз Бабу-Ягу играла, и вот я еще раз хочу.
1: Это твоя роль. Ты чувствуешь, ты в ней живешь просто, да? Это,
2: ага.
1: это здорово. Мы сегодня, кстати, о разных сказочных персонажах уже говорили. Я надеюсь, что это тебе поможет, кстати. Я вот сразу представил эту веселую Бабу-Ягу. Немножко неприятную, чем-то похожую на Фрёкин
0: Немножко
1: Боб.
0: Немножко сумасшедшую.
1: Чем-то похожую на Шапокляк. Ну, по характеру. Вот она современная же дама, да? Не обязательно она должна быть вот в ступе, в зипуне или там в этой безрукавке, в платке. Современная Баба-Яга может выглядеть так, что вы и не узнаете в ней Бабу-Ягу. Так ведь?
0: Маш, что ты думаешь?
2: Мне кажется, можно еще какой-нибудь макияж сделать. Типа какие-нибудь... Синие и красные.
0: И красные, там, красные губы. И,
2: да,
0: и паучков нарисовать на щеках.
1: Да. Кричаще красные губы у Бабы-Яги. Ну, спасибо, Маша, спасибо за звонок. У нас остается, ну, меньше полминуты для того, чтобы попрощаться. Может, вы пожелаете нашим юным художникам что-нибудь?
0: Я желаю юным художникам успехов. Я желаю им посещать цирк, приобщаться к прекрасному, приходить всей семьей и получать удовольствие.
1: Сегодня в гостях у Детского радио была художник-постановщик, художник по костюмам Надежда Рус. Ребятки, спасибо за внимание. Удачи, всего наилучшего. Встретимся в следующие выходные. Это я, почтальон дядя Саша. Оставайтесь с детским радио.

0: Мы думали.
1: И так и не отгадали, что во мне. А ведь могли спрашивать, круглое или зеленое, сладкое или летает, и спрашивали. А угадал лишь последний. Он и получил подарочек.
0: И что? Больше подарков не будет?
1: Будут. Призы новые, новые загадки.
0: Правда, что ли?
1: Да, ведь это говорю вам я. Сундучок с секретом.
0: Понял, класс. Игра «Сундучок с секретом».
1: Новые призы и новые загадки.
0: Каждый день
1: на детском радио. Сыграй со мной.
2: 0+. Реклама.
3: Невероятно. Они соединили в одном продукте все, что нужно.
4: Ты про новую версию популярности.

0: Популярного смартфона, дорогая.
1: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы: твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
0: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
2: Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства Хрум. Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы. Боксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН
3: 11-10-746-79-24-55. Город Москва. 0+. Человек на 90% состоит из воды.
4: Это взрослый. А ребенок на 90% состоит из радости, бодрости и любопытства.
3: А почему?
4: А потому что он слушает.
5: Детское радио.
3: Не торопись взрослеть.

0: ieșire. Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: спортивная программа.
1: Всем привет! С вами Захар, спортивный комментатор детского радио. Сегодня впервые в истории моей программы я буду вести ее не один, а вместе с одним из самых знаменитых спортивных комментаторов России Дмитрием Губерниевым. Дмитрий Губерниев. Он сам бывший спортсмен. Хоккей, футбол, легкая атлетика, борьба, лыжи. В итоге Дмитрий сел на банки. Нет, не с солеными огурцами или с вареньем. Он сел на банки и поплыл навстречу спортивным рекордам.

0: Какой спорт выбрал Дмитрий Губерниев?
1: По-французски «авигон», по-немецки «рудерн», по-английски «роуинг».
0: Ну, кто угадал вид спорта? Внимание, правильный ответ!
1: Только в русском языке название вида спорта может звучать так красиво. Гребля академическая. Почему академическая? Потому что академичный и академический стиль. Почти 100% мышц человеческого тела участвуют в гребке. Но самое главное – это традиции великих университетов. Поэтому гребцов-академистов называют академиками. Это, ребята, фантастическая учеба. И те люди, которые здорово учатся, как правило, становятся классными гребцами-академистами или академиками.
2: Спортивная программа.
0: Гребцы-академисты соревнуются на длинных и совсем узеньких лодочках, которые называют академическими судами. Банками в академической гребле называют сиденья, на которых сидят гребцы. Название произошло от итальянского слова «банко», что означает «скамейка» или «лавочка». В отличие от обычных лавочек, у этих банок есть колесики, которые ездят по специальным рельсам. Перед гребком спортсмен сидит с полусогнутыми ногами, упираясь в подножку. Потом гребец загребает веслом в воду и вжух! Выпрямляет ноги и отъезжает вместе с сиденьем. Получается, что гребет он руками, а работает всем телом. Академическая гребля – олимпийский вид спорта с 1896 года, то есть с первой современной Олимпиады, которая проходила в столице Греции в Афинах. Гонки хотели провести на море, но случилась буря, и старты пришлось отменить. Со временем соревнования перенесли на спокойную воду, на каналы, которые строили специально для соревнований гребцов. Соревнуются гребцы по одному, по два, по четыре и по восемь человек в лодке. Греблей занимаются и мужчины, и женщины. Академическая гребля бывает парная и распашная. В парной у каждого спортсмена два весла, а вот в распашной одно. У российских гребцов славная история побед. Начиная с 1952 года, когда наши академисты впервые приняли участие в Олимпиаде, они завоевывали множество золотых, серебряных и бронзовых медалей. Гребцы разгоняют лодки до скорости 30 км в час. Это очень быстро. Лодки не плывут, а буквально летят по воде. Наблюдать за этим полетом и борьбой гребцов – колоссальное удовольствие. Что происходит со зрителями и комментаторами? Что, Кирюш, не знаешь? Ну, а вот послушай. 2004 год. Летняя Олимпиада. Греция. Афины. Финальная гонка. Слово Дмитрию Губерниеву.
1: Терпите, ребята! Да, давайте! Ну, еще вместе взяли! Гребем, мужики! Вперед! Вы посмотрите, что происходит. В этом финале наша парная четверка Федоровцев, Свирин, Спинев и Кравцов неожиданно вырываются на первое место. Просто феноменально. Так здорово готовые четверки сборных команд Польши и Чехии начинают отставать. Считанные метры до финиша, но не будем забывать, что победный дух тренера олимпийского чемпиона Юрия Малышева, который готовил и воспитывал этих ребят, поможет им победить. И что мы видим? Это победа! Наша четверка парная. Победитель Олимпийских игр. Невероятная сенсация, такая для нас приятная, в гребле академической.
0: О, я видел этот финал. Вспомнил, аж дух захватило. Дмитрий Губерниев про свою любимую академическую греблю может говорить часами. Но нам пора заканчивать этот выпуск. Хочу только напомнить, что все достижения, все победы в любом виде спорта начинаются с тренировок. С вами были спортивный комментатор детского радио Захар и...
1: Дмитрий Губерниев, гребец-академист или академик, специально для детского радио.
2: Спортивная программа.

0: Слушайте на детском радио.
1: Я полезнее и, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее. Теперь точно съедят. Не видать мне...
0: Вы прослушали краткое содержание очередного выпуска программы «Ну и ну!» Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным. Не прослушайте всю программу целиком! Каждую неделю новый выпуск!
2: Радио. Любите ли вы радио так, как я его люблю? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом.
3: Доченька, что с тобой?
2: Мама, не мешай, я готовлюсь к ярмарке талантов.
4: Порадуйте слушателей своим выступлением и вы. Позвоните в прямой эфир, прочитайте стихи, расскажите смешную историю, спойте, сыграйте на музыкальном инструменте. Каждый день на детском радио в прямом эфире. Ярмарка талантов. 0+. Реклама.
5: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБ РФ № 841.
1: Реклама.

0: Слушаю.
1: Марья Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос». Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. ОГПМ радио. ОГРН 117-77, 46-79, 24-55, город Москва, 6+. Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что...
4: На Марсе тоже есть медведи.
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно»
4: за то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: Радіо! Радіо!
1: Хрум или сказочный детектив.
2: Мария Петровна, здравствуйте. Можно?
3: Привет, Максим. Заходи. Рада тебя видеть.
2: Взаимно. Я только что приехал. Мы за городом были, у бабушки гостили.
3: Это прекрасно.
2: Просто сказочно. Природа, птички, рыбки. Красота, тишина и спокойствие. А как дела в сказках?
3: До сегодняшнего дня никаких тревожных сообщений не поступало.
2: Наверное, и там каникулы. Судя по всему, не у всех.
3: Да, вот посмотри, что пишет наш Добрыня, начальник сказочной полиции.
2: Мария Петровна, ЗПТ. Здравствуйте, ТЧК. Чрезвычайное происшествие. ВСКЛ. Срочно перемещайтесь в сказку «Царевна лягушка», ТЧК. Будьте осторожны. Возможно, злое колдовство, ТЧК. Перемещаемся?
3: Немедленно.
4: Нет, Добрынь Никитич, не ошиблась. Я сказочную науку волшебства твердо знаю.
3: Здравствуйте, Василиса Премудрая. Здравствуй, Добрыня.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте, детективы.
4: Здравствуйте, Марья Петровна. Здравствуй, Максимушка. Ох, и неприятности у нас тут приключились. Вы же помните мою сказку?
2: Конечно. Василиса Премудрая хитрее, мудрее своего отца Кощея Бессмертного уродилась. И за это он на нее осерчал и приказал 3 года квакушею быть.
3: Что же произошло в вашей сказке?
4: А вот что. Царь затеял пир на весь мир и приказал сыновьям явиться на пир с женами. Иван-царевич, муж мой, вперед меня пошел, а я после прибыла. Ну, вы знаете...
2: Подлетела к царскому дворцу золоченая карета о 6 лошадях. И вышла оттуда Василиса Премудрая. Такая красавица, что не вздумать, не взгадать, только в сказке описать. Стали гости пить, есть, веселиться. А Василиса Премудрая испила из стакана, да последки себе за левый рукав вылила. Закусила лебедем, да косточки за правый рукав бросила.
4: Так и было. Настал черед плясать. Подхватила я царевича и пошла. А вот потом...
2: Махнули вы левым рукавом, и появилось чудесное озеро. Махнули правым, и поплыли по воде белые лебеди.
4: Должно бы так быть, да не вышло. Махнула я левым рукавом. Вместо озера разлился затхлый пруд с тиной да водорослями. Махнула правым рукавом. Полетели птицы, грязью чернющие, измазанные, клювы у всех черные-черные, кричат, крыльями машут, на гостей набрасываются. Шум поднялся, все кричат.

0: негодников.
1: Поймали?
0: Куда там? Птицы эти по залу круг сделали, окошко разбили и вон вылетели.
2: Надо бы зал тот осмотреть.
0: Это можно, добрый Никитич. Идемте.
1: Ой, правда, болотом пахнет.
3: Не поскользнитесь, на полу тина.
0: Вот в это окошко те черные птицы вылетели. Все наличники грязью измазали.
1: И на стенах тоже грязь. Посмотрите, Мария Петровна, перышко прилипло.
3: Положи его в пакет для улик, Макс. Нужно будет внимательно изучить. Так вы говорите, Василиса, не задалось вчера ваше волшебство.
0: Не задалось, Маришка Петровна. Стыдно вышло. Да только мнится мне, что это начало моих бед. Как бы снова в квакушу не превратиться. А ну, конечно, Иван-царевич Кощея победил. Да Кощей-то хитрый. Может, новое колдовство придумал?
1: Скажите, пожалуйста, а вы ничего необычного во время вашего волшебства не заметили?
0: Ничегошеньки. Тина и тина. Камыш, ряска на воде. А на кувшинке жаба сидит, глаза пучит. Она с испугу Иван-царевичу на лоб было прыгнула, да я на нее прикрикнула, она тогда в тину плюхнулась.
3: Значит, жаба.
0: Скользкая, мерзкая. Вы уж, пожалуйста, сыщите того негодника, кто мое волшебство испортил.
3: Обязательно.
0: Спасибо, миленькие. Ну, пойду, а то тесто поставила на пирожки. Иванушка мой, больно до пирожков охоч.
2: А пирожки с чем? С яблоками?
0: И с яблоками, и с вишней. Ой, да вы заходите, попробуйте. Хороши они у меня выходят.
2: Спасибо. Вот с колдовством разберемся и зайдем.
0: Вот и ладно.
2: Ну, что скажете, сыщики?
3: Может быть, тут колдовство, может, ошибка или путаница.
2: Непонятно, кому выгодно выставлять Василису посмешищем?
1: Бабе-яге, естественно. Иван-царевич, когда Василису спасал, Кощея погубил. А ведь баба-яга с Кощеем приятели. Да и вообще, яга не прочь похулиганить в свободное время.
2: Только в последнее время яга ведет себя тихо.
1: Ну и что? Может, у нее опять злодейский срыв?
3: Нужно поговорить с бабой-ягой.
2: Так она же в этой Василисиной сказке проживает.
1: А как мы ее найдем?
2: А клубочек сказочный на что? Вот он, приведет куда нужно. Сказочный клубочек. Не ленись, до избушки яги докатись.
1: О, покатился.
2: А вот избушка на курьих ножках.
1: А можно я заклинание скажу?
2: Валяй, Максимка.
1: Избушка, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом.
2: Работает. Можем войти.
1: Как-то тут все не страшно, что ли? Похоже на старую дачу.
3: А вот и хозяйка за столом над книгой склонилась. Здравствуйте.
4: Ой, батюшки мои, вошел кто-то. А я зачиталась, не слышу.
1: Здравствуйте, бабушка. А что это вы читаете?
4: Здравствуй, милок. Это у меня сказочная этика.
1: Этика?
2: А вы в школе не изучали еще?
1: Нет.
2: Значит, скоро будете. Будете изучать нормы поведения в обществе.
4: Этот, как его, библиотекарь наш сказочный, Федот Федотович, мне дальше говорит, почитай, мол, Матрёна Трифоновна. Вот, читаю. Я ведь в гимназии сказочной на хорошем счету была, пока с лешим не связалась. Ой, да.
2: Можно нам перейти к делу?
4: К делу? Это можно, да. Только у меня к вам дело найдется. А то вы со свету вошли, сразу не признала. А потом гляжу, знакомые все лица. Должны мне пригодиться. Хоть и не ждала я вас, помощь мне нужна сейчас. Утро вечера не мудренее, как говорится. Пропала у меня волшебная птица.
1: Какая птица?
4: Вообще-то не птица, а птицы. Лебеди мои куда-то подевались.
1: Гуси-лебеди, которые украли мальчика.
4: Да никого не крали. Сказки это все русские народные.
3: Когда пропали ваши гуси-лебеди?
4: Гуси-то, гуси с

0: Проснулись, сраюшки! А лебеди? Пустил я их вчера вечером полетать, крылышки размять. Улетели они, а назад не вернулись.
1: Может быть, они забыли дорогу домой?
0: Лебеди мои ученые, даже из царства Кощеева возвращаются.
2: Значит, они летали к Кощею?
0: Летали, когда вареницы из лебеды отнесут, когда пирожка домашнего с мухоморами, ой, мороженцы из поганок посылала. А после Иван-царевич нашел Кощееву иглу, и закончилась наша дружба.
3: А вы можете показать, где ваши лебеди жили?
0: А вот, вот, сюда идите. Да потихоньку. Картошка-то у меня здесь цветет уже. Ой, мороки с ней окучиваю, жуков выбираю. Тут вот у меня курочки, а здесь я гуси да лебеди. Вот этот домик их. Гуси тут, а лебеди, ой, птички мои, как сквозь землю провалились, а перышки только остались, а.
2: Вы позволите нам взять одно перышко? Нужно кое-что проверить.
0: Перышки наилучшие, тут и проверять нечего. Эх, птички мои, красавчики, сами беленькие, клювы желтенькие, с черненькими на конце, шейка длинненькая, буковка Е.
2: Шеи буквы Г. Очень любопытно.
0: Да, точно, это буква Е, Е-Е.
3: А вчера вечером вы чем были заняты?
0: Вчерася кикимора подружка моя заявилась в гости. Ой, чай гоняли, заварочка с борщевичком, баночку варенья из булеголова из запасов достала, кексик с волчьими ягодками спекли. Ну, побаловать подружку-то надо. А жабкам кикиморниным домашним я комаров мух наловила.
1: У кикиморы есть домашние жабы?
0: А еще цапля ручная, пиявочки целебные, а головастиков, ой, пруд пруди.
2: Спасибо вам, нам пора.
0: Да как же, ой, ой, а чайку? Ну хоть пирожков-то возьмите. Только из печи. В каждом по ягодке сладкой.
3: Ну, если сладкая.
0: Сладкая, сладкая, сама собирала. Ягодка черненькая, вороний глаз. Такой вкусноты ни у кого не сыщите.
2: Добрыня, не бери пирожков.
3: Ах, спасибо, в другой раз.
0: Ну, не желайте, ладно. Обратно буду книжку читать. Ой, оторвали только.
1: До свидания.
0: Ой, и вам счастливо.
2: Вороний глаз, борщевик и другие травы и ягоды, что баба-яга предлагала попробовать, ядовитые.
3: Вот не зря она про лешего говорила. Не может все-таки без пакостей.
1: Фольклорный элемент. Ничего не поделать, но обаятельно.
3: Выходит, не оставила яга злодейское ремесло. Колдовству может быть причастна. Хорошо, что я пирожков не взял.
1: А я взял.
3: Пирожки?
1: Перышко. Что-то одного из ее лебедей осталось.
2: Перо нужно исследовать.
1: Да, может, те черные лебеди, что из рукава Василисы вылетели, от бабы-яги в царский дворец перелетели.
3: А еще яга могла с кикиморой сговориться. Может, они вместе безобразничали?
1: Похоже. Во дворце царя все было в тине. И жаба подозрительная была.
2: Одно неясно. Для чего бабе-яге мазать перья своих лебедей вязким черным веществом? Лебеди – водоплавающие птицы. Это им обязательно навредит.
1: Сообщение? От кого, Добрыня?
3: Добрынь Никитич. Пушинка и перышко улетели. Их нет. Помогите найти. Мы на озере возле усадьбы. Одета.
2: Адетта – главная героиня балета-сказки Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».
1: Злой волшебник заколдовал принцессу по имени Адетта. Днем она жила на озере в образе птицы вместе со своими подругами-лебедями, а ночью превращалась в девушку. В сказке говорится, что если Адетту полюбит принц, она перестанет превращаться в лебедя.
3: Значит, Пушинка и Перышко – подруги Адетты.
1: И в этой сказке пропали лебеди.
3: Марья Петровна, Макс, мне кажется, или там кто-то летит?
1: Это лебедь, серый, он летит сюда.
4: Караул, Помогите! Помогите, караул!
3: Успокойтесь! Скажите, из какой вы сказки и что случилось?
4: Ох, устал я, пока до вас добрался, но беда. Добрый Никитич, в сказке Андерсена «Гадкий утенок» меня послал к вам наш вожак.
2: Вероятно, из вашей стаи прошлой ночью пропали лебеди.
4: Пропали! Трое молодых, быстрокрылых. Пожалуйста, наведайтесь в нашу сказку. Мне нужно возвращаться.
1: Это уже на простое колдовство Бабы-Яги не похоже.
2: Сказок, где есть лебеди, немало. Какого-то злоумышленника заинтересовали эти птицы. Добрыня, перемещайся на Лебединое озеро. Поговори с Адеттой. А мы с Максом навестим сказку Андерсена «Гадкий утенок».
3: А перья, что Макс взял во дворце, и у Бабы-Яги, я отправлю в отделение полиции, чтобы выяснили, чьи это перья.
5: Ах, Добрыня Никитич, как хорошо, что вы пришли.
3: Рассказывайте, что у вас тут произошло?
5: Что произошло? Я послала своих подруг Пушинку и Перышко во дворец к принцу Зигфриду. Они пригласили его на берег нашего озера. Принц обещал прийти вечером, но не пришел. Пушинка и Перышко не вернулись. Помогите, прошу вас.
3: Скажите, Адетта, когда вы вечером ждали принца, может быть, заметили что-то подозрительное?
5: Мне кажется, заметила. Вначале все шло как обычно. Мы с подругами скользили по водной глади до захода солнца. Солнце зашло, мы смогли выйти на берег и превратились в девушек. Был тихий вечер, легкий ветерок колыхал камыши, плескались рыбки, квакали лягушки и жабы. Ночь прошла тихо. А незадолго до рассвета над нашим озером пролетели 11 птиц. Сначала мне показалось, что это были лебеди. Но, может, и не лебеди вовсе.
3: Белые или серые?
5: Черные, как будто испачканные в грязи. Они громко кричали, махали большими крыльями. Мы с подругами спрятались недалеко от озера в зарослях грецкого ореха. Птицы нас не заметили. Они сели на воду. Клёвы у них черные, шеи ровные, длинные, а там, где голова, чуть изогнутая.
3: И что было дальше?
5: Птицы улетели. Взошло солнце. А мы вновь превратились в лебедей. Поищите моих подруг, прошу вас, Добрыня Никитич.
3: Обязательно найдем.
0: Ах! Опасность! Чужаки в стае! Спасайтесь!
6: Ну, опасность! Опасность! Чужаки в стае!
1: Здравствуйте, лебеди! Не бойтесь нас, пожалуйста!
7: Тише, тише, спокойно! Это не чужаки! Это Мария Петровна и Макс, детективы! Я вожак стаи!
1: Очень приятно!
7: Взаимно! Вероятно, вы пришли для того, чтобы помочь нам! Прошу прощения, лебеди из моей стаи не узнали вас.
2: Ничего страшного.
7: Вы, наверное, догадываетесь. Раньше меня называли гадким утенком.
1: Тот самый гадкий утенок.
7: Да, тот самый. Теперь я такой же, как моя лебединая стая. Белые перья, клюв красный с черным, шея, как у английской буквы «С». Я среди своих. Вы знаете, несколько лебедей из нашей стаи пропали.
1: Пожалуйста, расскажите, как это случилось.
7: Был вечер. Мы плавали, ныряли. Тут в прибрежных камышах раздалось неприятное кваканье. Квакала огромная жаба. Трое молодых лебедей поплыли в ее сторону.
2: Вы сказали, был вечер. Солнце уже зашло?
7: Да, это было сразу после захода солнца. Небо затянули темно-синие облака. Вода стала черной, как зрачок ночной птицы.
0: А мы им говорили, не стоит плыть туда, где сидит эта ужасная жаба. Но они не послушали нас.
7: К большому сожалению, молодые лебеди доплыли до дальнего берега, и скрылись в зарослях грецкого ореха и тростника. Мы увидели –

0: яркую зеленую вспышку. Вода тоже стала зеленой и мутной.
1: Зеленая вспышка, мутная зеленая вода – явные признаки колдовства. Вода была прозрачной, стала мутной.
0: Мы очень беспокоимся за наших товарищей.
1: Думаю, что скоро мы их найдем.
2: Мария Петровна, мне кажется, вы догадываетесь, кто похищает лебедей.
1: Максим, мы перемещаемся в отделение сказочной полиции. Там все и обсудим.
3: Марья Петровна, Макс, ну наконец-то! Мы исследовали перья, которые нашли во дворце, и пух лебедей Бабы-Яги. Это лебеди, но они разные.
2: Как это разные?
1: Перья лебединые, но лебеди разных видов. Есть несколько различных видов лебедей. У Бабы-Яги, судя по ее описанию, лебеди-кликуны. Длинная шея буквой «Г», желто-черный клюв.
2: А как выглядят лебеди из стаи гадкого утенка? У них белые перья, черный с красным клюв и шея, как английская буква «С».
1: Это лебедь-шипун.
3: А Адетта и Василиса сказали, что в стае были лебеди только с черными клювами. И шеями изогнутыми, где голова.
2: Получается, что шея с головой похожа на русскую букву «Г». Значит, в сказку «Царевна лягушка» и на «Лебединое озеро» прилетали одни и те же лебеди.
1: Да, эти лебеди были из одной стаи.
3: Зеленая вода, орешник, черные птицы. То ли пропали, то ли не пропали. Жабы улетели, прилетели, на головку сели.
1: Что ты сказал?
3: Улетели, прилетели, на головку сели. Ну, присказка такая. А до этого сказал, жаба, на лицо колдовство, Марья Петровна, сердцем чую.
1: Лицо, голова, сердце, грецкий орех и жаба, вернее жабы. Еще одна сказка очень скоро может пострадать. Перемещаемся немедленно.
2: Что такое? Какая-то заброшенная избушка, вся крапивой заросла.
3: Да тут никто не живет. А, нет, в избушке девушка сидит. Ой, да я ее знаю. Это ж принцесса Элиза из сказки Андерсона «Дикие лебеди».
2: Здравствуйте, Элиза.
1: Максим, ты хорошо помнишь сказку? Элиза должна плести для своих братьев-принцев рубашки из крапивы и молчать. Так повелела колдунья Фата Моргана.
2: Ой, да она так и сказала девушке. С той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, ты не должна говорить ни слова. Элиза почти закончила работу. Скоро она накинет рубашки на своих братьев, и они превратятся из лебедей в прекрасных принцев.
1: Но именно этого не хочет.
2: Смотрите, вот огромная жаба.
3: Сейчас я ее вот этим горшком накрою. Все, и убежит. А что, жаба виновница?
1: Нет, жаба тут ни при чем.
2: А вот и братья-лебеди. Все 11, как и должно быть в сказке.
1: Посмотри внимательно на этих лебедей.
2: Ой, какие-то они разные. Шеи отличаются по форме, клювы разного цвета.
4: Немедленно освободите мою жабу.
3: Ну уж нет. Ваша жаба задержана. Так же, как и вы.
2: Это королева-мачеха из сказки «Дикие лебеди».
1: Да, Макс, это она. Теперь ты понял, что за жабы встречаются нам в этом расследовании? Первая жаба должна была сесть Элизе на голову, чтобы она стала глупой и ленивой. Вторая жаба должна была прыгнуть ей на лоб и сделать ее безобразной. А третья должна была превратить сердце Элизы из доброго в злое.
2: Так вот, кто подослал жаб! И в царский дворец, и к подругам принцессы Адетты, и в стаю гадкого утенка.
4: Послала. Мне захотелось узнать, как чувствует себя моя крошка Элиза, моя девочка. Ведь я ей как родная мать.
2: Я вспомнил. Зеленая вспышка, зеленая вода. Когда королева бросила жаб в прозрачную воду, вода стала зеленой и мутной.
1: Верно, Макс. Королева-мачеха натерла Элизу соком грецкого ореха. И бедная Элиза стала черной, как заморашка. А потом и лебедей. Да еще вымазала их черной вонючей мазью из болотной тины.
4: Ложь! Сейчас Элиза накинет рубашки на лебедей, и вы увидите.
1: Волшебство не подействует. Эти лебеди не ее братья.
2: Клювы лебедей разные.

0: разного цвета, шеи разной формы. 6 лебедей Бабы-Яги, пушинка и перышко из Лебединого озера и 3 неосторожных лебедей из сказки про гадкого утенка. Всего 11.
1: Ах, негодные сыщики!
2: Королева-мачеха похитила братьев-лебедей и спрятала их в сказке Василисы, чтобы они не могли вернуться домой. А крылья измазала грязью, чтобы их было не узнать.
1: Крылья их я облила дегтем!
2: А чтобы никто не подумал, что сказка испорчена, вы похитили лебедей из других сказок и отправили их сюда. Но вы не знали, что Василиса волшебница, и она освободит во время царского пира братьев-лебедей. Те полетят искать свою сестру. Поэтому их и видели в разных сказках, где есть озера.
3: Королева, говорите обратное заклинание.
1: Ну хорошо.

0: твоя.
1: Мария Петровна, Элиза сможет говорить? Братья-лебеди превратятся в принцев.
2: Сказка будет идти как положено, а нам пора возвращаться.
3: Спасибо вам за помощь, сыщики. До свидания.
2: До встречи, Добрыня.
1: До новых расследований.
4: Хрум или сказочный детектив. Слушайте это и другие расследования Хрум на сайте детифм.ру, на канале Детского радио в Рутьюбе, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Здравствуйте в очередном выпуске программы
1: «Хрум. Школа юного детектива».
2: Я предположила, что кто-то безобразничает в сказках Ганса Христиана Андерсена.
3: Но когда мы встретились с Добрыней,
4: пришло новое тревожное известие. Пропала Роза маленького принца
3: из сказки Антуана де Сент-Экзюпери.
0: «Хрум. Школа юного детектива» на детском радио.
5: Хеллоу, бонжур,
6: хорисио,
7: салам,
8: ола,
9: гутен так,
10: шалом, привет!
11: Она вас непременно поймет, на каком бы языке вы с ней ни говорили. И не только поймет, но и выполнит вашу заявку. Ведь у нее огромная коллекция песен. А уж передать привет лучше нее не сможет никто.
12: Это программа «Музыкальный привет» с Алло Аленой.
13: Днем по будням на детском радио.
1: 0+. Реклама.
14: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.tv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец «Фегабук», ГКД, ОГРН, 102-770-057-87-40, адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
15: Хорошо, что детское радио так много знает. У меня ведь работа какая. Гости в доме или хозяева заскучали, Кипитоша должен о чае позаботиться. А я, между прочим, не простой чайник, а очень любознательный. Но много ли узнаешь, сидя на кухне? А включил приемник, и как будто путешествуешь по всему миру, не выходя из дома.
16: Детская радио.

0: Читайка с книжным червячком.
1: Всем привет! С вами я, книжный червячок. Кто не знает сказку о русалочке? Такую грустную и такую прекрасную. Да и во многих других сказках загадочный образ подводной девы нередко появляется. А уж в романтической поэзии тем более. А какими представляли русалок наши предки на Руси? Однажды этим вопросом задалась писательница Анастасия Строкина. Она изучила самые разные упоминания о русалках в древних преданиях и легендах, собрала их воедино и на их основе написала 7 рассказов. Получилась книжка «Русалки России. От Карелии до Амура». В ней рассказывается о судьбе разных водяных дев. Велама из Карелии, Бродницы из Удмуртии, сибирских Болотницы и Лабасты, татарских сестер Акбике и Каракуш, Вайнаки с побережья Амура и Аймесии из глубин Каспийского моря. Оказалось, что в разных краях русалки очень сильно отличались друг от друга. Считалось, например, что северные русалки особенно опасны и страшны. У них спутанные волосы и длинные когти. Они так и норовят заманить путника к себе на дно. А русалки на юге приветливы и очень красивы. Чем-то напоминают лесных нимф. Люди в теплых краях верили, что на поле, по которому весной пройдет русалка, пшеница будет расти быстрее. Зимой их не встретишь, а вот летом они сидят на ветвях деревьев или водят хороводы в высокой траве, или расчесывают длинные волосы в лунном свете, или плетут венки из осоки и полевых цветов. Самый русальский месяц — это июнь. Именно в этом месяце русалки чаще всего водят ночные хороводы. И тот, кто окажется рядом с танцующими русалками, станет без устали повторять все их движения. После таких танцев человек может лишиться рассудка, или ослепнуть, или даже погибнуть. Но от русалочьих чар есть противоядие. В кармане обязательно должен быть пучок полыни.

0: У каждой большой реки или озера есть своя легенда про подводную деву. Существует она и у реки Кама. Звали ее Юсьмарпа. Была она единственной дочерью старого могучего водяного царя. Однажды отец позвал ее и повелел наказать трех своих злейших врагов. Один как-то разжег огромный костер на берегу реки. Огонь был до небес. Второй выловил старейшего осетра, которому исполнилось 99 лет. А третий проклял реку, и от его страшных слов вода в реке стала холоднее, а лед с тех пор держался дольше обычного. В награду отец обещал сделать Юсьмарпу владычицей Камы и подарить сундук с сокровищами. А если она не выполнит приказа, то станет белой лебедью. Девушке совсем не хотелось становиться птицей, и она согласилась. Однако все оказалось совсем не так, как говорил водяной царь. Чем обернулась эта история, вы узнаете, если прочитаете книгу Анастасии Строкиной «Русалки России от Карелии до Амура до самого конца». Ее выпустило издательство «Ламинария» для детей младшего и среднего школьного возраста. На сегодня это все. С вами был неутомимый исследователь водных глубин и старинных преданий, книжный червячок. В следующий раз я обязательно расскажу вам о какой-нибудь другой интересной книге.
1: Почитай-ка с книжным червячком.

0: Пусть мир необъятный, но все же приятно, когда ты шагаешь обратно домой.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками. Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
0: Дороги,
2: как добрые руки,
0: как добрые руки хороших друзей.
2: Друзей новых много нам дарит дорога.
0: С друзьями намного шагать веселей.
1: Хорошо под небесами,
0: словно лодки с парусами,
1: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят, по дороге с облаками.
0: По дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.
1: По дороге с облаками, по дороге с облаками.
2: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: дорога. Дорога похожа на друга, похожа на друга, с которым всегда, всегда интересно и даже не тесно. На узенькой самой тропе никогда. Хорошо под небесами,
1: словно лодки с парусами,
0: вместе с верными друзьями плыть, куда глаза глядят. По дороге с облаками,
1: по дороге с облаками.
0: Очень нравится, когда мы возвращаемся назад.

0: Добрыня, срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
1: Что случилось, Добрыня?
0: Чудо-юдо сказки портит.
1: Это чудо-юдо, который из былин?
0: Да, Марья Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила.
1: Покупайте в Пятерочке.
3: Вот и он, финальный этап голосования за главных героев 2026. Только ты решаешь, кто победит. С 20 сентября по 20 октября заходи на сайт karusel.tv.ru и выбирай. А 29 октября приходи на церемонию награждения в Кремле, где тебя ждет невероятно крутое шоу с участием любимых героев, топовых блогеров и звездных артистов. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
0: Реклама.
4: Сначала ты выбираешь масштаб жизни в тишине квартала. Ведешь детей в школу пешком. Играешь с ними во дворе.

0: размером с футбольное поле. Квартал Веер. Здесь влюбляешься в свой дом каждый день. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф. Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. «Все включено». Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
4: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

0: Ну и ну! Придумали в России!
1: С Крутилкиным и Вертелкиным!
2: Со мной
3: и со мной!

0: 20. Громкий веер.
1: Ох, голова моя, голова. Ой, этот безумный треск. Видимо, в моем биопозитронном мозге что-то повредилось от этих бесконечных путешествий во времени. Да, да, так и есть. Ой, трещит. И треск этот не проходит. Но трещит не голова. И странный какой-то треск. Вроде даже какая-то мелодия получается. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нет, это явно трещала не моя голова, а трещала в моей голове. Я это слышу. Я толкнул дверцу холодильника, моей сломанной машины времени, и вывалился наружу, больно стукнувшись коленом о дощатый пол. Ух! Потирая ушибленное колено, я огляделся. Я и мой холодильничек оказались в каком-то темном углу. Справа и слева бревенчатые стены, прямо передо мной большая белая ровная стена. Я потрогал ее. Теплая, даже горячая. За этой горячей стеной кто-то довольно приятным голосом пел, вернее, трещал.
2: Ой, то наш, то Иванушка молодец, а Марьюшка краса идет,

0: Голос и треск прекратились. Увидев проход вдоль горячей стены, я, крадучись, направился в ту сторону, откуда до меня доносилась эта трескучая песня. Пахло чем-то вкусным, какой-то выпечкой. Яркий свет на мгновение ослепил меня, и я опять услышал голос.
1: Трах-тарарых! Кто таков?
0: Я... Мои глаза привыкли к свету. Я стоял посередине богато украшенной комнаты рядом со столом, на котором были расставлены подсвечники с десятками горящих свечей. Дивно пах каравай. Многочисленные миски с соленьями, вареньями и многочисленными другими какими-то неведомыми мне кушаньями так аппетитно пахли, ой, что я аж зажмурился.
1: Трах-трарых! Так с чьей стороны будешь, мил человек? Со стороны жениха или невесты?
0: Вновь затрещал голос. И я увидел перед собой нечто похожее на веер. Он висел на гвоздике на стене и был сделан из тонких дощечек, скрепленных с одного конца между собой. Я четвероюродный сын племянника, брата сестры, мамы жениха.
1: Откуда вы на нашу свадьбу такой странный родственничек пожаловал? Прых-прых.
0: Так мы московские будем. Чай слыхали?
1: Что-то, может, и слыхала, да не припомню.
0: Ну как же, а я иду, шагаю по Москве, дорогая моя столица. Или это песня плывет, сердце поет, эти слова о тебе, Москва. Ча-ча-ча.
1: Не, нам этих вот шагаю, плывет, ча-ча-ча, это ваше ненадобность. У нас тут свои песни в репертуаре имеются.
0: Не-не-не-не, мы в певцы-то не стремимся. Так в сторонке постоим вдвоем.
1: Вдвоем?
0: Ну да, скоро еще этот деверь, сват, тещин друг Золовки, Шурин, прибудет. Мы приглашенные, не сомневайтесь.
1: Ну, коли приглашенные, то милости просим. Стойте и ждите, я репетирую встречу молодых.
0: Увидев этот деревянный веер, что висел на стене, я сразу понял, что это такое. Сосиска должна была уже ждать меня в холодильнике. Я знал, что сообщить Вертелкину. Я открыл дверцу. Сосиски на полочке не было.
2: Я не знал, что мне делать. Прошло уже не менее 3 часов, а вестей от Крутилкина не было. Я смотрел на свой холодильничек, мою исправную машину времени, и думал, думал, думал. Ничто не отвлекало от мыслей. Окружавшую меня тишину нарушало лишь какое-то слабое монотонное гудение. Да, именно так вот, вот так вот. Да еще и размеренное тиканье лабораторных атомных часов. Они безжалостно отсчитывали секунды, минуты, часы.
3: Крутилкин! Крутилкин! Ты где, Крутилкин?
2: Звал я негромко коллегу, но ответа не было.
3: «Это невыносимо!»
2: — закричал я.
3: «Терпение мое было на исходе!»
2: Но что я мог сделать? Куда? В какое прошлое направить мою машину времени, чтобы отыскать моего верного товарища Крутилкина?
3: Эх, неужели он потеряется в веках, потеряется во времени?
2: Во времени... Время!
3: Путешествие во времени! Я гений, Крутилкин! Я гений! Я знаю, что мне делать! Я знаю! Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам!
0: Я волновался, но не от того, что говорил с древним изобретением, а от того, что я не обнаружил в холодильнике сосиски! Ой, как же мне сообщить Вертелкину, где я нахожусь? Что делать? Неужели я застряну в Древней Руси навсегда? Да-да, я знаю о вас. Все-все. Вы уникальный музыкальный инструмент. Относитесь к группе идиофонов.
1: Сами вы этот идио.
0: Идиофон. Идиофоны — это инструменты, звучащие за счет вибрации собственного корпуса, когда все дрожит и трясется и трещит.
1: Да, как у меня. Я трещотка. На ремешке вешу, 18 дощечками своими трещу. На свадьбе да на именины все едино. Нужно веселье, зови трещотку скорее.
0: Вы один из древнейших русских народных инструментов. Обычно трещотки делали из примерно 15-20 небольших дубовых, ореховых или кленовых дощечек, нанизанных с одного конца на веревку. Ну, точно, на веер похоже. Между дощечками располагаются прокладки, иногда вместе с бубенчиками. Раньше трещотка была не просто инструментом, а важным участником свадеб, ну и других праздников. А еще считалось, что звук трещотки способен отгонять злых духов. Трещотки находили в раскопках аж с 12 века! О как! Ни у кого в мире такого инструмента не было. Кто изобрел? Неизвестно. Известно только, что в Древней Руси.

0: Распрощавшись с трещоткой, я отправился за печку к своей сломанной машине времени. Я смотрел и не верил своим глазам. Передо мной стоял, вернее, стояли.
1: Да, стояли. Я и твой целый, несломанный холодильничек машина времени.
0: Вертелкин, но как? Как ты его починил?
1: Да очень просто, Крутилкин. Хе, я отправился на своей машине времени в тот момент, когда ты только собрался отправиться к этим, как, господи, к динозаврам.
0: И я?
1: И ты не отправился, и машина не сломалась.
0: А кто же подкладывал сосиску?
1: А ты догадайся.
0: Ты гений, Вертелкин! Гений!
2: Кто бы сомневался.
0: Ну что, теперь домой, в наше время.
2: Конечно.
1: Или, может, сперва заглянем к динозаврам? Сосисочка-то уже в холодильничке.
3: С Крутилкиным и Вертелкиным.
4: Этот и другие выпуски слушайте на сайте Детского радио и в музыкальном сервисе «Звук».

0: Дорогое радио. Реклама.
1: От насморка – коризалия.
2: От соплей – коризалия.
3: От соберек – коризалия.
4: От всех видов насморка – коризалия.
1: Коризалия – натуральные таблетки от насморка из Франции. Уменьшают насморк уже на третий день приема.
2: Для взрослых
3: и детей с полутора лет.
5: Имеются противопоказания.

0: детское радио? А я знаю. Слушай нас в умной колонке. Ну, есть такие, которые понимают, что ты говоришь, и делают все словно по щучьему велению, по моему хотению. Только волшебные слова другие. Надо так громко и четко сказать: «Включи детское радио!» И все.
1: Ноль плюс. Реклама.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Родари. Увлекательная история о мальчике Луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы что?
4: Лучший подарок для лося – это соль.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на детском радио.

0: эфире Детское радио. Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио. Много песен на детском радио.

0: Детского радио.
1: Мальчишки и девчонки, слушатели Детского радио, всем привет! С вами диджей Микрофоша. Самый музыкальный, самый танцевальный и самый скромный ведущий хит-парада Детского радио. Единственный и неповторимый, как и главный детский музыкальный чарт страны. Настало время узнать, что же произошло в двадцатке сильнейших за минувшую неделю. Погнали!
0: Покинули чарт!
1: Начнем с того, что хит-парад покинули любознательные дети. Точнее, корреспонденты детского радио. Но расстраиваться не надо. Их мы слышим как в эфире, так и видим в нашем телеграм-канале. Подписаться на который вам и

0: лицо на новенького.
1: А вот и наш новичок, да еще какой резвый. Из претендентов сразу на 9-е место. Ульянка.

0: Хит-парад детского радио.
1: Не устаю напоминать, ребята, что только от вас зависит расстановка в главном детском музыкальном чарте страны. Слушайте свои любимые треки на всех цифровых площадках. И, конечно же, голосуйте за них на сайте детифм.ру в разделе «Хит-парад». Ваши лайки так важны для наших юных артистов. Собственно, сейчас мы и узнаем, кому вы наставили больше всего сердечек.
0: Третье место.
1: Наша завсегдатая тусовок и вечеринок — Елизавета Кузнецова. И это третье

0: Ну а вершина хит-парада за самыми классными группой «Классные». Их «Качкач» снова на Олимпе.
1: Первое место.

0: По сравнению с прошлой неделей, верхушка осталась без изменений. Но все в ваших руках, друзья. Посмотрим, изменится ли ситуация через 7 дней. А заодно и узнаем чемпиона сентября. С вами был диджей Микрофоша. Всех обнимаю. Слушайте детское радио. Пока!
1: Хит-парад. Хит-парад детского радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио.
1: Детское радио.

0: песен на детском радио. Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ОНВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
0: Реклама.
4: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни во дворе с карельским характером. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро Верийская. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СЗ Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
6: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
5: И все?
6: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
5: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
6: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
7: ООО «Кабибар». 18+.
0: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
8: А знаете ли вы, что...
9: Все ленивцы – левши.
0: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
8: «Ужасно интересно».
10: Все то, что неизвестно.
0: По выходным на детском радио.

0: В гостях у сказки.
1: Добрый жаворонок. Болгарская народная сказка. Жил на свете бедный крестьянин. Была у него всего лишь одна полоска земли. Крестьянин на ней проса сеял. На полоске росло дерево, а на том дереве жаворонок гнездо себе свил. Посеял бедняк проса на свои полоски, и проса росло, вырастало, цвело, расцветало. Вот уж и зерном налилось. Поспела проса, жаворонок и повадился его клевать. Видит это бедняк и думает: надо срубить дерево, а жаворонка отогнать. Не то он мне все просто поклюет. Взял бедняк топор и подошел к дереву. Ударил топором по стволу. Тут жаворонок и заговорил человеческим голосом: «Не руби дерево, человече! Я тебе дам все, чего ты попросишь!» Подивился бедняк, посмотрел вверх и спрашивает: «Что ты мне можешь дать? У тебя у самого ничего нет, только перья на теле.
2: А ты подними вон ту палку».

0: что лежит под деревом. Да стукни ею 3 раза по земле и скажи, чего тебе хочется.
1: Поднял бедняк палку, стукнул 3 раза по земле и сказал: «Палка, дай мне хлеба и сыра». В тот же миг появились перед ним теплый пшеничный каравай и свежий сыр в белом полотенце. Диву дался бедняк. Сначала глазам своим не поверил, потом сам наелся и жене отнес хлеба и сыра. Рассказал бедняк жене про все, что с ним приключилось, а та не поверила. Тогда он стукнул 3 раза палкой по земле и говорит: «Палка, хочу отобедать по-богатому. Подай жареных кур да медового питья». И не успел он это сказать, как в горнице появился богатый обед. Чего-чего только не было. И жареные куры, и медовое питье, и еще много всякой всячины. Бедняк с женой наелись досыта и легли спать. А на утро жена и говорит мужу: «Вот что, муженек, надоело мне жить в лачушке. Хочу, чтобы дом у нас был лучше всех домов в округе». Стукнул бедняк 3 раза палкой по земле и говорит: «Палка, хочу жить в хорошем доме». Не успел оглянуться, как лачушка его пропала, и на ее месте появился большой дом с широкими окнами. Другого такого во всем околотке не было. Муж и жена прожили в этом доме день, прожили другой. И вот жена опять говорит мужу: «Мы с тобой разбогатели, теперь я желаю почета. Позови к нам в гости царя». Муж туп-туп-туп палкой по земле: «Палка, приведи ко мне в гости царя». Тот же миг кто-то постучался в дверь. Вышел крестьянин, и что же он видит? Перед ним сам царь. «Дошел до меня слух, — говорит царь, — что ты теперь самый богатый человек в округе. Вот я и зашел тебя проведать». «Добро пожаловать, царь честной! Входи, будь моим гостем!» Вошел царь в дом и залюбовался. По нраву ему пришлись крестьянские палаты, а хозяйка и говорит: «Милости просим, царь честной! Отведай нашего угощения. Муженек, возьми палку, да попроси самых дорогих кушаний, какие только цари едят». Стукнул крестьянин 3 раза палкой по земле, и в тот же миг на столе появились такие яства, какие только цари едят. Подивился царь, и пока все они ели и пили, только об одном и думал: как бы выкрасть палку. Думал, думал, ничего не придумал, не сумел палку украсть. Вот вернулся царь домой и приказал своим слугам вырезать ему точь-в-точь такую палку, как у крестьянина. Стукнул царь палкой 3 раза по земле и говорит: «Палка, хочу иметь мраморный фонтан с 2 трубами, и пусть из одной течет молоко, а из другой — медовое питье». Но сколько он ни стучал палкой по земле, как ни просил ее создать мраморный фонтан, ничего не появилось. Ведь палка у царя была простая, а не волшебная, не такая, как у крестьянина. Спрятал тогда царь свою палку под одеждой и опять пошел в гости к крестьянину. Муж с женой

0: встретили царя приветливо, накормили его, напоили, да и уснули. А царю только того и надо. Их палку забрал, свою оставил, да и был таков. Наутро крестьянин взял палку, стукнул 3 раза по земле, но палка ничего ему не дала. Стукнул еще 3 раза, и еще, все без толку. Догадался он обо всем, заохал. «Ох, жена, царь-то мою палку украл!»
1: «Не может быть, муженек, ну и хорош у нас царь! Нечего сказать, мы его приняли, угостили, а он у нас палку украл! Ступай к нему поскорей, потребуй вернуть палку!»
0: Пошел крестьянин к царю требовать свою палку. А царь и на порог его не пустил, кричит: «Я тебе честь оказал, в гости к тебе пришел, а ты меня вором обзываешь? Эй, слуги, хватайте этого дурака, дайте ему 100 батагов по голому телу, чтоб он в другой раз и подойти не смел к моему дворцу!» Схватили царские слуги крестьянина, избили его батагами и вышвырнули вон. Лежит крестьянин перед царскими палатами, охает, стонет. Никто ему помочь не смеет, все боятся злого царя. Вот он, наконец, встал и кое-как доплелся до своего дома. Рассказал бедняк жене обо всем, а та ему говорит:
1: «Где уж нам с царем тягаться? Скажи спасибо, что хоть жив остался. Ступай опять к жаворонку, попроси другую палку».
0: Подошел бедняк к дереву, принялся его рубить.
1: «Чего тебе надобно, добрый человече?» — спрашивает его жаворонок.
0: Рассказал крестьянин о том, как царь украл у него палку, да и как царские слуги его избили, и попросил у жаворонка другую палку.
1: «У меня была только одна такая палка», — говорит жаворонок, — «так что другой я дать не могу, но я тебе подарю ослика. Как хлопнешь его по спине, так он тебе червонец выплюнет».
0: «Где этот ослик?»
1: «Вон там, под деревом. Бери его и ступай с Богом».
0: Посмотрел крестьянин, видит, под деревом пасется серый ослик. Крестьянин сел на него верхом и поехал прямо к себе домой. Не успел в ворота въехать, кричит жене:
1: «Выходи, жена! Гляди, какого ослика я тебе привел!»
0: Вышла жена, увидела ослика и давай ругаться:
1: «Мне не ослик нужен, а палка!» «Погоди, жена, ничего ты не знаешь! Этот ослик непростой, не такой, как другие!» Похлопал крестьянин ослика по спине, а тот разинул рот и выплюнул несколько червонцев.
0: И всякий раз так хлопнет крестьянин ослика по спине, а тот золотую монету выплюнет. Зажили крестьянин с женой в довольстве и в сытости. Да нежданно, негаданно стряслась беда. Собрался как-то крестьянин съездить на базар. Сел верхом на ослика и поехал в город. Вот едет он мимо кузницы и думает: «Не худо бы ослика-то подковать».
1: Сказано.

0: сделано, подковали. Хлопнул крестьянин ослика по спине, тот червонец выплюнул. Крестьянин отдал монету кузнецу и поехал обедать. Ослика привязал во дворе, а сам пошел в корчму. Кузнецу только того и надо. Привязал своего ослика во дворе корчмы, а ослика крестьянина увел к себе. К вечеру крестьянин вернулся домой, и жена его сразу же догадалась, что ослик-то чужой. Принялась она ругать мужа. «Что же это, муженек, тебя опять объегорили? Или не видишь, что ослик-то не наш?» Не поверил ей крестьянин, хлопнул ослика по спине, а тот не только монеты не выплюнул, а легнул ногой, да чуть не выбил зубы хозяину. Закручинился бедняк, взял он свой топор и опять пошел к дереву. Принялся рубить дерево, а жаворонок и говорит: «Чего тебе надо, добрый человече?» «Беда у меня великая, украли моего ослика», отвечает крестьянин, а сам чуть не плачет. «Не тужи, добрый человече, вон на той груше висит железный молоток. Стукни этим молотком 3 раза по земле, и появится перед тобой 3 молодца-удальца. Что им прикажешь, то и сделаю. А когда сделаю, стукни опять 3 раза, и они пропадут». Обрадовался крестьянин, схватил молоток и прямо к царю. Завидел его царь и опять приказал своим слугам дать ему 100 батагов по голому телу и вышвырнуть его из дворца. А крестьянин, не будь плох, тук-тук-тук молотком по земле. И вот как выскочат, незнамо откуда, 3 молодца-удальца, как бросятся на царя да на царских слуг, и давай их колотить, живого места не оставили. Испугался царь, взмолился: «Смилуйся, братец, прикажи своим молодцам оставить меня в живых. Я тебе дам все, чего пожелаешь». Засмеялся крестьянин: «Ага, теперь ты меня братом называешь. Отдай мою палку и убирайся с глаз моих долой, пока жив». Взял крестьянин свою палку и ослика своего отобрал у кузнеца и пошел домой веселый и довольный.
1: Другие сказки слушай на сайте детифм.ру, а также в Яндекс.Музыке, Apple подкастах, подкастах ВКонтакте и на других платформах.

0: Реклама. Детское радио – это любимые герои, которые всегда с тобой. Книги, захватывающие приключения Веснушки и Кипитоши и головоломные детективные расследования агентства «Хрум». Фирменные раскраски и альбомы для рисования. Мешки для обуви, пеналы, ланчбоксы и бутылочки для воды. Теперь Веснушка, Кипитоша, Добрыня, Макс и Мария Петровна с тобой и дома, и в саду, и в школе. Интернет-магазин детского радио. shop.dtfm.ru ОГПМ радио. ОГРН
1: 1-11-10-46-79-24-55. Город Москва.
2: По синему морю, к зеленой земле.
3: А вы маму не видели?
4: Любимая история про мамонтенка на большом экране. Приключения мамонтенка. В поисках мамы. В кино с 1 октября. 6+.
5: Детское радио.
6: Детское радио.
7: Детское радио.
8: Детское радио.
9: Детское радио.
10: Как устроено детское радио?
11: А правда, что ведущие перед эфиром делают специальную зарядку?
12: И как в сундучке с секретом подарки появляются?
13: А мегафон сам крутится.
14: Вот бы все это узнать!
15: Это возможно на экскурсии в московскую студию детского радио. Здесь можно познакомиться с ведущими, побывать в студии прямого эфира, попробовать открыть волшебный сундучок и не только. Детское радио ждет гостей. Подробности на сайте dtfm.ru.
0: 0+. Реклама.
16: Помоги оплатить. Чат GPT и Клод. Я час мучаюсь.
17: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
16: И все?
17: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
16: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
17: Конечно. Ищи в Яндексе. Плати по всему миру.
18: ООО «Карибар». 18+.
9: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.
19: Капитан, горючее на исходе. Вижу планету, пригодную для посадки. Уточните, Земля, третья планета Солнечной системы. Разрешите запросить приземление. Разрешаю. Минуту, капитан.

0: эфире Детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, развлекательно. Детское радио.
2: Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Мульт-концерт! Любимые песни из наших любимых мультиков.
3: Не болеть, в небо синее смотреть и ходить, бродить по улицам различным. А деревья по утру будто шепчут на ветру: все нормально, все в порядке, все отлично. Хорошо, когда с утра хорошо идут дела, светит солнышко, поют на небе птички, пляшут в небе облака и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Пляшут в небе облака и бежит, звенит река. Все нормально, все в порядке, все отлично. Тот, кто весел и здоров, целый мир обнять готов. Для него теплей и ярче день обычный. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично. Все прохожие подряд, улыбаясь, говорят: все нормально, все в порядке, все отлично.

0: Новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
1: Со мной
2: и со мной.
1: Вертелкин, тут мешок со сладостями. Это твой?
2: Да мой, Крутилкин.
1: Я один шоколадный батончик возьму и печенье.
2: Нет, Крутилкин, не трогай, особенно печенье.
1: Жадина ты, Вертелкин, другу печенье пожалел.
2: Ничего я не жадина, это запасы. Они нам, между прочим, в Арктике пригодятся.
1: В какой такой Арктике, Вертелкин?
2: В самый настоящий. Мы с тобой, Крутилкин, в научную экспедицию отправляемся, и она, Крутилкин, полна страшных опасностей. Среди этих арктических льдов и ледяного ветра, где бродят только одни лишь белые медведи, нам с тобой, Крутилкин, потребуется много сил. Так что еда там нужна, знаешь, сытная и главное, чтоб побольше.
1: И что, одними батончиками питаться? Ну уж нет, Вертелкин, так не пойдет. Вот, смотри, что мне тут прислали. На, попробуй.
2: Кекс, зимний витамин. Интересно. А ну-ка, давай, Крутилкин, попробуем.
3: А ну не сметь меня есть. Не сметь, кому говорят.
2: А почему это мне вас не есть, интересно, скажите-ка?
3: А потому что меня для работников севера испекли, которые трудятся в тяжелых условиях.
2: Это мы, дорогой кекс. В тяжелых условиях. Съесть хочется, а нельзя. И кто этот кекс зимний витамин придумал? Не знаешь, Крутилкин?
1: Не придумал, а придумали. Ученые Московского государственного университета технологий и управления вместе с научно-образовательным центром «Российская Арктика». Ох, попробовать бы!
3: И вы туда же. Чуть что сразу съесть хотят. Что за день такой?
1: Ладно, не буду. Тем более, что у меня к вам научный интерес. Потому как я вижу, что в вас много полезных добавок и витаминов имеется. Ведь в Арктике так холодно, что людям нужна особая еда, очень полезная.
3: Точно, я полезнее батончика. И, по моему скромному мнению, гораздо вкуснее. Вот зачем я сказал, что вкуснее?
4: Теперь точно съедят. Не видать мне Арктики.

0: Мы ученые, уважаемый Кекс. Мы вас есть это не будем. Немножко изучим только.
1: Так я вам с удовольствием помогу. Внутри меня морская капуста и грецкие орехи. Сахара мало, жира тоже мало. Сплошная польза.
2: Капуста и орехи? Интересное сочетание. Капуста способна восполнять дефицит йода. Это важное вещество для здоровья человека.
3: Да, высокая кухня.

0: Ну, очень вкусный кекс.
1: И что? Вы такой мне один вкусный и питательный?
2: Нет, конечно. Нас таких, сделанных для Севера, много.
1: Что там мне тебе еще прислали, Крутилкин?
2: Хлеб сдобный с медом и кедровыми орехами, зефир с морожкой и макароны с беломорским фикусом.
3: Не с фикусом, а с фукусом. Вы растения-то с водорослями не путайте.
1: А батончики? Батончики есть?
3: Есть, но не такие, как ваши, а с хвоей и клюквой. Многие вкусности из нашего арктического меню сделаны из того, что растет у нас на севере.
2: Хватит, хватит, уважаемый зимний витамин. Аппетит уже проснулся. Эх, сейчас бы так и...
3: Опять?
1: Не-не-не-не-не. Что? У нас мне чисто научный интерес.
2: Исключительно. Вертелкин, ты что изучать будешь? Пасту «Здоровячок» или «Колбаски»?
4: В эфире «Ну и ну» — новости науки.
5: «Ну и ну» — новости науки с Крутилкиным и Вертелкиным.
6: Ветра буянят шторма, пускай штормят меня, дороги манят, пути меня манят. Не знаю, что я встречу, но я ношу с собой один патрон с картечью, другой патрон с мечтой.

вообще не раз мне угрожали в лесу из-за угла бандиты и кинжалы, копыта и рога. Но я шагал навстречу, держа перед собой один патрон с картечью и с мужеством другой.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

0: любимые песни из наших любимых мультиков.
1: Реклама.
2: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
3: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
1: Реклама.
4: Музей АС и студия «Летал и Шагал» представляют новый цикл детских программ, который станет для юных гостей увлекательным путешествием в мир большого искусства. Как изобразить историю от наскальных рисунков до комиксов? Как почувствовать эмоцию

0: 2 Тверская Ямская, дом 20.
1: 0+.
2: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве 8-495-921-40-41.
3: А знаете ли вы, что
4: роботы бывают жидкими?
2: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
5: Все то, что неизвестно.
2: По выходным на детском радио.

0: стране литературных героев.
1: Здравствуйте, ребята.
2: Всем привет, вот и я.
1: Здравствуй, Соня, ты сегодня раньше обычного.
3: Привет, а я знаю почему.
2: А вот и нет, не знаешь.
3: А вот и знаю, вам на дом сочинение задали. Отпустили пораньше, чтобы как следует его написали. Приложили бы, так сказать, все усилия. Ну что, я прав?
2: Всегда-то ты все знаешь. Прям шпион какой-то, а не попугай.
1: Обычно вы в классе пишете, а тут вот как, дома. Да еще с урока отпустили.
2: Да, потому что тема такая интересная, так сразу в классе не напишешь. Надо еще думать. В общем, представьте, что вы в сказке, и добрая фея подарила вам одно волшебное желание.
1: И нужно придумать желание.
2: Ну да, и написать, как оно исполнится.
3: Прелестно. Что до меня, то я бы пожелал вновь оказаться на пиратском корабле и бороздить просторы морей и океанов.
2: А у меня совсем другое желание.
3: Догадываюсь. Новые ролики.
2: Конечно, нет. Какое это волшебство? Мне их и так родители обещали купить.
3: Ну, говори скорей.

0: Хочу попасть ночью в игрушечный магазин, и чтобы там других людей не было. Все-таки интересно, что с игрушками происходит, когда они одни остаются.
1: Что происходит? Ну, ты же знаешь сказку про щелкунчика и мышиного короля.
0: Сказку-то знаю, конечно. А что на самом деле? Может, ночью куклы и правда оживают и болтают друг с другом, ну, как я с подружками. Или танцуют, или ссорятся. Я перед сном часто об этом думаю. Ну, интересно же! Напишу-ка я в сочинении, что мое самое заветное желание — оказаться ночью в игрушечном магазине. Может, добрая фея услышит меня?
1: И не страшно тебе будет?
0: А чего бояться?
2: И то правда, чего бояться каких-то там кукол, или машинок, или плюшевых мишек.
1: О, ночью, да еще в пустом магазине, может произойти многое, очень многое. Кстати, вот я вспомнил, как двое итальянских ребятишек и один пес забрались как-то ночью в огромный миланский универмаг, как раз в отдел игрушек.
0: На самом деле? Не в сказке? А как им это удалось?
1: Не в сказке, а в приключенческой книжке.
2: Ура! Приключения! Давайте слушать!
3: Задрав высоко головы, Джанджи и Мантеллина часами простаивали на улице, глазели на огни и никак не могли понять, как и куда они бегут. Каким образом в безграничной тьме на фасаде большого дворца, расположенного напротив собора, или прямо высоко в небе, из огней получается столько чудесных изображений?
1: Из стеклянных дверей универмага доносились ароматы духов и звуки музыки. Джанджи и Мантеллина, проторчав довольно долго в галерее, расположенной возле большого собора, не удержались и вошли в универмаг.
3: В одном отделе коробки конфет, пастила, мармелад, глазированные каштаны, золотые монетки, шоколадки, которые годятся для еды, но не для платы. Платить приходится настоящими деньгами, сделанными не из золота, а из грязной бумаги.
1: В другом отделе пестрые шарфы, вереницы зонтиков с разнообразными ручками, прямыми и гнутыми, толстыми и тонкими, гордыми и грустными, мягкие перчатки на козьем или кроличьем меху для тех, у кого мерзнут руки.
3: А вот и лестница. Она, кажется, стоит на месте, но в то же время движется. Люди на ней держатся за перила и поднимаются наверх. Лестница бежит сама по себе и перевозит посетителей, которые тем временем рассеянно оглядываются вокруг или же смотрят на часы и находят, что она движется все-таки недостаточно быстро.
1: Этажом выше продаются самые интересные вещи. Деревянные лошадки, на них можно сесть верхом. Автомобили, совсем как настоящие, с рулем, тормозом, клаксоном и даже номером. И куклы, одетые по последней моде, такие большие, как живые девочки, с мягкими шелковистыми локонами. А одной растрепанной кукле пришлось пойти к парикмахеру, и теперь она сидит под электрическим шлемом, сушит себе волосы.
3: Том очутился носом к носу с таким же пуделем, как он, который уставился на него своими неподвижными стеклянными глазами. Испуганный Том обнюхал его и чихнул. Вообще, странно, он пахнет нафталином. Это вовсе не пудель, а собака должна быть другой породы.
1: Люди проталкиваются в металлическую коробку. Она ездит вверх и вниз, и на каждом этаже выбрасывает одних пассажиров и принимает других. И так все время, не переставая.
3: Еще этажом выше посетители отдыхают и пьют горячий шоколад со взбитыми сливками.
1: Круглый мягкий шар сливок покачивается на шоколаде, постепенно покрывается темными прожилками и в конце концов проваливается. Приятен должно быть контраст горячего и холодного, сладкого и горького.
3: В универмаге прозвенел звонок. Он пронесся вдоль стен, спустился по лестницам, выскочил из лифтов, наткнулся на людей, сунулся в стеклянную дверь и вернулся обратно.
1: Кто-то громко заквакал. «Сеньоров, покупателей, просим направиться к выходу. Универмаг закрывается через 5 минут».
3: Снаружи на стеклянной двери опустились жалюзи. Все закрыто. Ушли продавцы, служащие.

0: и рассыльные. Медленно-медленно приоткрылась дверца самого большого белого холодильника. Внутри него, съежившись, сидел Мантеллино.
1: Он выполз оттуда осторожно, стараясь не задеть молочные бутылки, разумеется, поддельные, и коробки с белыми кубиками, которые должны были убеждать покупателей, как удобно всегда иметь дома искусственный лед.
0: Пес тихонько завыл. Зашевелились дверцы белого кухонного шкафа, и оттуда вылезли Джанджи и Том, морда которого была обвязана шарфом. Дети решили спуститься вниз. Витрины нижнего этажа и неоновые буквы уличных реклам освещали отдел игрушек.
1: Игрушки. Это слово в воображении Джанджи и Мантеллино вдруг выросло до гигантских размеров. Для них игрушки представлялись чем-то большим, важным, существенным. Малышам даже во сне не снились такие игрушки.
0: Мантеллино, забравшись в автомобиль, нажимал педали и осторожно разъезжал по блестящему деревянному полу.
1: Джанджи катался на красном трехколесном велосипеде, а Том все еще с шарфом вокруг морды в отчаянии бегал взад и вперед. Мантеллино, ни слова не говоря, развязал шарф, а Джанджи пальцем пригрозил своему другу, чтобы тот не лаял. К счастью, пес все понимал. Он уселся среди плюшевых собак и казался таким же точно неподвижным, игрушечным, как они.
0: Вскоре Джанджи и Мантеллино уже спали. Один в автомобиле, другой на трехколесном велосипеде.
2: Василий Андреевич, а что, они впервые в магазин попали? Они вообще откуда?
1: Эти ребятишки приехали в большой город, Милан, из бедной деревушки на острове Сицилия. Знаешь, где это?
2: Что-то слышала, честно-честно, но забыла.
3: Как всегда, это мы не проходили. Ну, Соня, представь Италию. Помнишь, как в фильме «Сапог сапогом»? Так вот, прямо у носка этого сапога остров. Это и есть прекрасная Сицилия.
2: Италия, сапог? Здорово! Обязательно посмотрю на карте.
1: Ну да, Флинт все очень красочно описал. И Сицилия действительно прекрасна. Только вот в те времена это был довольно бедный край. Без роскошных магазинов и торговых центров. Только-только окончилась Вторая мировая война. Многие дети потеряли родителей. Вот и наши герои. Но подождите, мне кажется, мы кое о чем забыли. Но мы забыли объявить автора и название нашей сегодняшней книги.
2: Ой, точно! Вот, читаю. Рене Реджани, пятеро ребят и одна собака. Василий Андреевич, вы сказали пятеро ребят, а тут всего двое. Да еще с такими странными именами. Джанджи и...
1: Мантеллино. Ну, вообще-то Мантеллино – это прозвище. Оно означает плащ. На самом деле мальчика звали Аугусто.
2: А почему плащ?
1: Ну, так его прозвали, потому что у него не было никакой одежды, кроме старого серовато-такого зеленого плаща, сохранившегося с тех пор, когда его отец служил солдатом.
2: Ясно. Ну, а остальные...
1: О, в этой славной компании был еще трое ребят. Два мальчика и одна девочка. Звали их Антонио, Карчофа и Розалия. Ну и, конечно, их друг Том, Пудель. А хочешь узнать, как они подружились?
2: Конечно!
1: Все произошло благодаря музыке. Ну и, конечно, Тури.
2: Тури? Кто это Тури?
1: О нем можно говорить очень долго, но достаточно и нескольких слов. Тури ребенком потерял родителей и остался один. Он был тогда слишком маленьким, чтобы понять, как и почему все произошло, и до сих пор не мог найти ответа на эти вопросы. Мальчик немного поплакал, сидя на ступеньках церкви, а потом отправился бродить по улицам в поисках какого-нибудь дела, чтобы заработать на кусок хлеба. Тури не умер, но голодать ему пришлось немало, особенно в начале.
0: Когда кончилась война, здесь, в небольшой сицилийской деревушке, Тури встретил одинокого покинутого ребенка, который плакал на ступеньках церкви. Отец Джанджи, инженер, приехавший работать с севера в Сицилию, погиб вместе с женой во время обстрела. Ребенок уцелел каким-то чудом. После обстрела.

0: смотрел, усталый, голодный и испуганный, он шел до тех пор, пока не увидел церковь, сел на паперти и заплакал.
1: Тури, не сказав ни слова, взял малыша за руку и повел к себе в дом. Правда, трущобу, в которой жил молодой человек, трудно назвать домом, но все же это было лучше, чем ничего. С той минуты Тури пришлось зарабатывать на двоих.
0: Неизвестно, были ли у Джанжи на севере какие-нибудь родственники. Разве мог помнить и рассказать об этом пятилетний малыш? Так он и остался у Тури.
1: Тури работал поденно у крестьян. Крестьяне, в свою очередь, работали у владельцев апельсиновых плантаций и оливковых рощ. Парню редко платили деньгами, чаще натурой. Ему давали немного масла, несколько помидоров, горсточку оливок. В свободное от работы время юноша плотничал и так сводил концы с концами.
0: Больше всего на свете, конечно, не считая Джанжи, Тури любил музыку. Трудно сказать, откуда досталось ему это призвание. Возможно, давным-давно кто-нибудь из его предков играл на тростниковой свирели, сопровождая стада на скудные пастбища. Или же, сидя на берегу моря после рыбной ловли.
1: Тури очень хотелось стать дирижером оркестра. Он мечтал об этом во время тяжких полевых работ и в долгие летние вечера, когда жара вынуждает сидеть на лавочке возле дома и созерцать густо усыпанное звездами сицилийское небо.
0: Мечта далекая, недостижимая, как одна из тысячи звезд на небе, которую, казалось бы, совсем легко достать, стоит лишь протянуть руку. Однако на самом деле неумолимо далекая и недоступная.
1: Но Тури, парень умный и к тому же весьма предприимчивый, сам создал маленький оркестр, состоящий из 4 ребятишек, научил их играть и каждый день занимался с ними у себя в саду.
2: Очень интересно, как это дети в своей бедной деревушке смогли раздобыть музыкальные инструменты.
1: О, поверь мне, Флинт, это было нелегко. Кто-то пустился на хитрость и уловки, кто-то заработал тяжелым трудом и купил.
3: А на чем они играли?
1: Ну, это был совсем простой набор инструментов. Гитара, аккордеон, бубен, губная гармоника и кларнет.
3: Василий Андреевич, а как же все эти дети попали в большой город из своей деревушки?
1: О, это долгая история. Думаю, ты ее узнаешь, если возьмешь книжку. А пока давайте-ка почитаем, что случилось дальше в универмаге.
3: Да, точно! Что же дальше?
1: Шум прекратился. Наступила тишина. Ровные полоски света исходили от карманных электрических фонариков. За ними царила наводившая страх тьма. В конце концов, снопы света осветили лестницу и начали подниматься по ней.
0: Тогда Том залаял. Он лаял громко, неистово, тревожно. Внезапно в нескольких местах зажглись аварийные лампочки. Появились испуганные сторожа с револьверами в руках. Все 3 фонарика сразу погасли.
1: Что за люди скрывались за 3 полосками света? Мантеллино перегнулся через балюстраду 2-го этажа, посмотрел вниз и за одним из фонариков увидел темную фигуру. «Он здесь! Держите его!» — закричала Аугуста. Сторожа, словно по команде, устремились вниз по лестнице, но тут вор выстрелил. Один из сторожей, раненый, упал, покатился по ступенькам и тоже выстрелил.
0: Мантеллино отступил, схватил Джанжи и потащил его подальше от балюстрады. Ребятам казалось, будто наступил конец света. Тьма, выстрелы, тени, безудержный лай Тома.
1: Дети очутились перед дверью. Недолго думая, они открыли ее и вошли в крохотную комнатушку, освещенную красным светом, стены которой сплошь были покрыты электрическими проводами, разными кнопками и рычагами.
0: О чем вспомнил Мантеллино? Какой неодолимый порыв толкнул его? Мальчик схватился за рычаги и рванул их на себя, ожидая чего-то необычайного.
1: Вдруг стало светло. Медленно начали приходить в движение лестницы, производя едва уловимый треск. Знакомый голос проквакал. «Универмаг закрывается через 10 минут». дверцы лифтов захлопнулись, и металлические кабины поползли наверх с жестоким безразличием роботов.
0: Чудесный электропоезд помчался по кругу.

0: крохотным рельсом, угрожая перевернуть грузовик при переезде через железнодорожное полотно. Закружилась детская карусель, поехали креслица, подвешенные на цепочках, и деревянные лошадки с развивающимися гривами.
1: Неожиданно заиграла безудержно веселая музыка. Теперь при полном освещении грабителям уже некуда было скрыться. Снова послышались выстрелы.
0: Мантеллино и Джанжи, стоя у балюстрады, видели, как бандит ползет позади прилавка, приближаясь к сторожу. «Берегись, берегись!» — закричали дети.
1: Но музыка гремела и заглушала их голоса. Тогда они подбежали в другой конец галереи, туда, где по мостику прогуливались манекены. Дети протиснулись между ними. Джанжи чуть не упал и, стараясь удержаться на ногах, ухватился за манекен. Тот перевернулся, стукнулся о балюстраду и, покачавшись, свалился вниз, в первый этаж, на прилавок с перчатками, а оттуда на пол.
0: Грохот падения заставил сторожа обернуться. Еще минута, и было бы поздно. Сторож схватил бандита за руку, и выстрел угодил вверх в пустоту. Завязалась драка. Сторож и бандит, вцепившись друг в друга, упали на манекен, который теперь окончательно развалился и обнаружил свое пустое нутро.
1: Но в этот момент на улице пронзительно загудела сирена. Это была полиция.
2: «Ой-ой-ой! Воры! Полиция! Что-то мне уже расхотелось проводить ночь в игрушечном магазине. Надо придумать себе другое волшебное желание».
3: «Разумно! Лучше попроси у доброй феи что-нибудь грандиозное. Например, стать пиратом, пираткой».
2: «Ну уж нет! Меня и так бабушка маленькой разбойницей называет, когда сердится. Пойду сочинять».
1: «Успехов, Сонечка. Приноси нам потом сочинение почитать. До встречи, ребята».
3: «Всем пока!»
4: В стране литературных героев.

быть юным. Ты взрослеть не торопись. Будь веселым, дерзким, шумным. Драться надо, так дерись. Никогда не знай покоя. Плачь и смейся.

0: один гость и по утрам тут поступает мудро.
1: Но добрых друзей можно навестить и вечером. Тем более, что для этого далеко ходить не надо. Достаточно включить детское радио и оказаться
2: в гостях у сказки.
3: Да-да, каждый день в 21.00 сказки приглашают в гости. В это время на детском радио звучат добрые истории для хороших снов.
4: Продолжаем занятия для молодых пап. Доказано, что малыши лучше спят, когда им поют колыбельные. Прошу вас.
5: Скоро рассвет, выхода нет.
4: Я бы посоветовала что-то более мягкое.
5: Спи, моя радость, усни.
4: Да, не лучше. В таких случаях есть испытанное средство.
5: Мама, бабушка?
4: Это да. А еще детское радио и программа «Я засыпаю» с колыбельными и мелодиями для сна. Ежедневно в 21.30.
5: Ах, ничего себе.
3: Реклама.
6: Любимые герои, песни, блогеры. Все, кого ты любишь, соберутся вместе на национальной детской премии «Главные герои 2026». Голосуй на сайте karusel.defistv.ru до 20 октября включительно, а 29 октября встречай их на главной сцене в Государственном Кремлевском дворце. Билеты на сайте Государственного Кремлевского дворца. Дистанционный продавец ФГБУК ГКД ОГРН 102-770-057-87-40. Адрес 109-012, город Москва, территория Кремль, здание 1, категория 6+.
7: Ищите отель «Все включено»? Семейный отель «Барская усадьба». Полный релакс и отдых на расслабоне родителям, а аниматоры – детям. Смотрите, не перепутайте. «Барская усадьба». Тверская область. Все включено. Пожалуй, лучший семейный отель. Категория 0+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон.

0: Москве. 8-495-921-40-41.
1: А знаете ли вы, что...
2: На Марсе тоже есть медведи.
1: Это и еще много чего интересного слушайте в программе
3: «Ужасно интересно».
4: Все то, что неизвестно.
1: По выходным на Детском радио.

Засыпательно. Тихо.

0: Сказка на ночь.
1: Нищий и скупец. Алжирская сказка.
2: Нищий старик, придя в незнакомую ему деревню, постучал в дверь большого богатого дома, рядом с которым стоял высокий амбар с огромным железным замком на двери. А в этом доме жил человек, известный своей скупостью на всю округу. Он никогда не помогал людям, хотя был очень богат.
3: «Не дашь ли ты мне немного сала или молока?»
4: «Нет, не могу. Проваливай отсюда, не могу».
3: «Может быть, у тебя найдется горсть пшеницы или бобов?»
4: «Нет у меня ничего».
3: «Тогда дай мне ломоть хлеба, и я за это буду благодарен тебе».
4: «Уходи! Нет у меня хлеба».
3: «Дай мне хотя бы глоток воды, я очень хочу пить».
4: «Нету у меня воды».
3: «О, сын мой, тогда что же ты сидишь здесь? Вставай и иди просить милостыню у добрых людей. Ведь ты еще беднее меня».
5: Это еще не все. Скоро ты услышишь еще одну сказку.

0: Сказка на ночь.
1: Черепаха, кролик и удав Маха. Кубинская народная сказка. Однажды удав Маха охотился за птицами. Надо сказать, что удавы отлично лазают по деревьям и очень редко падают с них. Но на этот раз случилось так, что когда Маха подкрадывался к желтокрылому попугаю, он зазевался и свалился с дерева прямо в яму. А яма была непростой, это была ловушка, которую вырыли индейцы Гуама. Стенки ямы были вымазаны глиной, и удав никак не мог выбраться. Напрасно он становился на хвост, вытягивал шею и пытался зацепиться головой за край ямы. Все было бесполезно. Каждый раз он срывался и падал. А в это время мимо бежал братец-кролик. Он остановился, посмотрел в яму и присвистнул от удивления. «О, вот так штука!» — сказал он. «Не как сам господин удав попал в беду!»
2: «Послушай, кролик!» — сказал удав. — Что тебе стоит помочь мне выбраться? Вон сколько веток лежит кругом. Столкни их в яму.
1: Кролик был добрым, хотя и боялся змей. Он стал сбрасывать в яму одну ветку за другой. Когда веток набралось много, удав без труда вылез из ловушки.
2: — Фу-фу, — сказал он. — Да чего же я проголодался, пока сидел в этой проклятой яме? А ну-ка, длинноухий... «Полезай ко мне в пасть!» Он распахнул свои челюсти так широко, что кролику показалось, будто сама земля разверзлась и готова проглотить его.
1: «Погоди! Погоди! Ты затеял неслыханное преступление! Ведь никто никогда не платит за добро злом! Не веришь? Спроси у любого!»
2: «Ну ладно», — согласился удав. «Спросим. Но если другие животные думают иначе, я проглочу тебя тут же на месте».
1: Не успели они выйти на берег озера, как увидели мула, который жевал травку.
2: «Послушай, приятель», — обратился к нему удав, — «у нас спор вышел. Кролик говорит, что за добро нельзя платить злом. Я решительно с ним не согласен. А что думаешь ты?» Мул пожевал губами, изуродованными железной уздечкой, почесал о дерево спину, покрытую струпьями от побоев, и сказал: «Много лет я возил из деревни в деревню поклажу моего хозяина. Работал безотказно и аккуратно. Бывали случаи, когда он, усталый, засыпал у меня на спине, и я привозил его прямо к дому. Его дети играли со мной. А теперь, когда хозяину понадобились деньги, он решил продать меня торговцу. У того поклажи будет в 3 раза больше, а бьет он своих мулов в 3 раза сильнее. Нет, нет, сколько ни делай добрых дел, справедливости не найдешь. В награду тебе достанутся одни тумаки».
3: «Ага», — сказал удав,

0: лишь я, правда? Ты готов? Погоди, давай спросим еще кого-нибудь». И они пошли дальше. Не успели пройти и 100 шагов, как увидели вала, лежащего в воде.
1: «Как думаешь, приятель, — спросил его удав, — можно ли за добро платить злом?»
0: Вол печально покачал головой.
1: «Я лежу в теплой, мягкой, приятной грязи, — сказал он. — Действительно, что может быть лучше?

0: черепаху, которая грелась на солнышке. «Добрая черепаха!» — взмолился кролик. «Помоги! Вот какая у нас с удавом произошла размолвка!» И он рассказал всю историю. Черепаха сразу смекнула, что просто так кролика не спасти. Тут нужна хитрость. «Увы!» — вздохнула она. «Мудрый коричневый удав прав. Тут и спорить не о чем. Где это видно, чтобы за добро платили добром? Но меня интересует другое. Как могло случиться, что такая великолепная, сильная, умная змея не смогла сама из ямы выбраться? Этого не может быть. Вы оба обманываете меня». А надо сказать, что коричневые удавы Маха очень самолюбивые и не терпят, когда их называют лжецами. «Я обманываю тебя!» — воскликнул Маха. «Ах ты, жалкая сковородка! Немедленно иди с нами, я покажу тебе, как было дело!» И он повел черепаху и кролика на то место, где была яма. «Да, действительно, края у нее скользкие», — согласилась черепаха. «Но ведь яма мелка, и тебе ничего не стоило встать на хвост и выбраться из нее». «Ничтожная родственница улитки, я покажу тебе, что ты еще раз не права!» — воскликнул удав и, недолго думая, скользнул на дно ловушки. «Да, ты прав, я всего лишь жалкая костяная сковородка и ничтожная родственница улитки», — сказала черепаха. «Счастливо оставаться. Ну что, идем, братец-кролик». И черепаха с кроликом скрылись в лесной чаще.
1: Спокойной ночи. Пора засыпать. Реклама на детском радио.
2: Сказки для всей семьи. Детское радио приглашает в фольклорный центр «Москва». Ансамбль танца «Русские сезоны» покажет балет «Чиполлино» на музыку Арама Хачатуряна по сказке Джани Радари. Увлекательная история о мальчике-луковке, дружбе и борьбе за справедливость. 26 сентября, 12:00, фольклорный центр «Москва», улица Барклая, 9. Возрастные ограничения 6+. Подробности на сайте moscowfc.ru.
1: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве. 8-495-921-40-41.

уйти, пуговки глазки закрой. Отблеск луны с белой проседью пусть сбережет твой покой. Радость моя ненаглядная, трудный сегодня был день. Мир познавали, устали мы, где дочка наша постель.

чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай. Чудо мое, щечки, ямочки, спи сладких снов, баю-бай.

0: Детское радио.
1: Детское радио.

0: Я засыпаю.
1: Детское радио.
2: Детское радио.
3: Детское радио. Реклама на детском радио.
4: Помоги оплатить. ChatGPT и Клод. Я час мучаюсь.
5: Час? Открывай сайт «Плати по всему миру».
4: И все?
5: Оформляешь виртуальную карту, пополняешь рублями через СБП и оплачиваешь зарубежные сервисы.
4: А другие нейронки и сервисы могу оплатить?
5: Конечно. Ищи в Яндексе «Плати по всему миру».
6: ООО «Карибар». 18+.
3: Рекламная служба детского радио. Телефон в Москве.
7: 8-495-921-40-41.

0: Слушаю.
1: Марь Петровна, это я, Добрыня. Срочно жду вас, Макса и Любаню в сказочном мире.
0: Что случилось, Добрыня?
1: Чудо-юдо сказки портит.
0: Это чудо-юдо, который из былин?
1: Да, Марь Петровна, вроде оно. А может и не оно. Уж больно жуткое.
2: Новый музыкальный спектакль «Хрум. Осторожно. Чудо-юдо». С 3 октября в концертном зале «Космос» в Москве, а также 7 и 8 ноября в Театре «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге. Подробности на сайте детского радио dtfm.ru. 6+.

Познавательно, увлекательно, засыпательно.

этих спят.

Занимательно, увлекательно, засыпательно. Тихо.

этих спят.

0: Трогательно, увлекательно, засыпательно.
1: Детское радио.
0: Детское радио.

дети спят. Средства массовой информации «Детское радио». Регистрационный номер серия L номер FS 77-81-887 от 9 сентября 2021 года. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Роскомнадзор. Без возрастных ограничений.

0: В эфире детское радио.
1: Познавательно, увлекательно, засыпательно.